0: а потом он был исправлен ради отдачи. Также есть лестницы, указывающие на человека, который стоит на земле. Начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано: «И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней». И комментаторы спрашивали: «Но ведь ангелы пребывают в небесах». И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое стоит на земле, то есть в месте низости. Второе, а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния «стоит на земле» и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: А кроме того, можно объяснить, восходит и нисходит так, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения, тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низости.
1: Второе. Земля, Эрец, то есть «я захочу» РЦ, называется у него вершиной Рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и нисходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — Рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
0: Среди очень сильное, он говорит много о подъемах и падениях, насколько важно нам это в каждом секторе мы проходим в пути, и написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
1: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все, все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимот, то есть тут есть очень глубокие вещи.
0: Да, говорится вообще все строение желания получать, все формы нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прочли статью
2: «Микерах Алиф Шлавея Сулам».
0: Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков. Яков маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места, к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих цветах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном, действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
2: Адам, который...
0: То есть человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения, до такой степени, что даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть, чем больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже, в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы, и от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом? Да.
1: Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой он находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты спрашиваешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хиссарон, какой-то изъян. Это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь. Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь в духовном, я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хиссарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от кетера до малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
2: Да.
0: Для этого свыше просто светят большие света с еще большей ступени, и человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то, потому что, по сути дела, это не его хиссарон, а он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенно, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъяне, эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждения. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хиссароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хиссаронов, а всегда будет идти на хиссаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади.
2: То
0: есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного, чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но когда это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в настроении келим, что есть тамим, никудот, тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо, из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное, начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановки. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, и все время. Поэтому если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто как рессор, буфер такой, не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы всесильного опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелом, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются, но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Ну, вот он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарона. Есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Это, для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно, что происходит, и что человек проходит, переходит до махсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, есть исторжение махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и ника махин. Конечно, у него есть состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание, кто он. Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты можешь быть или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. Со всем пониманием, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить там владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хисарон относительно падений, что есть что-то свыше?
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение – это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего, И это то, что подталкивает тебя вперед. Это нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение, вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять кли. Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хессаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хессарон. Этот хессарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъема, в падении нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше. Теперь, откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли. У меня есть бесконечные кли. От Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хессарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленное, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступени, когда у меня будет 20 грамм клей исправленное, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хессарон, стремление к духовному. Уже это хессарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое. Что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это. И я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это из того, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Ты понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти в Беито относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше хессарон, и когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем — это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к духовному, пока я не заменяю это направление использования желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хессарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к тебе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если Ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые ты должен раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним. И с помощью чего я могу измениться? Меня изменяет свыше, с помощью чего я могу определить это? Говоришь, только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да. Нет, у тебя будет немножко страданий, немножко Тора. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... А в чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них. И ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары. И все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства. Тогда и страдания, и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную. В эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему недостает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам.
2: Ахшав,

0: Действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот а-Лайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлением Микелим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бальсулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в Хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до Хацот. Это время сна.
1: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
0: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бальсулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит: дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он делал буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит: так принято. И кроме этого, он говорит: у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающимся к религии, знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе, только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, из этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через полтора-два года

0: Когда я уже вошел в учебу и стал помощником Ребе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое массер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
1: Ну.
0: Да.
2: Есть вопрос. Каббалистов использование экрана. Это что-то, что все время доступно? Или зависит от состояния? В каком состоянии использования экрана? Или это...
0: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к Нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлена к нему, буквально замкнута на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну, хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
2: Вы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
0: Да, это требование направленности и обращение.
2: Вопрос, доступно ли это все время?
0: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное, совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное. Но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
2: Сейчас, друзья, подведем итог. Как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке? Семинар 6 минут.
3: Арбе Афханот, Шани Рашамты, Пацарих Левхон.
0: Да, есть много вещей, которые записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
2: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния, прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
0: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе? Настолько он продвигается. И так, каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
2: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигается, ахишена я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
0: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи, и одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
2: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаша — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Махсома. Желание насладиться именно духовного — это уже клипа, но это выше Максима. А святость, что он хочет насладить Творца тем, что имеет желание отдавать, и этим он может соединиться с ним, это называется слияние, действительно уже. Он уже в Савиеме стоит клипа против души, ты можешь делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
0: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить всю, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хиссарон, нужно... Как он написал там? Если я ищу хиссароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хиссароны? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
2: Действительно, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
1: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хиссароны, иначе будет остановка. Что это за хиссароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли. Прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где? Внутри группы.
2: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя. Каждый десятка, каждый товарищ почувствовал духовное из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
1: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, вторую, том, шестую главу. Изучаем ТЭС, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет Озен распространились в Доши Болит Закан, и света Хотем П также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от Истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются «семь нижних сферот Никудин». Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, которые продолжают, привлекают свет Хотем до Хазе, что называется «высший мазаль», до Табора, и продолжаются от Рождепе. По верхней поверхности Дикны продолжается до Хазе, что называется «восьмым исправлением», «высший мазаль». А нижняя поверхность Дикны называется «тринадцатым исправлением», и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли который от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шеволет Закан. Известно, что Гар Деникудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф. То есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвейнаем первого Рош, подобно Шеболет Закан, получающему в качестве Никвейнаем первого Рош Дикна и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Сарот Сафа Ила, расположены над П, справа и слева, во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Илюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П, оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении Лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство Гальгальта Вейнаем, этот экран Вейнаем, является Сафа Ила. Кому это относится? К первому Рош, называемому Ишсуд, который является истинным Рош, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Сарот Дикна. Однако Шеболет Закан, присоединенных к Сафа Тета'а, дословно нижняя губа, он уже в качестве гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней Дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шеболет Закан. Это то, что он говорит, что Шеболет Закан соединяется все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шеболет. А от него Гар да Никудим, как выяснили. Помним все это на протяжении всех слов Ари. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рош де Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхиной Гуф. И получает их только в Шеболет Закан, так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гарда Никудим не являются состоянием истинного Рош в парцуфе Никудим, а являются уровнем второй рож. То есть они — это ахаб, выходящие наружу из первой рож, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рош, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахап. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого рожа. И оттуда получают первый рож Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних Никудот берут только то, что распространилось от Истаклют в святах Хотем и П, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь Никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе, это продолжается от Хотем, и от этого получают Зарампин до Никудим. До табура. Оттуда нисходит от Пэда табура, получает Малху до Никудим, которые в общем являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое хазе, что такое табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть рож Килим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Килим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называются хазе. А клебины называются Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахаб де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагат Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцум Бет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот Есть сарод Рош и сарод Закан. Оставим эти слова сарод. Будем изучать так. Свет получает от Гув Десак. От Гув Десак. Продолжается от Пэдэ Рош Десак до Табура. Это называется Кли Малхут. И от Пэдэ Хазэ называется Кли Зерампины. Или в Шеболет это Кли Бины. Это общий принцип.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсил.ил. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бааль Сулам, центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница
2: 394.
1: У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
3: От кав гимель.
4: 23-й пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствует несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, «И встал там Израиль против горы», и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя», и получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
3: כ"ג. ובדברים הללו מתבהרים היטב מה שאמר
4: Еще раз, 23-й пункт. И все это выяснилось как следует из пятого пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Баля Сулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Баля Сулама. Клип номер один, пожалуйста.
4: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Баля Сулама», статья Рву, 394 страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в пятом пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому, и поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, «как один человек с единым сердцем». Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сякие, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для... для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким. Какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать возникают эти вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары, поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное, поэтому... Эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы, и можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится.

0: находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары, содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом. Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Мойте.
1: И встали Исраэль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
0: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака, Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне, мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля. И чтобы достичь из состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или хананейская вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — это Египет, когда мы добавляем шорош алефбет, можно сказать, даже гимл, вот эти же ступени, то есть неживой растительный, животный уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем и работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться. Мы просим, хотим, кричим, И, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, как ангел.

0: я лечу в воздухе, а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно, происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец доставить наслаждение ему? Ну, объединиться, да. Достичь чего-то хорошего в духовном, да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения, вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется. И мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
1: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
0: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет.

0: из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то для нас это будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронены в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
1: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас. Привлекает цвета?
0: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися, хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения, но нам еще не было понятно, как действует этот цвет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику, мы уже можем двигаться собственными силами.
1: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
0: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, и что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
1: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо.

0: только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
1: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
0: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желаний? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
1: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания, и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному, как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем. Пока мы не раскроем все удары фараона, мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
0: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удары — это хорошо.
1: Да, очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается, если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня. Ведь человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля — это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
0: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это не просто.
1: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכש...
2: вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. И требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос. Как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, чтобы привлекать свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые до нас отрывают, и это может потребовать сотни тысяч лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд состояний.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так?
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это... напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד
3: ש... הרב דאר здесь очень такое особое объяснение, он объяснил так вот я читаю то, что рав говорил в клипе, он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, это, чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем? Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать. А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
2: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойства. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищи проходят. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутреннее — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
5: Да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
2: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
6: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות.
3: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении, он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов. Мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас, как удар, средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисулам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство. Он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
7: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
8: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.
7: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que no
8: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению, к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец в скрытии. Поэтому еще раз. Нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще, изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется путем земли, средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять тебя в десятке, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
9: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского кли стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще центральноазиатское кли, оно такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
10: Лайк бы мишпат.
3: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Поэтому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
8: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно? Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищей, которые не разговаривают друг с другом. Или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что это есть злое начало, так оно проявляется. И это же подводит нас к молитве. А как мы подойдем иначе к молитве? Творцу не нужно, чтобы мы самостоятельно решили проблемы. Он нам не посылает. Он да, посылает нам своего верного ангела, желание получать, чтобы мы своими силами с ним бы справились. Он посылает нам для того, чтобы мы прилагали усилия. Усилия с нашей стороны. И поэтому продвижение можно продвигать. Проверить так, есть ли больше обращения от урока к уроку, да или нет. Если все было бы чудесно и прекрасно, то как бы мы могли продвигаться? А так, это все символы, это знаки продвижения к Творцу.
3: Спасибо, дорогие учителя. Что это значит подняться над ударом? Как это вообще выражается? Подняться над ударом — это прилагать усилия и видеть важность цели и величия без связи с моими личными состояниями, которые я прохожу. Каждый из нас проходит разные состояния. И в своей материальной жизни, в той реальности, в которой он находится, и в своей жизни в десятке. И это создает ему разные проблемы. И чем больше мы поднимаем важность цели, тем больше мы можем подняться над этими состояниями. И чем больше эти состояния опускают нас, и величие важность цели находится ниже силы этих состояний, то мы опускаемся в эти состояния, а не остаемся в цели. И не можем связывать эти состояния, которые мы проходим, каждый лично, с духовной целью. И тогда возникает у нас разрыв. По сути, мы сейчас оторваны от духовной цели, и поэтому чем больше нам удается создавать все время такой дух, величие, важность, и заниматься больше вещами, которые связаны с целью. Например, человек, у которого есть какая-то постоянная функция в распространении, это помогает ему подниматься над этими состояниями. По крайней мере, в данный момент могу сосредоточиться на своей роли в распространении. Мы видели много случаев, таких Рав всегда говорит о том, что когда человек теряет связь с путем, часто и роль, вот эта функция его как раз-таки должность возвращает. Поэтому Рав сейчас говорит, что распространение больше для нас, чем для людей внешних. И эти рамки, которые мы строим для себя, учеба, методика, процесс вот этот, он устроен таким образом, чтобы человек не зависел от своих личных состояний, которые он проходит, и поэтому мы хотим над этим выстраивать важность.
8: Здравствуйте. Насколько я понимаю, надеюсь, что да, наше эго всегда должно расти. Рав говорил от движений от Вавилона, земля Кнаанская, Египет. Вопрос, должны ли мы разделять эти состояния, как-то прояснять их? Должны ли мы знать, как этого достичь? Как с этим работать? Что это за состояние? Вавилон, Кнаан, Кнаанская земля и Египет. Смотри, я думаю, что в период подготовки, я не думаю, что мы можем различить эти состояния. Но те, кто написали это, разумеется, они разделяли, поэтому и написали, что это не одно состояние, а несколько разные наименования, когда человек путается. Вавилон, Бавель от слова «путаться», где получение, где отдача. Да, мы проходим такие состояния еще и до Махсома, когда мы не точно знаем, что происходит. Иногда человеку кажется, что он уже в намерении, он отдает в десятке, а иногда нет. Затем, когда он уже знает, как склонить себя, свое эго, к нам, кнаанское слово «смирение», он продвигается быстрее. Ну, в общем, мы должны войти в Египет для того, чтобы получить еще добавку авиюта. Поэтому только после Египта. Не после Кнаана, а именно после Египта появляется возможность убежать. До этого, пока эго маленькое, человеку кажется, что он с этим может справиться. Только после нахождения 400 лет в Египте, проходят 4 уровня, убегают от фараона, и тогда можно стать как один человек с одним сердцем и выполнить условия. То есть всегда нужно думать о том, что это условие никуда не денется, нам придется его выполнить еще до перехода Махсома. И возможно это только, когда проходим все состояния.
10: Sí, amigos, gracias. Este, en el texto Baja Zulán nos describe algo que dice que es el mérito de los patriarcas. ¿Eso a qué se refiere? ¿Qué
3: Baja Zulán dice a заслугах отцов. О чем идет речь? Что Баля Сулам хочет нам сказать этим, заслуги отцов? Да, мы от Рава слышали не раз объяснение, когда мы говорим о заслугах праотцов, мы говорим о первых ступенях, потому что всегда исправление происходит от легкого к тяжелому, мы обычно это делим на вак и гар. Практически мы говорим о более тонких желаниях получать, и они сначала исправляются, а вот эти буквы, о которых ты говоришь, Баля Сулам, затем сравнивают народ Израиля и народы мира, как праотцы и Израиль. Всегда более тонкие желания, более грубым. Праотцы — это более тонкие желания. Здесь не говорится о предках наших праотцы или поколения. Говорится о ступенях исправления тех желаниях, только на более тонком уровне. Это находится в двух тактах. То говорится о праотцах и Израиле, в другой раз говорится о Израиле и народы мира. И процесс деления тонких желаний, грубых желаний. Израиль — это более тонкие желания, то, что происходит здесь, то, что называется здесь народом Израиля, который был сначала создан. И Баля Сулам говорит здесь в 23-м пункте, что цель творения возложен на весь народ, на белых, желтых, черных, вообще без всяких различий, чтобы люди не думали. И до этого он пишет, что есть вопрос внутренний. Он пишет о постепенном исправлении. Сначала более тонкие желания, потом более грубые желания. Спасибо, друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, которые помогают нам выяснять. А закончим песней.
11: Заявление. Ничего себе, молодцы.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Рабаша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос, для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигают свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, также и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. Оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда. То есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса, и он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает

0: может идти вверх, выше знания. Он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
1: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» — от слова «захочу», «рце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
0: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи. Также и с лестницы, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое — стоит на земле, то есть в месте низости. Второе — а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
2: שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה,
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния, стоит на земле, и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: А кроме того, можно объяснить, восходит и не сходит, так что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низости.
1: Второе. Земля, Эрец, то есть «я захочу» РЦ, называется у него вершиной Рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и нисходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины, рош. Когда они получают желание, позволяющее отдать,

0: желание получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице наверх.
1: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все, все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимот, то есть тут есть очень глубокие вещи.
0: Да, говорится вообще, все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, а когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
2: Яков
0: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих цветах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние, от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
2: Адам, который
0: человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения, до такой степени, что даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть, чем больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже, в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы,

0: от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Кен.
0: Да.
2: Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты спрашиваешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии, и хочет подняться на более высокую ступень. Откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хисарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь, в духовном я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хисарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от Кетера до Малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
1: Да.
0: Для этого свыше просто светят большие света, с еще большей ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хисарон. А он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенно, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывают левую линию, наши хисароны, насколько мы в изъяне, эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждений. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хисароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хисаронов, а всегда будет идти на хисаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади.
1: То есть
0: обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь, из поколения в поколение люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
2: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в строении килим, что есть Тамим, Никудот, Тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное, начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом. Тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, и все время... Поэтому, если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы... Тормоз. Не тормоз, а просто как рессор, буфер такой. Не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу есть падение. Поэтому он пишет, что ангелы все сильно опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелам, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются. Но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Это он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарон. Есть такой. Да. Да.
2: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Это, для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно... Что происходит, и что человек переходит до махсома двойного скрытия, одинарного скрытия. Даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, Есть и исторжение мухин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и ника мухин. И, конечно, у него есть... состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание. Кто он? Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. Со всем пониманием, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить владельцев магазинов.
2: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
1: Эн ереда, бэцем ереда.
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это... Нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы, одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять клин? Хорошо? Да.
2: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хиссаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хиссарон. Этот хиссарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится... более большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъемов, падений, нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше.
1: Теперь,
0: откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли, у меня есть бесконечные кли. От Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленные, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступени, когда у меня будет 20 грамм клей исправленные, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хиссарон, стремление к духовному. Уже это хиссарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое. Что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это. И я не могу выйти из этого. И весь процесс который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это из того, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному, понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше Хисарон, и когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление, использование желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть Хисарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть... Ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к себе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые должны раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним, и с помощью чего я могу измениться. Меня изменяет свыше, с помощью чего я могу определить это. Только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да? Нет? У тебя будет немножко страданий, немножко Торы. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... А в чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары, и все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства. Тогда и страдания, и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальное. В эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, о своих хисаронах.
2: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему не достает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
2: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да? Абаваима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение светами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот алайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлением келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бааль Сулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в Хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд пока входит ночь, и до Хацот. Это время сна.
0: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
2: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит, дай 10 шекелей, нет, не входишь. Как он сделал? Буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связано с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит, так принято. И кроме этого, он говорит, у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии. Знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе. Только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, и с этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через полтора-два года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Рэбе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое маасер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
1: Тоф. Ну.
2: Да.
1: Кен.
0: Есть вопрос. Каббалистов использование экрана — это что-то, что все время доступно, или зависит от только от состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это...
2: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлена к нему, буквально замкнута на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну, хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
0: Мы сказали, что экран – это чувственное обращение, обращение к Творцу.
2: Да, это требование направленности и обращение.
0: Вопрос, доступно ли это все время?
2: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
0: Сейчас, друзья, подведем итог. Как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке. Семинар 6 минут.
3: Да,
2: есть много вещей, которые я записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
0: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
2: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе? Настолько он продвигается. И так, каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
0: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигается, ахишена. Я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Хишену.
2: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень многое на уроке. Рав объяснил очень многие вещи, и одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
0: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой святостью. Он определил, что это выше Максома. Желание насладиться именно духовно, это уже клипа, но это выше Максома. А святость, что он хочет насладить Творца, тем, что не имеет желания отдавать, и этим он может соединиться с ним, это называется слияние, действительно уже. Он уже со временем стоит клипа против души, тогда можно сделать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор, что объяснило путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
2: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить всю, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хиссарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хиссароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хиссароны? То есть есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
0: Сюда, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
2: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хиссароны, иначе будет остановка. Что это за хиссарон? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где внутри группы?
0: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десятка, каждый товарищ почувствовал духовно из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
2: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
0: Перейдем к следующей части урока.

Мы изучаем учение десяти сферот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20-й.

0: Пятый пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет Озен распространились в Доши Болит Закан, и света Хотем П также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, который даже со стороны Цимцум Алиф также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, который продолжает привлекает свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. Верхняя поверхность Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли который от Хазе до Табора. Потому он заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от истаклюта Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиболет Закан. Известно, что Гар де Никудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из рож. Они называются Гуф. То есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвейнаем первого рож, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никвейнаем первого рож Дикна и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Саарот Сафа Ила, расположены над П, справа и слева, во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Илюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П, оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении Лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство Гальгальта Вейнаем, этот экран Вейнаем, является Сафа Ила. Кому это относится? К первому рож, называемому Ишсуд, который является истинным рож, получающим от соответствующей ему ступени, от первого рож Саарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижняя губа, он уже в качестве гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из рож, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в рож парцуфа, спускается и дается в гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяются все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболет. А от него Гар де Никудим, как выяснили. Он все это на протяжении всех слов Арин. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рож де Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхиной Гуф. И получает их только в Шиболет Закан, так как они начинаются оттуда. Уже подробно выяснили, что Гар де Никудим не являются состоянием истинного рож в парцуфе Никудим, а являются уровнем второй рож. То есть они — это Ахаб, выходящие наружу из первой рож, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются, Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь. верхняя.

0: Только оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних Никудот берут только то, что распространилось от Истаклют в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь Никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей им пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хоты. И от этого получают Зарампин до Никудим, до Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет келим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называется Хазе. А Кли Бины называется Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахав де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагад Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцумбет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот. Есть Сеарот Рош и Сеарот Закан. Оставим эти слова Сеарот. Будем изучать так. Свет получает от Гуф Десак. От Гуф Десак продолжается от Пэдэ Рош Десак до Табура. Это называется Кли Малхут. И от Пэдэ Хазэ называется Кли Зерампина. Или в Шиболет это Кли Бины. Это общий принцип.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсевайл. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бааль Сулам, центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья об учительстве, Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
2: От кат гимель. ובדברים הללו מתבארים היטב.
3: 23 пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствует несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано: «И встал там Израиль против горы». Объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
2: Кавгимель. Уведварим алалу митбаарим эйтев ма шаамадну лаил беотей.
3: Еще раз 23-й пункт. И все это выяснилось как следует из 5-го пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Бальсулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Бальсулама. Клип номер один, пожалуйста.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья Арву, 394-я страница, 23-й пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5-м пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому, и поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сики, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким. Какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать возникают эти вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары. Поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное. Поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы. И можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы, в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все становится только, все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом.
4: Ну,
1: Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Мойте.
3: И встали Исраэль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
1: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака и Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне. Мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля, и чтобы достичь из состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или хананейская вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем шорош алифбет, можно сказать, даже гимл, вот эти же ступени, то есть неживой растительный, животный уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем и работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться. Мы просим, хотим, кричим. И, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, «А, как ангел, я лечу в воздухе», а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец? Доставить наслаждение ему? Ну, объединиться — да. Достичь чего-то хорошего в духовном — да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует. Мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется. И мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
2: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
1: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
2: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
1: Конечно, они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронен в этом, в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
4: Ну.
3: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас. Привлекает цвета?
1: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися, хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения, но нам еще не было понятно, как действует этот цвет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, а потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику. Мы уже можем двигаться собственными силами.
3: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
1: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
3: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
1: Да, эти страдания, нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
3: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желаний? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
1: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем. Пока мы не раскроем все удары фараона, мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
3: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удары — это хорошо.
1: Да, очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается, а если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня, когда человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля, это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
3: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это непросто.
1: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכש...
2: вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. И требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, что привлекать свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые, да, нас отрывают, и это может потребовать сотни и тысячи лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд, состояние.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так.
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד.
3: הרב דאר здесь очень такое особое объяснение, он объяснил. Так вот я читаю то, что рав говорил в клипе. Он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, это, чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится, из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем, что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать... А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
5: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойства. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищи проходят. Поэтому наша работа все время давать важность.

0: важность и величать ли товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутренняя — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
1: Да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
2: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
3: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении. Он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов, мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас, как удар, средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисулам, и поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство, он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
4: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
2: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.
4: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que no
2: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению, к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому он скажет, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец в скрытии. Поэтому еще раз, нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще, изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется, путем земли средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять себя в десятке, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского клея стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще центральноазиатская клея, она такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории, ну, страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
0: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Поэтому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
2: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно. Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищей, которые не разговаривают друг с другом, или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что это есть злое начало, так оно проявляется. И это же подводит нас к молитве. А как мы подойдем иначе к молитве? Творцу не нужно, чтобы мы самостоятельно решили проблемы. Он нам не посылает. Он посылает нам своего верного ангела, желание получать, чтобы мы своими силами с ним бы справились. Он посылает нам для того, чтобы мы прилагали усилия. Усилия с нашей стороны. И поэтому продвижение можно продвигать, проверить так.

0: и в своей жизни в десятки. И это создает ему разные проблемы. И чем больше мы поднимаем важность цели, тем больше мы можем подняться над этими состояниями. И чем больше эти состояния опускают нас, и величие важность цели находится ниже силы этих состояний, то мы опускаемся в эти состояния, а не остаемся в цели. И не можем связывать эти состояния, которые мы проходим, каждый лично, с духовной целью. И тогда возникает у нас разрыв. По сути, мы сейчас оторваны от духовной цели, и поэтому чем больше нам удается создавать все время такой дух, величие, важность, и заниматься больше вещами, которые связаны с целью. Например, человек, у которого есть какая-то постоянная функция в распространении, это помогает ему подниматься над этими состояниями. По крайней мере, в данный момент могу сосредоточиться на своей роли в распространении. Мы видели много случаев таких, и Рав всегда говорит о том, что когда человек теряет связь с путем, часто и роль, вот эта функция его как раз-таки должность возвращает. Поэтому Рав сейчас говорит, что распространение больше для нас, чем для людей внешних. И эти рамки, которые мы строим для себя, учеба, методика, процесс, вот этот, он устроен таким образом, чтобы человек не зависел от своих личных состояний, которые он проходит. И поэтому мы хотим над этим выстраивать важность.
1: Здравствуйте. Насколько я понимаю, надеюсь, что да, наше эго всегда должно расти. Рав говорил о движении Вавилона, земля Кнаанская, Египет. Вопрос, должны ли мы разделять эти состояния, как-то прояснять их? Должны ли мы знать, как этого достичь? Как с этим работать? Что это за состояние? Вавилон, Кнаан, Кнаанская земля и Египет. Смотри, я думаю, что в период подготовки, я не думаю, что мы можем различить эти состояния. Но те, кто написали это, разумеется, они разделяли, поэтому и написали, что это не одно состояние, а несколько разных наименований, когда человек путается. Вавилон, Бавель от слова «путаться», где получение, где отдача. Ну, да, мы проходим такие состояния еще и до Сома, когда мы не точно знаем, что происходит. Иногда человеку кажется, что он уже в намерении, он отдает в десятки, а иногда нет. Затем, когда он уже знает, как склонить себя, свое эго, Кнаан, Кнаанское от слова «смирение», он продвигается быстрее. Ну, в общем, мы должны войти в Египет для того, чтобы получить еще добавку авиута. Поэтому только после Египта. Не после Кнаана, именно после Египта появляется возможность убежать. До этого, пока эго маленькое, человеку кажется, что он с этим может справиться. Только после нахождения 400 лет в Египте, проходят 4 уровня, убегают от фараона, и тогда можно стать как один человек с одним сердцем и выполнить условия. То есть всегда нужно думать о том, что это условие никуда не денется, нам придется его выполнить еще до перехода Махсома. И возможно это только, когда проходим все состояния.
2: Sí, amigos, gracias. Este, en el texto Baja Solán nos describe algo que dice que es el mérito de los patriarcas. ¿Eso a qué se refiere?
0: Baja Solán dice a заслугах отцов. О чем идет речь? Что Баля Сулам хочет нам сказать этим, заслуги отцов? Да, мы от Рава слышали не раз объяснение, когда мы говорим о заслугах праотцов, мы говорим о первых ступенях, потому что всегда исправление происходит от легкого к тяжелому, мы обычно это делим на вак и гар. Практически мы говорим о более тонких желаниях получать, и они сначала исправляются, а вот эти буквы, о которых ты говоришь, Баля Сулам, затем сравнивает народ Израиля и народы мира, как праотцы и Израиль. Всегда более тонкие желания, более грубым. Праотцы — это более тонкие желания. Здесь не говорится о предках.

0: наших праотцы или поколения. Говорится о ступенях исправления тех желаний, только на более тонком уровне. Это находится в двух тактах. То говорится о праотцах и Израиле, в другой раз говорится о Израиле, народы мира, и процесс деления тонких желаний, грубых желаний. Израиль — это более тонкие желания, то, что происходит здесь, то, что называется здесь народом Израиля, который был сначала создан. И Бальсон говорит здесь в 23-м пункте, что цель творения возложен на весь народ, на белых, желтых, черных, вообще без всяких различий, чтобы люди не думали. И до этого он пишет, что есть вопрос внутренний. Он пишет о постепенном исправлении. Сначала более тонкие желания, потом более грубые желания. Спасибо, друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, которые помогают нам выяснять. А закончим песней.
1: Из объявлений.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Рабаша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос, для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. Оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, высшее знание, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
0: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» от слова «захочу», «эрце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
1: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи. Также и с лестницы, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое. Стоит на земле, то есть в месте низости. Второе. А с другой стороны, вершина ее достигает небес.
0: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния «стоит на земле» и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
1: А, кроме того, можно объяснить, восходит и нисходит так, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое, лестница стоит на земле, это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» «эрце», то есть низости.
0: Второе. Земля «эрец», то есть «я захочу» «эрце», называется у него вершиной «рош», а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходят и нисходят по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
1: Среди очень сильное, он говорит много о подъемах, о падениях, насколько важно нам это в каждом сцене, который мы проходим в пути. И написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
0: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимо, то есть тут есть очень глубокие вещи.
1: Да, говорится вообще все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
2: Яков
1: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих цветах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются. Человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения, до такой степени, что даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть чем больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже, в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине
3: сулам,
1: лестницы, и от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
3: Кен.
1: Да.
0: Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
1: Ты спрашиваешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хисарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь в духовном, я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хисарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от Кетера до Малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
3: Да.
1: Для этого свыше просто светят большие света, еще большие ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хиссарон, а он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенное, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъянии, эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждения. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хиссароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хиссаронов, а всегда будет идти на хиссаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади,
3: то
1: есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного, чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
0: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
1: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но это состояние приходит, и ты уже находишься в нем. Ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в настроении келим, что есть тамим, никудот, тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо, из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, все время. Поэтому, если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто как рессор, буфер такой. Не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть. Или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы всесильного опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелом, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякие раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются на этот подъем. Сразу, когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. И вот он говорит, что есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарона. Есть такой. Да. Нет? Да.
0: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
1: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно, что происходит, и что человек переходит до махсома двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, есть исторжение махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и никам махин. Конечно, у него есть состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание, кто он. Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты можешь быть или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. Во всем понимании, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить владельцев магазинов.
0: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
1: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это Нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути Бия, святости Бия, клипы, одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять клип? Хорошо? Да.
0: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хессаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
1: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хессарон. Этот хессарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъемов, падений, нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше.
3: Теперь,
1: откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли. У меня есть бесконечные кли. От Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хессарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленные, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступени, когда у меня будет 20 грамм клей исправленные, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хессарон, стремление к духовному. Уже это хессарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое, что я хочу материально, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это, и я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это истое, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Ты понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше хессарон, когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление использования желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хессарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к тебе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые должны раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем?
3: Так?
1: Как мне это сделать? Так он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним. И с помощью чего я могу измениться? Меня изменяют свыше. С помощью чего я могу определить это? Говоришь, только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да? Нет? У тебя будет немножко страданий, немножко Тора. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты в чем выигрышь? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них. И ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары. И все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства.

0: материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света. Рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
1: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
0: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательное, что-то обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да? А Бавыима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение светами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот алайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлениями келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью, до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бальсулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в Хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до Хацот. Это время сна.
1: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
0: Остальное? То, что человек обязан сделать

0: Рава, купить себе товарища и так далее. Это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит, дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он делал. Буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Ребе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит, так принято. И кроме этого, он говорит, у нас ты обязан приносить раву масер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии, знаешь, мой масер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе, только масер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, и с этого ты обязан принести масер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через полтора-два года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Ребе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое масер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
1: Тоф. Ну.
0: Да.
1: Кен.
2: У меня есть вопрос. Каббалистов использование экрана — это что-то, что все время доступно, или зависит от состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это...
0: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к Нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлено к нему, буквально замкнуто на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
2: Вы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
0: Да, это требование направленности и обращение.
2: Вопрос, доступно ли это все время?
1: Книсали руханиют.
0: вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
2: А сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке. Семинар 6 минут.
3: Да,
0: есть много вещей, которые записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
2: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
0: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе, настолько он продвигается. И так каждый в группе. Если он заботится об этом, он продвигается.
2: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигаться, ахишена я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
0: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи. И одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
2: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную и проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Максома. Желание насладиться именно духовно в эту же клипа, но это выше Максома. А святость, что он хочет насладить Творца тем, что у него есть желание отдавать, и этим он может соединиться с ним, дать слияние, действительно уже. Он уже со временем стоит клипа против души, тогда можно делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
0: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить все, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хисарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хисароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хисароны? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
2: Если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
0: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хисароны, иначе будет остановка. Что это за хисароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца? Где? Внутри группы.
2: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десяток, каждый товарищ почувствовал духовное из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
0: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сфирот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет озен распространились в доши болит закан, и света хотем п также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, которые продолжают, привлекают свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. Верхняя поверхность Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли который от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиболет Закан. Известно, что Гар да Никудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф. То есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвы и Наим, первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никвы и Наим, первого Рош, Дикна, и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Саарот Сафа Ила, расположены над П, справа и слева, во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Илюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П. Оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении Лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство Гальгальта Вейнаем, этот экран Вейнаем, является Сафа Ила. Кому это относится? К первому Рош, называемому Ишсуд, который является истинным Рош, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Саарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижняя губа, он уже в качестве гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней Дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяется все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболет. А от него Гар да Никудим, как выяснили. Он все это на протяжении всех слов Арим. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рош да Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб да Дикна, которая уже является пхинот гуф. И получает их только в Шиболет Закан, так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гар да Никудим не являются состоянием истинного Рош в парцуфе Никудим, а являются уровнем второй рож. То есть они — это ахаб, выходящие наружу из первой рож, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рош, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахап. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому что оттуда, потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних Никудот берут только то, что распространилось от Истаклют в святах Хотем и П, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь Никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины. Поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хотем. И от этого получают Зарампин до Никудим, до Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет келим в общем виде. Кли Табура называется пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называется Хазе. А Кли Бины называется Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахаб де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагад Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцум Бет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот Есть. То есть сарод Рош и сарод Закан. Оставим эти слова сарод. Будем изучать так. Свет получает от Гуф Десак. От Гуф Десак. Продолжается от Пэдэ Рош Десак до Табура. Это называется Клималхут. И от Пэдэ Хазэ называется Кли Зерампины. Или в Шеболет это Клибины. Это общий принцип.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсе.ил. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут», «Поручительство». Ее написал Бааль Сулам, центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
2: От Кав Гимель.
3: 23-й пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». Объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя», и получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
3: Еще раз 23-й пункт. И все это выяснилось как следует из 5-го пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов.
4: Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимым не». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Учебный материал находится на сайте Свиватова.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Раваша, первый том, 90 страница.
1: «И вышел Яаков». «И вышел Яаков и объяснил Раше так». И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос: для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что

0: выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. Оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы, подачи и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, и сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, высшее знание, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
0: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» от слова «захочу», «эрце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме. Что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить

0: Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое. Стоит на земле, то есть в месте низости. Второе. А с другой стороны, вершина ее достигает небес.
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния «стоит на земле» и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходят», а потом «нисходят». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходят, а потом не сходят, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: А кроме того, можно объяснить, восходит и не сходит, так что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое.

0: лестница стоит на земле, это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего, а вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низости.
1: Второе. Земля, Эрец, то есть «я захочу» РЦ, называется у него вершиной Рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и нисходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — Рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
0: Среди очень сильное, он что говорит много о подъемах, о падениях, насколько важно нам это в каждом секторе мы проходим в пути, и как написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
1: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, и именно когда он выходит, ведь и вышел Яков называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимо, то есть тут есть очень глубокие вещи.
0: Да, говорится вообще все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
2: Яков
0: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих цветах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице, перед человеком духовной лестницы, который он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются. Человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения, до такой степени, что даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть чем больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы. И от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Да. Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты спрашиваешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хисарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь в духовном, я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хисарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от Кетера до Малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
2: Да.
0: Для этого свыше. Просто светят большие света, с еще большей ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хиссарон. А он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенно, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъянии, эта сила подталкивает нас сзади, страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждений. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хиссароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хиссаронов, а всегда будет идти на хиссаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади.
2: То есть
0: обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь, из поколения в поколение люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в настроении Келим, что есть Тамим, Никудот, Тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо, из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели и все время. Поэтому, если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто как рессор, буфер такой. Не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу есть падение. Поэтому он пишет, что ангелы все сильно опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелом, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет. Ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются, но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Вот он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисароны. Есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, когда он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии. У него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно... Что происходит? И что человек переходит до махсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, есть исторжение махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и ника махин. И, конечно, у него есть... состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание. Кто он? Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. Со всем пониманием, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это дескать, это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение, вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы, одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять клип? Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хессаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хиссарон. Этот хиссарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится более большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъемов, падений, нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше.
2: Теперь,
0: откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли. У меня есть бесконечные кли. Это Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленные, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступеньке, когда у меня будет 20 грамм клей исправленные, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу как хиссарон, стремление к духовному. Уже это хиссарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое. Что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это. И я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это из того, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному, понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше хиссарон, и когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление, использование желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хиссарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к тебе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени, на самом деле много страданий, и разные плохие свойства, ощущения, которые должны раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с природной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним. И с помощью чего я могу измениться? Меня изменяет свыше. С помощью чего я могу определить это? Говоришь, только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да? Нет? У тебя будет немножко страданий, немножко Торы. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... А в чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары, и все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства. Тогда и страдания, и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную. В эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, о своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему недостает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная
2: с Хацота Лайла,
1: середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да. Абаваима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение святами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать Каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот Алайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлениями келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бааль Сулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в Хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до Хацот. Это время сна.
0: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
1: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит: дай 10 шекелей, нет, не входишь. Как он сделал? Буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами. Потому что деньги, кесов на иврите, связано с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили,
2: об этом в интернете. Так ко мне пришел Габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит, так принято. И кроме этого, он говорит, у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии. Знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе. Только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, и с этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через 1.5-2 года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником ребе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое маасер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
3: Тоф. Ну.
2: Да.
3: Кен.
0: Есть вопрос. Каббалистов использование экрана — это что-то, что все время доступно, или зависит от так, от состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это...
2: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, всеми направлена к нему, буквально замкнута на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну, хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
0: Мы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
2: Да, это требование направленности и обращение.
0: Вопрос, доступно ли это все время?
2: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи,
1: это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже

0: определенно невозможно.
1: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке. Семинар 6 минут.
0: Есть много вещей, которые я записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон. Изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
2: Да,
1: только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
0: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе? Настолько он продвигается. И так, каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
1: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигаться, ахишена. Я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
0: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи. И одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
1: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаша — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Махсома. Желание насладиться именно духовно, это уже клипа, но это выше Махсома. А святость, он хочет насладить Творца тем, что у него есть желание отдавать, и этим он может соединиться с ним, это называется слияние, действительно уже. Он уже в Савиеме стоит клипа против души, ты можешь делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
0: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить всю, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хиссарон, нужно Как он написал это? Если я ищу хисароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хисароны? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
1: Что, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
0: Так говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хисароны, иначе будет остановка. Что это за хисароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где внутри группы?
1: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десятку, каждый товарищ почувствовал духовно из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
0: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет озен распространились доши болит закан, и света охотым п также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются

называется 13-м исправлением. И она продолжается до Тапара. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая. Верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли которой от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиболет Закан. Известно, что Гар да Никудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф, то есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвейнаем первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никвейнаем первого Рош Дикна и являющимся Ахаб, которые находятся на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Саарот Сафа Ила, расположенный над П. Справа и слева. Во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа и Люна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П. Оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении лехилюн, дословно верхней щеки. И это свойство гальгальта вейнаем, этот экран вейнаем, является сафа ила. Кому это относится? К первому рож, называемому Ишсут, который является истинным рож, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Саарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижней губа, он уже в качестве Гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в Гуф

0: как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяется все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что Вишсуд распространяется в Гарни Кудим, это до Шиболя. А от него Гарда Никудим, как выяснили. Помним все это на протяжении всех слов Арин. Он разделяет для нас между верхней Софой и нижней Софой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Софа относится к Рожда Дикна, а нижняя Софа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхиной Гуф. И получает их только в Шиболет Закан, так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гарда Никудим не являются состоянием истинного Рош в Парцуфе Никудим, а являются уровнем второй Рош. То есть они — это Ахаб, выходящие наружу из первой Рош, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рош, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахаб. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истоклют в святах Хотом и П, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей им пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хоты, и от этого получают Зерампин де Никудим до Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малхуда Никудим, которые в общем и являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Келим в общем виде.
1: Кли табура называется пхиной далит, малхут. Кли зарампина называется хазе. А кли бины называется шиболет закан. Так, он учит еще в акуде. Теперь, если мы учим Ахав де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагат Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцумбет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот. Есть, то есть Сеарот Рош и Сеарот Закан. Оставим эти слова Сеарот. Будем изучать так. Свет получает от Гуф де Сак. От Гуф де Сак. Продолжается от Пе де Рош де Сак до Табура. Это называется Кли Малхут. И от Пе де Хазе называется Кли Зерампина. Или в Шиболет это Кли Бины. Это общий принцип.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсе.ил. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бааль Сулам. Центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
2: От кав гимель.
3: 23-й пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствует несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». И объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя», и получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
2: Кавгимель. У ведварим алалу митбарим эйтев ма шаама...
3: Еще раз 23-й пункт. И все это выяснилось как следует из 5-го пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Баля Сулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Баля Сулама. Клип номер один, пожалуйста.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Баля Сулама», статья Рава, 394 страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5 пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому, и поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сякие, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для... для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким. Какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать возникают эти вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары, поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное, поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы, и можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы, в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все становится только, все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом.
4: Ну, улай, ну, халли, фарешит за ютер.
1: Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Мойте.
3: И встали Израиль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
1: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака и Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне, мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля, и чтобы достичь из состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или Хананейская, вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем Шорош Алиф Бет, можно сказать, даже Гимл, эти же ступени, то есть неживое растительное животное уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем, работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться, мы просим, хотим, кричим, и, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, как ангел, я лечу в воздухе, а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец? Доставить наслаждение ему? Ну, объединиться — да. Достичь чего-то хорошего в духовном — да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется, и мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
4: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
1: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
4: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
1: Конечно. Они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то... Для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронен в этом, в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
5: Цель?
6: Ну.
4: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас привлекает цвета?
1: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися. Хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения. Но нам еще не было понятно, как действует этот цвет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику, мы уже можем двигаться собственными силами.
4: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
1: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
4: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
1: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
3: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему это материя, это желание получать? И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желания? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
1: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания, и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, который мы раскрываем. Пока мы не раскроем все удары фараона, мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
3: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удар — это хорошо.
2: Да,
1: очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается. Если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня. Ведь человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля, это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
3: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это не просто.
1: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה,
2: Вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. Требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, чтобы привлекать свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые, да, нас отрывают, и это может потребовать сотни и тысячи лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд состояния.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так?
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
4: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד.
3: Рав дал здесь очень такое особое объяснение, он объяснил. Так вот я читаю то, что Рав говорил в клипе. Он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, что чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
5: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем, что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать... А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
0: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойств. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем, помогаем виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно, может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, какой, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищ проходит. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутренняя — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
6: А, да, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
0: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться.

0: так ощущается страдание.
1: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении. Он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов. Мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас, как удар, средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисулам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство. Он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
2: Тогда, Гамлах.
3: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea...
4: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.
3: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que no
4: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец вскрытие. Поэтому еще раз. Нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется путем земли, средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять себя в десятки, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок.

0: Шалом, хаверим якарим.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, хорошего дня всем. Как радостно сидеть с вами здесь вместе и видеть вас всех. Последние недели мы начали проходить определенный процесс выстраивания нашей группы, выстраивания нашей десятки, говорили о разных принципах. И сегодня мы хотим продолжить эту тему и понять, что действительно важно, и поговорить о теме, которая она касается того, как я воспринимаю тех товарищей, подруг, которые со мной занимаются. Иногда мы смотрим на товарищей и чувствуем, что мы знаем, кто они, мы знакомы с ними, мы знаем их характер, их свойства, что им нравится, что мне нравится в них, или что мне менее нравится. Но сегодня мы хотим проверить более так глубоко и понять, что то, что я вижу в товарищах, это и есть то, кем они являются, или это мое отношение к ним. Может быть, то, как я их воспринимаю.

0: Знаю, как я с ними связана. И это вопрос, который будет нас сопровождать на протяжении всего урока, потому что мы же не находимся здесь случайно вместе. Находимся на этом пути, потому что тут есть нечто новое, что мы хотим раскрыть над нашей связью. Давайте попробуем сегодня приблизиться своим сердцем. Мы хотим все-таки более практически научиться, как мы можем развить эту связь. И посмотреть на товарища, таким образом, который поможет нам приблизиться друг к другу. Здравствуйте, наши преподаватели, Михаэль, Авиу, здравствуйте.
1: Приветствуем всех.
0: Да, мы очень рады быть здесь. После того, что на прошлой неделе мы встретились с некоторыми из вами физически, были в Литве, потом были в Чехии, в Праге. И мы хотим, прежде всего, поблагодарить всех, кто сделал эти усилия и приехал физически на наши встречи. Это совсем не само собой разумеется, когда студент решает таким образом очень серьезно относиться к обучению, сесть в машину, в поезд или иногда даже на самолет и приехать на встречу, встретить тех людей, с которыми он занимается. И мы действительно удостоились быть на таких великих собраниях в Литве, где были товарищи, подруги, приехали со всей Литвы и со всей Латвии также. Были подруги, которые приехали специально, и студенты, которые приехали специально. И, конечно, в Праге мы там встретили очень много подруг, товарищей, которые учатся с нами в глобальном кампусе, на глобальном курсе. Это было очень важно для нас, чтобы понять, вы довольны нашим курсом, недовольны курсом. Может быть, вам кажется, что нужно поменять преподавателей или изменить некоторые нюансы курса. И мы были рады, что на данный момент, как минимум, большинство из вас достаточно довольны. Это то, что мы смогли понять. Но у нас также была возможность поговорить так в неформальной форме с вами, понять, что вы думаете, услышать ваши вопросы. Мы очень благодарны каждому, кто проделал это усилие, вложился и приехал. И это нам помогает понять, как выстроить курс в еще более эффективной форме, такой форме, которая будет продвигать вас, более доступной для вас форме. Это было на прошлой неделе. И действительно, это было очень особенное такое переживание. И мы также начали ту тему, о которой Тами сейчас упомянула, увидеть достоинство товарища, а не его недостатки. Но мы в основном сфокусировались на тех вопросах, которые задавали товарищи, которые физически находились, что тот, кто вложился, сделал усилия и приехал физически, мы естественным образом давали им задавать вопросы. У нас не получилось дать место вопросам товарищей, которые послали свои вопросы в письменной форме в чате. И поэтому сегодня мы решили, также потому что эта тема очень актуальна, и также потому что на прошлой неделе мы прошли ее определенным образом, решили продолжить эту тему и сегодня. Так о чем же мы будем говорить? Сегодня мы хотим поговорить о том, почему... Запишите, почему нам важно видеть, я сказал бы даже не видеть, а именно искать достоинства товарищей, а не их недостатки. И находить положительное в товарище. Мы фокусируемся на том, что мы ищем именно в товарище. И сегодня на уроке мы не будем говорить о наших отношениях со всем миром, со всем человечеством. Есть люди, с которыми я работаю, есть люди, которые являются членами моей семьи, есть люди, которые там мы какие-то товарищи или одноклассники со школы и так далее. И вдруг тут у меня есть группа новая, которое до сих пор я, как минимум большинство из вас, не планировали, да, знакомиться с этой группой. Я, может быть, начал изучать науку Каббала в октябре, почти год назад. Кстати, скоро мы заканчиваем год обучения и проходим на следующий этап, мы поговорим об этом. Но вдруг вот у меня есть товарищи по моей учебе. И тут, товарищи, это не то же самое, как в школе, в университете или на разных курсах, которые я проходил в своей жизни. И вдруг мне говорят, что товарищ — это средство для раскрытия Творца. Это нечто такое великое, огромное. И сейчас я, который естественным образом не приглашал вот конкретно этих товарищей. И если будем честны самим с собой, то я не планировал, что у меня были такие товарищи. Вдруг я должен начинать с ними работать. И это является частью моей духовной работы. И тут есть различные слои осознания. Это не очень просто. Что ты скажешь, Михаил?
2: Я могу только сказать, что это началось тысячу лет назад и сотни лет назад.
0: Но от этого не легче.
2: Это не стало легче, но есть уверенность, что много людей в нашем мире прошли путь, написали об этом. Большинство не писали, но есть такие, кто написал, и поэтому мы будем читать эти отрывки. Они написали нам о том самом средстве раскрытия Творца, которое называется «товарищ». И вообще, я год назад не знал, что есть такое раскрытие Творца. Я понимаю, что все человечество, как все мы, ну, не все, а большинство росли на книгах, на фильмах Голливуда и относятся к той или иной религии. И мы знаем, что человек умирает и приходит в будущий мир, и все понимают, что там Творец, некоторые хотят прийти в рай, понятно, так мы устроены, и таков путь. Мы завершаем его здесь, переходим в рай, ну и иногда нужно, может быть, совершать хорошие действия, и некоторые объясняют их себе как удобно. Мы видим, что если есть война, как бы с двух сторон все уверены, что убить противоположную сторону — хорошо. Это нам понятно. И вдруг мне говорят, что раскрыть Творца можно как раз, когда я живу в этом мире, и нет никакого другого мира, если я его не раскрываю в этом мире, живя в этом теле. Это вещи очень... Я уверен, что вы еще не слышали до знакомства с Каббалой с этим. Ну и скажем, что я готов раскрыть Творца, по всей видимости, это хорошо. Есть также внутренняя подготовка, и Творец сам сделал внутренние подготовки для этого. Но то, что я сейчас для этого должен соединиться с какой-то группой людей и начать находиться с ними в связи такой, чтобы эта связь в конечном счете называлась любовью. Почему она называется любовью? Это состояние уже окончательное. Мы делаем разные вещи, как, скажем, сейчас. Мы для того, чтобы прийти к любви, пытаемся видеть товарищи только хорошие вещи. Стараемся, не то, что чтобы мы добились в этом успеха, но написано, что если я стараюсь видеть хорошее в товарище, это меня продвигает к любви. И еще несколько десятков таких высказываний, которые мы пока что теоретически изучаем. Затем вы в особых группах, которые называются десятками, начнете это реализовывать, и там мы учимся, как реализовывать. Как сказала Виу, я не должен это реализовывать с моими родственниками, с коллегами на работе, а прежде всего с десяткой. И после того, как я приду в раскрытие, я пойму, что делать и с родственниками, и со всеми уровнями на нашей земле, ниже выросли животные, говорящие. Но мы начинаем от легкого к тяжелому, и сейчас начнем читать. принципы, о которых нам пишут каббалисты, что и они могут продвинуть нас именно к этой цели раскрытия Творца.
0: Да, это наша тема сегодня. Я думаю, что после этого вступления все достаточно понятно. Сейчас мы посмотрим клип, который сориентирует нас относительно этого процесса, где находятся корни вот этого принципа. Потому что видеть положительные стороны, а не недостатки, это может выглядеть как просто такое приличное поведение в обществе и так далее. Но тут есть более глубокая цель. Давайте посмотрим клип номер 6, где доктор Михаил Лайтман дает нам общую картину и правильный подход о том, как смотреть на все, что вне меня, как часть системы творения. И потом мы начнем читать. Вы, конечно, мы приветствуем ваши вопросы и будем так продвигаться. Клип номер 6.
2: Попробуйте все больше и больше и больше представлять весь мир, что вы находитесь перед Творцом, перед Высшим Светом, что то, что они делают, вы видите внутреннюю суть вашу. Когда все, что я вижу в мире, начиная с хороших вещей до самых плохих, это все мысли, желания, которые есть во мне. И я их вижу так извне себя. Это кажется чем-то поразительным. Это как фильм, это такая проекция, которую невозможно себе даже представить. Посмотрите на весь мир, на всю реальность. Творец показывает как бы через рентгеновский аппарат, показывает рентгеновские лучи, каждого показывает, и тогда мы видим внутреннюю суть на экране нашу. Каждого. Это правда. То есть, но только если мы привыкнем к такому восприятию реальности, нам станет легче изменять себя, исправлять наши отношения к действительности, к Творцу, к товарищам, ко всем. Но это настоящее восприятие. Тогда нам будет легче прийти к состоянию, когда кроме исправления каждым себя, мы больше ничего не требуем. Нет у нас претензий никому, конечно же, включая и самого Творца. Есть у нас только одна просьба, чтобы Творец исправил нас. С помощью чего? Чтобы мы не могли сказать что-то плохое о творении, что это относится к Творцу.
0: Да, Рав тут дает нам очень важное направление в работе с товарищами в десятке. Опять же, мы подчеркиваем во всем, что мы говорим сегодня на уроке, о работе с товарищами в десятке. Мы не говорим о нашем отношении с внешним миром. Говорит нам Рав, постарайтесь все больше и больше представлять себе весь мир, как будто бы вы находитесь перед Творцом, перед Высшим Светом, что все, что они делают, вы видите их внутреннюю часть. И он говорит, посмотрите на весь мир, ну, допустим, скажем, вместо мир, скажем, десятка. Посмотрите на всю десятку, на всю реальность, на Творца, как будто бы через рентген. Он излучает такие рентгеновские лучи через каждого из нас. И вот на этом экране, который напротив нас, мы видим внутреннюю часть каждого. И она отражается нам через товарища. И это такое направление, которое поможет нам понять, почему вся эта тема очень важна для нашей работы. Давайте начнем.
2: Да, итак, второй отрывок, да? Третий. Да. Как можно считать товарища выше себя, то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ, он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первый. Человек идет верой выше знания. Выбрав себе товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второй путь — более естественным путем внутри знания. Если человек решил взять кого-то, кого-либо в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи, а плохих вещей, хотя они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все преступления покроет любовь. Это то, что пишет нам Рабаш.
0: Давайте прочтем еще раз. Посмотрите, прочитай, что он говорит. Рабаш понимает всю сложность ситуации. Это не то, что он оторван от жизни, потому что как бы может быть, что мы, знаете, так часто, когда человек начинает изучать науку Каббала, то мы слышим различные такие выражения, как что это все очень впечатляющие слова, очень высокие идеи, но они утопические, они нереалистичные и очень сложные для выполнения. И Рабаш показывает нам тут эту сложность, не стесняясь, и показывает вот эту сложную задачу, с которой человек должен справиться. Как можно считать товарища выше себя? В то время, как человек видит, то есть у меня, у человека, что человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ. То есть как я могу считать, что кто-то выше меня, если я смотрю и вижу своими глазами совершенно точно и четко, что у меня больше достоинств, чем у него? Что, я буду врать сам себе? Я хочу раскрыть здесь истину. Так что я буду притворяться? Непонятно. Продолжает Рабаш, говорит. Он более талантлив, то есть я более талантлив, и по природе обладает лучшими качествами. То есть вот в этом и проблема. Я смотрю на товарища, я вижу, что я более талантливый, более успешный, у меня более хорошие качества, я умнее, я успешнее. И в общем, я успешный, а товарищ менее успешный. Потом говорит, говорит Рабаш, понять это можно двумя путями. Первое, человек идет верой выше знания. Выбрав себе товарища, он уже смотрит на него выше знания. То есть это первое предложение. Второе предложение. Второе. Более естественным путем, внутри знания, если человек решил взять кого-либо в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи. А плохих вещей из любви видны лишь хорошие вещи. А плохих вещей, хотя они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все преступления покроет любовь. Что тут происходит? Объясни.
2: Да, то, что нам рекомендует здесь Рабаш, он прежде всего говорит, что, во-первых, нужно идти верой выше знания. То есть, если я вижу, что мои свойства лучше, чем у товарища, и я вижу, что я более талантлив, и я должен идти выше знать. Знание — это то, что я вижу в желании получать, чувствую, вижу всеми своими чувствами, на самом деле, что я способнее товарища. Как же я могу увидеть в нем большого? Это неестественно. Мы видим вокруг, что происходит. Тот, кто себя чувствует выше, он пренебрегает всеми. Так нам говорят, что нужно идти выше знания, и нужно проверить, возможно ли это вообще. Как это существует только в науке Каббала? Выше знания вы не найдете вообще ни в каком месте.
0: Что это?
2: Потому что это выше человеческих сил. Это
0: а что значит выше знания?
2: Противоестественно идти выше того, что я чувствую. Теперь то, что я чувствую, это то, что я собой представляю, это мое восприятие. Откуда мне взять силы? Это понятно, методика. Взять силы и видеть, думать, не знаю, вообще воспринимать реальность выше того, что есть в моих естественных келим, моих чувствах. Это называется выше знания. Но поговорим, откуда взять силы на это. А с другой стороны, он говорит, что очень важно, и это более естественно, видеть внутри знания. И на самом деле иногда Творец дает нам увидеть товарищей, как великим, я вижу, когда товарищ вкладывает, какие свойства у него есть, насколько он постоянно это делает, и тогда я могу распознать, если я нахожусь в десятке, и она многообразна, я на самом деле вижу, что там в конечном счете есть такие свойства и действия, то, что я не способен сделать, я не могу так постоянно все делать. Нет у меня таких свойств, свойств и терпения, как у товарища. Еще. И, конечно же, второе, более естественно, видеть товарища внутри знания. Это тоже возможно, не просто так дается это человеку, но только когда он вкладывает товарища. По-настоящему вкладывает, потому что я знаю, что, во что я вкладываю, я начинаю это любить. Рав любит давать пример. Приемном ребенке, что даже если что его даже любят больше, чем моего ребенка, потому что в своего ребенка не вкладываешь, он и так мой, а в приемного ты вкладываешь больше, и тогда любишь его больше, так и я. Если я вкладываюсь и люблю товарищей, и забочусь, у нас забота — это продвигать их к раскрытию Творца. Это забота. Ничем другим не занимаемся, ничем кроме этого не нужно заниматься. Я забочусь продвинуть их к раскрытию Творца. Я начинаю их любить, потому что я вкладываю в них. Как тренер, скажем, вкладывает в своих учеников или учитель. Это естественно, поэтому понятно. Есть вещь, которая естественно и требует усилий, это внутри знания, а есть что-то, что выше знания. Это сверхъестественное, мы не знаем, откуда взять на это силы, но эти два вида воззрения, то есть подхода, к правильному отношению к товарищу, и такое отношение видеть достоинство товарища продвигает меня к раскрытию Творца.
0: Да, Рабаш тут нам просто говорит. Я нахожусь в такой проблеме. Мне каббалисты рассказывают, что я должен видеть достоинство товарища и видеть товарища более великим, чем я. Но я естественным образом не вижу товарища выше себя. И, кстати, это правильно относительно всей науки Каббала. Все, что наука Каббала говорит, оно просто противоположно нашей природе. Но тут очень практический вопрос. Передо мной стоит товарищ. И этот товарищ в моей десятке. И я должен видеть его выше себя, но мне не удается его увидеть великим. Поэтому это очень что-то практическое. Поэтому работа с товарищами в десятке, она очень практическая. Это не творец, какая-то абстрактная сила, сила отдачи, непонятно, где она находится, и мне очень тяжело измерить свое отношение к этой силе. А вот тут сидит передо мной мой товарищ в десятке, вот он. Мы были на конгрессе в Литве, приехала группа подруг из этого набора, и они сидели вместе за столом. И вот десятка. И вот я все время был в каких-то, я была в каких-то виртуальных связях с подругами, и сейчас я сижу с ними за столом, смотрю на каждую из них. Ну, некоторых я вижу как великими, некоторых чуть-чуть меньше. От одной я больше впечатляюсь, от другой меньше. От этой сейчас впечатляюсь, потом нет, и так далее. Это наша жизнь. И это естественным образом. А что с этим делать? То есть я понял, что нужно делать, я понял, где я нахожусь, как я сейчас начинаю подталкивать себя от своей природной, естественной точки зрения в ту точку зрения желательную, о которой говорит Рабаш. Понимаете, это тот вопрос, который Рабаш нам тут ставит перед нами. Тут есть две возможности. Нет, миллион возможностей. Две возможности. Первое — это идти верой выше знания. Это тоже не очень понятное понятие. У меня есть разум, у меня есть знание, у меня есть мои рациональное мышление, у меня есть мои мысли. Разные такие понятия, которые мы используем. А нам говорят, иди выше этого. Что это значит выше? Как именно? Я иду выше этого всего. И что, я стираю это? Я не стираю то, что я вижу. Ну, совсем непросто. То есть выше знания — это очень широкая тема в науке Каббала, очень сложная тема, и мы будем о ней говорить очень много. Но это один из советов, который дает Рабаш. Хорошо, давайте оставим это как понятие, потому что действительно это широкая тема, может быть, мы уделим ей целый урок. Вторая возможность, которую Рабаш говорит, это очень важное, важный момент. Рабаш говорит, человек любит только себя. Он не любит ничего, кроме себя. И поэтому, если ты будешь вкладывать в кого-то, и вот тут идет пример о приемном ребенке, то ты будешь любить свой вклад в этих детей. Потому что мы любим своих детей и любим то, что мы в них вложили. И говорит Рабаш, начинай вкладывать в товарищи, если ты будешь вкладывать в товарищей, ты будешь любить свой вклад в них. Ты не будешь любить товарища, ты будешь любить свой вклад в товарища. И это тот совет, который он нам дает тут. И тогда уже ты не будешь видеть плохие вещи, а положительные черты в товарище. И из этого мы берем очень практический совет в работе в десятке. Чем больше я вкладываю в товарищей, тем легче мне будет видеть их как великие. Следующий отрывок. Отрывок номер 4.
2: Да, пишет Рабаш. Говорит Раби Йошуа бен Парахья, суди о каждом человеке с лучшей стороны. То есть человек должен оценивать всех в лучшую сторону. Они не виноваты, что человек не видит в них достоинств. Дело тут в нем самом. Ему недостает способности видеть достоинства других. Как следствие, он смотрит на них согласно свойствам своей души. Это правда относительно его восприятия, но не относительно истины. Да, мы с вами также учили правило «сделай себе рава, купи товарища», а он здесь говорит «суди каждого человека с лучшей стороны». Понятно, и о товарище нужно так судить. И он продолжает и говорит, что если человек не может увидеть достоинство своего товарища или судить о нем с лучшей стороны, это не его проблема, а он сам виноват, так он должен себе сказать, потому что каждый отрицает в собственных недостатках. Эти вещи написаны 100 и 1000 лет назад. То есть у него, у самого, нет сил это видеть, достоинства товарища. Таких сил нет. Поэтому, согласно свойству его души, то есть его нынешней ситуации, где он так определяет, что он не может оправдать товарища, это истина. Прежде всего, обратите внимание, мы не затушевываем все эти вещи. Нет, если я не вижу достоинства товарища, пренебрегаю товарищем, и я не говорю, что это не так. Я это чувствую, осознаю всеми своими чувствами, вижу это, я говорю, что это истина, то есть это истина то, что он достиг этого. Но это не абсолютная истина. То есть это еще очень большая добавка, поскольку есть у меня точка в сердце, я понимаю, что есть другое состояние, в котором я могу оправдать товарища. Есть состояние, где я могу увидеть достоинство товарища. Только для этого мне нужна методика, силы. Мы не говорим в данный момент, как мы это делаем, а говорим, что делаем, что действительно можно прийти к такому состоянию, когда я могу оправдать и товарища, и Творца, и судить о них в лучшую сторону.
0: Давайте прочтем отрывок номер 6. Это один из самых таких известных отрывков из статьи Рабаша, и вы увидите, насколько она очень такой существенный отрывок, очень с глубоким смыслом и непростым. Говорит нам Рабаш: человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть Творец обязывает его совершать добрые действия. Однако поскольку человек пока еще не достоин знать, что это Творец обязывает его, Творец облачается в людей, буквально плоть и кровь, и через них он производит эти действия. То есть Творец поступает, исходя из обратной стороны, Ахураим. Это значит, что человек видит лица людей, но он должен верить, что за их лицами стоит Творец и совершает эти действия. То есть за человеком стоит Творец, вынуждая его делать те действия, которые желает Творец. Выходит, что все делает Творец, но человек придает важность тому, что он видит, а не тому, во что он должен верить. Смотрите, насколько эти вещи глубоки, непростые вещи, и ставят нас в очень непростую действительность. Рабаш тут говорит: за каждым товарищем скрывается Творец. Я чувствую это? Я могу вообще почувствовать это? Нет, я вижу человека, я вижу определенное поведение, я вижу определенные свойства, я вижу различные вещи, которые мне сейчас кажутся, моему взору. Рабаш говорит, ты должен прийти к состоянию, когда ты способен увидеть за каждым товарищем. Опять же, мы говорим о товарищах в десятке. Творца увидеть. Ты должен видеть, что Творец действует через них. Он их задействует, потому что Творец — это инструмент, это средство связи с Творцом. Вы помните, нет такого Творец, нет такого понятия Творец, нет такого существа. Наука Каббала очень особенная именно в этом видении. Мы создаем Творца, мы выстраиваем ее. В связи между нами есть такое изречение: «Вы создали меня». В связи между нами мы создаем это духовное понятие, которое называется Творец. Эта связь духовная между нами — это и есть Творец. И сейчас у меня есть возможность связи с Творцом. Это мой товарищ. Я должен начать работать с товарищем, чтобы попытаться начать вот это вот выстраивать эти особенные связи, которые и будут называться Творец. Товарищ — это часть пазла. Когда я соединяю весь этот пазл, раскрывается эта особенная связь, которая называется Творец. Поэтому у меня есть с ним работа. Это моя работа. У товарища есть своя работа. Но, как Михаил сказал раньше, мне не нужно, чтобы они меня любили. Это наша естественная, конечно, склонность. Я должен любить их. То есть я получаю инструменты для работы. Это мои товарищи. Это инструменты для работы. И сейчас я должен войти в эту работу, стараться, прилагать усилия, преуспевать в этом или нет, просить о помощи, получать какие-то новые понимания. Это и есть наша работа. Всегда спрашивают, в чем заключается работа? Что такое практическая каббала? Вот именно это. Практическая каббала — это работа с товарищами в десятке, потому что за каждым, за всеми этими усилиями мы хотим притянуть силу, которая называется свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас. У нас есть вопросы? Там у нас вопросы с прошлой недели, на которые вы не успели. Да, давайте возьмем и такие, и другие вопросы. Ой, секундочку. У нас вопрос от Майи из Болгарии. Она спрашивает, как наука Каббала относится к молчанию, когда раскрывается эгоизм?
2: Молчание, но прежде всего да. Молчание — это вещь позитивная. Мы вообще как бы знаем из знакомства с Равом, что я и Авиу были много с ним часов вместе, и он не говорит просто так, а только конкретно о чем-то. Не просто посидим, поговорим о чем-то. Или относительно распространения науки Каббала, или чтения первоисточников. Но не пустые разговоры, то, что называется. И человек, который молчит, это, безусловно, высвобождает огромные внутренние силы для того, чтобы думать о своих поступках, о своем продвижении. Не то чтобы пользовались наукой Каббалой, а молчание. Есть люди, которые молчат по много дней или вообще всю жизнь. Нет. В то время, когда есть, скажем, трапеза, и это изначально устанавливают, могут сидеть час-два молчать, могут прочесть в промежутках какие-то отрывки, чтобы направить намерение. И это, безусловно, очень положительная вещь.
0: Да, я только расширю то, что сказал Михаил. В науке Каббала нет, как в различных таких методиках, как бы духовных, где люди приезжают и сидят в тишине 2-3 дня и думают, что через это они придут к духовному. Наука Каббала не занимается ни постами, ни другими, ни другим изнурением своего тела для того, чтобы как бы раскрыть свою душу. Этим наука Каббала не занимается. В науке Каббала сила, которая исправляет, это свет, возвращающий к источнику. Я вижу нашего товарища Юргена из Германии. Я хочу отметить его, потому что на прошлой неделе Юрген сделал очень большое усилие. Он приехал на поезде из Австрии в Прагу. Он был с нами целый день в Праге. Мы очень рады видеть тебя и сегодня с нами. Так, следующий вопрос. Мария из Испании. Относительно товарища нужно видеть только его достоинства и никак не относиться к его недостаткам?
2: Верно. Нужно относиться только к достоинствам. Это в идеальной ситуации. Если бы я мог нажать на какую-то кнопку и увидеть достоинство, было бы хорошо. Теперь зачем нам нужно видеть достоинство товарищей и почему так упорно направляют на нас на это каббалисты? Потому что в конечном счете за товарищем скрывается Творец. Если я могу увидеть достоинство в товарище, я могу увидеть достоинство Творца и оправдать его. Не верить просто, что Творец велик, но и почувствовать его великим, еще и оправдать. То есть нет здесь такой ситуации, что я чувствую себя плохо от Творца, но я как бы выше знания, думаю, что он хороший. Нет, Творец соединен с твоим сердцем. Если сердце не исправлено, ты его чувствуешь плохим, значит, он плохой, пока что в скрытии. Потому что когда Творец раскрывается, значит, ты готов, исправил себя, по крайней мере, на этом уровне, и тогда ты на самом деле можешь почувствовать его как хорошего. А то, что ты видишь недостатки товарища, это тоже правда. Как он пишет, это на данный момент правда. Это только показатель для тебя, что ты не находишься в какой-то иллюзии, а есть место для исправления. Так и написано. Рабаш пишет, что весь мир нужен для того, чтобы и мне служить. То есть весь мир показывает свои недостатки. Я когда смотрю, скажем, на мир, и уж наверняка на своих товарищей вижу только недостатки. И это должно указать мне на то, насколько я еще не исправлен. Если я увижу мир, когда буду видеть во всех только достоинства, это значит, что я уже пришел к концу исправления. Поэтому, когда спрашивают, откуда я знаю, что пришел к концу исправления, вот это и есть проверка. И невозможно это не затушевать, потому что Творец скрыт, а люди находятся перед тобой, и ты это можешь проверить.
0: Да, я хочу уточнить, потому что в этой теме очень важно понять, о каких достоинствах мы говорим. В каждом человеке, когда мы говорим о товарище, есть различные черты характера, есть определенное поведение, есть ментальность. Обычное поведение человеческое, не хочу говорить животное, да, но у каждого свои какие-то обычаи, природа, черты характера. Мы не говорим об этом, это очень важно. Если человек склонен сердиться, склонен быть гиперактивным или стеснительным, это не важно. Это совершенно не касается духовного процесса, о котором мы говорим. Это его естественные природные качества, которые не зависят никак от самого человека. Он получил их, и это часть его. Как кто-то может быть выше, кто-то ниже, кто-то выглядит так или иначе. Но это просто часть человека, часть его природных свойств, качеств. Мы не говорим об этом. Мы тут не занимаемся психологией. Так а о чем мы говорим? Мы говорим в основном об его отношении к цели. И я должен стараться увидеть его отношение к товарищам, его отношение к Творцу, его отношение к цели, его отношение ко мне, как к товарищу в пути. Это я должен видеть как великим. Это я должен видеть как достоинство. Если он склонен сердиться по своей природе и характеру, и в десятке он, что делать, у него нет терпения на всех, то я должен это с пониманием к этому относиться, как я отношусь к любому, кого я люблю, к своему ребенку или кому-то. Я не должен стараться исправить его поведение. Если, конечно, он нарушает правила и наносит вред нашей связи, это другое. Но если это всего лишь его природные качества, они на самом деле не важны. Я должен принимать его таким, как он есть. А его отношение к цели, его отношение ко мне, его отношение к Раву, к книгам, к обучению, к нашим отношениям в десятке — это то, что я хочу возвеличивать. Через них я хочу видеть его как великого товарища в пути, не как человека с хорошими качествами характера, потому что каждый получил свои качества характера, это очень важно.
2: Да, это важный момент, потому что иначе это просто психология. Психологи пытаются как бы исправить характер человека или уравновесить его. Но Каббала вообще этим не занимается, потому что это невозможно сделать. Но человек с помощью намерения меняет использование этого характера. Если он груб и гневлив, он этого не может изменить. Но если он пользуется своей жестокостью, скажем, ради общества, это уже совершенно иначе выглядит. И кроме того, человек должен пользоваться всеми этими свойствами по отношению к своему желанию получать, а не по отношению к товарищам, как жестокостью, так и грубостью. Это очень тонкая вещь, иначе я на самом деле вижу, что человек грубый, он на всех кричит, десятки так себя ведет, что я должен это любить, или я должен его оправдывать за это. Так прежде всего, да, возможно, указать на это человека, может, он сам не привык это видеть, а так себя привык вести, может быть, не напрямую. Мы говорили, что напрямую, если ты делаешь замечание товарищу, что у него что-то не в порядке, он не уверен, что это примет хорошо, но когда все видят, может быть, я ошибаюсь, видя это, но если вся десятка видит, что есть какое-то свойство в товарище не в порядке, мы тогда садимся, делаем собрание согласно тому, что указывают нам каббалисты, и указываем на это человека, да, не то чтобы он исправил это, но он по-другому будет пользоваться этим свойством, будет осознавать, это уравновесит, скажем, властный человек, да? Он уже меньше будет пользоваться этим свойством. Это очень тонкая вещь, которую нельзя объяснить с словами. Это только из вашего опыта в десятке вы увидите, что все сложится.
0: Свайоне из Литвы спрашивает, как я могу помочь своей подруге в группе изменить свое плохое отношение к Творцу, если я сама этого не ощущаю? Тут есть клип, который отвечает как раз на вопрос. Чей это вопрос, Свайоне? Это точно отвечает на ваш вопрос. То есть вы спрашиваете, что я должна исправить? Свое отношение к подруге, ее поведение, свое поведение. Давайте посмотрим, что Рав нам отвечает в клипе номер 8. Потом объясним. Мы говорим об исправлении себя. Если я вижу какой-то недостаток, я должен видеть недостаток в себе. Но мы слышим на других уроках, что мы должны исправить только связь между нами, а не нас. Так что же мы исправляем? Мы исправляем себя или связь между нами, или это одно и то же? Можете ли вы объяснить?
2: Хороший вопрос. Мы исправляем исключительно только связь между нами. Связь между нами, только там произошло разбиение. Внутри у нас ничего не произошло, только в отношении одного к другому. И это мы должны исправить, и поэтому мы измеряем себя относительно отношения друг к другу. Понятно?
0: Рав, так а за что же мы молимся? Я молюсь, чтобы исправить себя, или исправить связь между нами?
2: Да, ты молишься, и дай в сердце наше любовь к товарищам, чтобы мы ничего плохого не видели в товарищах. То есть я молюсь о собственном исправлении, моем, чтобы я ни в ком абсолютно не видел ничего плохого. Это называется, что я исправил себя. Потому что кроме человека это только проявление Творца.
0: Да, у нас вопрос от Лолиты из Литвы. Она спрашивает, мы чувствуем сейчас очень сильную связь в десятке. Как можно сохранить эту связь и усиливать со временем? Авиу, да, действительно, дорогие подруги, у нас такая очень активная десятка в Литве, женская. Я их встретил, и мы были очень рады вас встретить и увидеть, что между вами действительно очень особенная связь. Они также подчеркивали, что они очень хотят быть в десятке вместе, что мы их не разделяли между разными десятками. Да, вы прошли очень особенный опыт такой, вы были 3 дня вместе. Это очень имеет большой смысл, очень глубокий смысл. Это выстроило между вами новую систему связи и новые отношения между вами. И это вас очень продвинуло. Вы, наверное, были готовы и достойны этого. Сейчас как сохранить эту связь и как укрепить ее? Прежде всего, продолжать. Прежде всего, мы продолжаем, потом уже пути, и мы сохраняем наши рамки, обучение. Это очень-очень важно. Но, в принципе, мы находимся на таком переходном периоде. В ближайший месяц, мы уже говорили об этом, в ближайший месяц мы уже начнем новый этап. Вы перейдете уже в сообщество обучающихся, вы уже зайдете в нашу систему трансляции, которая называется система Арвуд, вы начнете уже оплачивать эту систему и так далее, чтобы у вас было свободный доступ до всех наших ресурсов, и там уже нужно будет выстраивать процесс развития десятки, уже начинать работать постоянно. И тогда ваши сопровождающие будут вам объяснять, какие правильные действия стоит делать, чтобы продвигаться в десятке. Тут нужно быть очень аккуратными, не делая так никаких слишком воодушевленных поступков, а работать методически. Продолжать, и постепенно связь будет усиливаться. Спасибо. Тами. Диана из Румынии спрашивает. Когда я вижу недостатки у товарищей или спорю с ними, это как-то это какое-то проявление конфликта между внутренним светом и внешним светом. И что я могу сделать, чтобы исправить те недостатки, которые я вижу, в исправленные свойства?
2: Первая часть, что вы сказали, я бы не занимался внутренним и окружающим светами, мы этого еще не знаем. Каббалисты пользуются этим языком, чтобы объяснить нам всевозможные явления в духовном кле. А мы не чувствуем пока что духовного кле, поэтому не стоит представлять что-то как внутреннее, внешнее столкновение между ними, и тогда в результате этого делать заключение в отношении наших связи с товарищами. А относительно второго вопроса, второй части вопроса, Рабаш сказал, что все, весь мир, чтобы служить мне. То есть я вижу, что товарищи показывают мне изъяны с помощью света, изучая первоисточники. Я определяю, что эти изъяны они не в них, а во мне. И тогда в результате этого есть у меня с чем обращаться к Творцу, потому что обычный человек думает, что все так нормально, как он.

0: но я видеть, что изъян он во мне, я уже не подхожу в претензиях к ним, а начинаю их оправдывать и постепенно начинаю обращаться к Источнику. Он меня создал, я прихожу к этому Создателю с претензией «Исправь меня», потому что это мне мешает тебя раскрыть, видеть истинную реальность. Это накопительный процесс, это берет годы. Но на самом деле это очень интересное приключение, как изменяется восприятие человека.
1: У нас также вопросы в Zoom. Давайте начнем с Алекса из Германии, пожалуйста.
2: Окей, könnt ihr mich gut hören?
0: Меня слышно? Большое спасибо этому прекрасному окружению. Последние 40 недель дали мне очень много, и у меня вопрос. Что значит «купи себе товарища»? Что значит «купить»? Что я могу сделать, чтобы купить товарища? Михаил, мы это учили, не так ли?
1: Мы это учим. Это не что-то, что изучается один раз. Прежде всего, Алекс, я был очень рад, как ты начал свой вопрос. Ты поблагодарил окружение, потому что действительно окружение влияет на человека в наибольшей мере. Так и пишет нам Баля Сулам в статье «Свободы воли». И мы будем это изучать более объемным образом дальше. Есть такая статья Рабаша, которая называется «Создай себе рава и купи себе товарища». Есть две таких статьи «Сделай себе рава и купи себе товарища 1» и «Сделай себе рава и купи себе товарища 2». И там Рабаш будет говорить о том, что это очень важная тема, но там Рабаш говорит о двух вещах, которые человек должен сделать. Прежде всего, возвеличить свойство отдачи и возвеличить цель. Это называется «сделать себе рава». «Рав» на иврите — это «великий», то есть «сделай что-то великим для себя». Когда ты сделал из цели нечто великое в твоих глазах, ты должен начать покупать вот эти инструменты. Покупаешь инструменты у своих товарищей, инструменты достижения цели. Почему именно у своих товарищей? Почему я должен... У меня что, нет своих келим, своих инструментов? Нет, я не могу работать со своим кли, со своим сосудом, потому что когда мы изучаем структуру миров, то четвертая стадия, Малхут, она делает сокращение на себя. Она не может работать со своим кли, она может работать только с тем, что находится над ней. Это называется 9 первых свойств. Таким же образом я в десятке не могу исправить свое личное кли. Не могу его исправить. Так это построено. А что я могу делать? Я могу взять келим у моих товарищей с помощью того, что я соединяюсь со своими товарищами. То есть я беру свою часть, которая может соединиться с ними, и работать над ее исправлением. То есть я покупаю, на иврите «хавер», «товарищ», это от слова «хибур», «соединение». То есть я покупаю у товарища, который пришел, чтобы соединиться со мной, чтобы раскрыть Творца, я покупаю его келим. И тут есть целая работа, как я выстраиваю с ними такие отношения, чтобы мы покупали друг у друга келим.
0: Да, можно добавить. Ну, прежде всего, у тебя есть несколько средств. Прежде всего, с помощью действий можно купить товарища. Как в нашем мире, если ты хочешь с кем-то соединиться, ты пытаешься понять, какова его цель, ты пытаешься помочь ему прийти к этой цели, тем самым ты как бы покупаешь его. Да? По отношению к любой цели, думай так. Ну, скажем, у товарища есть цель, ты ему помогаешь прийти к этой цели, тем самым ты покупаешь его. Как ты можешь это сделать? С помощью действий, с помощью разговора ты можешь говорить, как-то помочь ему, с помощью разговора прийти к этому. Или с помощью мысли, даже если он

0: он об этом не знает, ты думаешь его, о нем и поддерживаешь. В нашем мире то, что есть наука Каббала, не говорит ни о чем, что не существует в нашем мире, в нашем распоряжении. Нет чудес. Действия мы связываемся друг с другом в нашем мире с помощью тела. Есть аватар, то есть биологическое тело, у товарища есть то же самое, и это указывает на связь между нами. И я с помощью этого тела могу совершать много действий, которые может поддержать товарища, прийти к цели с помощью разговора. Это тело умеет разговаривать, я могу извлекать голоса, чтобы поддерживать товарища тоже относительно той же цели. И также это тело умеет думать. Это более внутренний слой, такое внутреннее действие, когда говорят, что это очень помогает, и также товарищ может почувствовать, что ты думаешь о нем. Эти три вещи, с помощью них ты приобретаешь, покупаешь товарища. И почему же ты это делаешь? Зачем тебе это делать? Зачем покупать товарища? Это не только действие. То есть тем, что ты покупаешь товарища, ты как бы упражняешься в этом свойстве отдачи, которое есть у Творца. Само это приобретение дает тебе возможность отдавать. Это называется отдача. И благодаря этому ты уподобляешься по форме Творцу, и этим раскрываешь Творца. Ты не просто так приобретаешь товарища, тебе нечего делать. Есть у тебя цель. Ты с помощью этих действий хочешь, даже эгоистически, понятно, выиграть раскрытие Творца.
1: У нас очень особенное собрание в Копенгагене. Николай из Дании открыл для них свой дом и пригласил их к себе. Можете тоже задавать вопросы. Пока что мы послушаем вопрос Анны.
2: Добрый день, спасибо за вопрос. Если я уже вижу
1: подруг, כגדולות ממני. הן נותנות לי התפעלות. האם בהכרח יהיו מצבים שאני אראה אותם יותר קטנות ממני? איך לא לפחד מהמצבים האלה שיבואו? ואיך להתכונן אליהם, נכון? תודה.
3: כן. ככל שתתקדמי, יהיו גם מצבים
1: כאלה. שם דלשה תבודש פרדוויגציה, בודות אי תקיה סיטואציה. אתה אין תושתו מאישם תקיה סטייאניה, נו אני פרידות, אני בודות. בודות סטייאניה, כגדה אני סמוגו ווידית סויך תוורשת סויך פדרוג כך וליקימי. Это часть нашего пути, это часть нашего процесса, как не бояться. Прежде всего, мы ничего не боимся в нашем пути. Духовный путь, не нужно его бояться. В пути есть подъемы, падения, есть долины, есть горы и так далее. Но бояться нечего, мы просто продвигаемся дальше. А что самое лучшее, это что все время работать методически над увеличением величия товарищей и подруг. Не ждать тех времен, когда я не буду видеть это величие, а постоянно пытаться поднимать это величие в своих глазах. Будут такие времена, когда естественным образом величие будет падать в моих глазах. Потому что происходит? Я поднимаю в своих глазах величие цели, величие подруг, но постепенно Творец также, чтобы меня продвигать, поднимает и мой эгоизм. Не то, что его не было до этого, просто я его не видел. Но сейчас я раскрываю еще и еще глубины моего желания получать моего эгоизма. И тогда эгоизм становится выше, чем величие подруг в моих глазах. И сейчас я должна опять поднимать величие подруг. Что сделает Творец? Правильно, поднимет мой эгоизм или раскроет для меня еще большие слои моего эгоизма. И так мы продвигаемся, как Рав всегда говорит. Мы продвигаемся на двух ногах. Вот такой у нас процесс. Против той силы, которая разъединяет нас, вот это растущий эгоизм, я должен все время увеличивать величие цели, величие подруг.
0: Ты должна стараться видеть себя как в лаборатории, когда ты просто проверяешь и выясняешь, что происходит с тобой. То есть, когда ты берешь воздух, вдыхаешь, не нужно беспокоиться, что будет потом еще. Ну, ясно, когда вздыхаешь, нужно выпустить воздух, выдохнуть, а затем снова вдох. Так и здесь все процессы, подъемы, падения, увидеть товарища как большого, потом как маленького. Это естественные вещи, они происходят в пути и должны происходить, их не нужно бояться. Что нужно бояться, это не оставаться равнодушным, что я делаю с этим, когда я вижу товарища как большого. Это Творец мне показывает, и что же мне делать, когда я вижу товарища как маленького, когда я пренебрегаю им. Скажем, я увидел эту ситуацию. И то, что самое важное в таких состояниях, это всегда есть одно действие в науке Каббала. Всегда нужно обращаться к Творцу. Если я вижу товарища большим, я благодарю Творца. Если я вижу маленьким, пренебрегаю им, я должен обратиться к Творцу. Вопрос, насколько это мне мешает. И здесь уже качественное понятие, насколько я могу это вытерпеть или нет. Может быть, да, но вижу таким товарища. Ну ладно, пренебрегаем, идем дальше. Или же я не готов на это, не готов даже секунду жить с тем, чтобы не оправдать его. Я требую от Творца, чтобы он позаботился об этой проблеме. Я не готов видеть товарища как маленького. Это зависит от вашего упорства, как работать с этим.
1: У нас вопросы из Копенгагена.
4: With the work in thoughts and prayers, not in the actions I take towards a friend, but rather in internal actions and the work with the attitude toward the friends. And it's sometimes said that I should pray for the friend, but if I see that our relationship is lacking, should I then pray for my own qualities to improve, for the friend's qualities, or for the common connection between us to improve?
3: Ken, השאלה ששואל החבר, האם...
1: Да, вопрос, который задает товарищ, это когда я вижу недостатки в моих товарищах, должен ли я молиться о себе или молиться о товарище? Или молиться о объединении между нами, о чем нужно молиться и о чем просить. В конечном итоге это примерно все одно и то же. Я должен исправить свое восприятие реальности. Если мы будем укреплять связь между нами, это именно то, что Рав ответил в клипе, да? Если мы будем укреплять связь между нами, то и я буду видеть моих товарищей в более высоком состоянии. Но тот, кто должен исправить свое восприятие реальности — это я. Мне не нужно, чтобы товарищ изменил свои свойства. Я должен изменить то, каким я вижу своего товарища. То есть я могу попросить помощи у Творца, чтобы он помог мне увидеть товарищей исправленными, чтобы в объединении между нами мы смогли доставить наслаждение Творцу. То есть тут у нас описан весь процесс. С одной стороны, я прошу, чтобы он исправил мое неправильное видение товарищей. Мне понятно, что мое восприятие наносит вред нашему объединению. И поэтому, чем дальше мы будем исправлять связь между нами, так мы и будем больше доставлять наслаждение Творцу. Мы очень рады видеть, что вы собираетесь физически. Мы рады видеть, что есть товарищи, у которых есть желание собираться, встречаться. Это наше первое собрание в Дании. Мы видим тут и более таких старых товарищей, Саида, дорогого нашего товарища, и мы рады, что все товарищи находятся вместе с желанием быть вместе. И желаем вам много сил.
5: יש לכם עוד שאלות?
1: יש еще вопросы?
5: סגור מיקרופון. אז יש לנו שאלה מאיבה מבולגריה. היא אומרת שהיא מסכימה שלא צריך לחפש חסרונות בחברים שלנו. אבל גם הזכרנו שמה שאנחנו מקרינים מתוכנו, אנחנו רואים מולנו. לכן השאלה שלה היא, אם אני אדם כן וישר, מדוע אני קולטת ורואה שקר אצל החברים שלי? אני רואה איך הם משקרים לי בפנים ועושים זאת בלי שום מיסוס. אז איך אפשר להסביר את האינטראקציה הזאת?
6: אני מבין שהיא רואה איך חברים משקרים לה.
0: Я понимаю, что она видит, как товарищи другие обманывают. Прежде всего, мы в науке Каббала очень поддерживаем обман. Может быть, это звучит неожиданно, но мы, это, конечно же, поддерживаем обман по отношению к цели. Потому что я, если я начну говорить, что я чувствую относительно Творца или относительно товарища, ну, представьте себе, мы сейчас собрались на собрание, как, скажем, в Копенгагене, да, и каждый начнет говорить, что он думает, а товарищи. Так что это будет? Это будет как в мире, когда люди встречаются и начинают проклинать друг друга, буквально как в правительствах. Это очень ярко выражено, когда они орут друг на друга. А мы наоборот. Мы понимаем наше плохое сердце, и поэтому мы стараемся согласно рекомендациям каббалистов говорить как раз хорошее. Даже если я вижу недостатки товарища, я не говорю ему это в лицо, но я как раз понимаю, что проблема во мне. И я ему говорю наоборот, я его поддерживаю. Я хочу его порадовать, сказать ему хорошее. Даже если чувствую, что это не так. Вот здесь как раз говорить правду, да, это зависит от ситуации. Иногда да, иногда нет. Но говорить, не говорить правду — это то, что нас продвигает к объединению. И иногда мы так относимся к нашим детям. Не во всем мы говорим им правду. И врачи тоже не всегда говорят правду, поскольку если это может повредить этому больному, но не всегда. Я ищу разные там примеры, сейчас пытаюсь подыскать, но у нас это, безусловно, мы должны как раз наоборот не говорить правду, потому что правда ясна. Ясна, что товарищ не в порядке, а я в порядке, и я пренебрегаю им. Если я ему это скажу как правду, ну, подумайте об этом, это приведет нас к объединению, к более сильной связи. Попробуйте и проверьте, какова его реакция будет.
1: Да, давайте почитаем отрывок номер 10 и продолжим немного с вопросами. Отрывок номер 10, он нам дает понимание, почему видеть достоинство товарища — это необходимая вещь для нашего духовного продвижения. Отрывок номер 10 говорит Рабаш. «Благодаря объединению товарищей можно достичь новых свойств, посредством которых они будут способны прийти к слиянию с Творцом». Это звучит фантастично. Причем все это верно только если человек видит в товарище достоинство. Тогда можно сказать, что он будет учиться на их делах. Если же человек видит, что он способнее товарищей, то уже ничего не сможет получить от них. Поэтому сказано, что когда злое начало показывает человеку низость товарищей, он должен идти выше знания. Однако, безусловно, было бы лучше и успешнее, если бы он мог видеть в знании, что товарищи стоят на более высокой, чем он, ступени. Отсюда можно понять молитву, составленную для нас Раби Элимелехом. «Дай нам в сердце видеть достоинство товарищей, а не их недостатки. Рабаш тут приводит очень известный отрывок из особенной молитвы, которую написал каббалист Раби Элимелех из Лежанска. Он жил в Польше несколько сотен лет назад. И это называется молитва, предваряющая молитву. То есть прежде чем человек молится, он должен сделать внутреннюю подготовку к молитве. И одно из изречений, которое он там пишет, очень известное изречение, и вы можете себе записать. «Дай нам в сердце». То есть дай нам в нашем сердце видеть достоинства товарищей, а не их недостатки. Дай нам в сердце видеть достоинства товарищей, а не их недостатки. И что же Рабаш тут говорит? Он говорит в 10-м отрывке, что мы с помощью того, что мы соединяемся друг с другом, мы, товарищи, те, кто хотят соединиться, мы можем взять себе, приобрести новые свойства. Но это мы можем сделать только, когда мы видим достоинства товарища, а не их недостатки. И поэтому мы должны даже в те моменты, вот как подруга описала, «Я очень честный человек, прямо линейный, я вижу всегда только истину». А какую истину я вижу? Я вижу ту истину, которую показывает мне мой эгоизм. А что хочет мне показать эгоизм? Эгоизм хочет показать то, от чего я могу получить максимальное удовольствие. То есть, если можно, он будет уменьшать, приниживать всех вокруг, чтобы я была выше и умнее всех. Я могу сказать, что это истина, что я очень прямолинейный человек, что я вижу только правду. Есть люди, которые очень гордятся этим, что я все говорю по делу, все говорю всю правду в лицо и так далее. Нужно помнить, что это всего лишь мой эгоизм, который мною правит, и делает так, что я вижу всех меньше, чем я. Таким образом, я не буду продвигаться в духовное. Я, может быть, буду укреплять себя в эгоистическом плане, но так я не продвигаюсь в духовное. Для того, чтобы делать шаги навстречу духовному, я должна приобрести свойства и келим от моих товарищей, от тех, кого я сейчас вижу меньше себя. И поскольку я вижу их меньше себя, я не могу от них ничего приобрести. И поэтому, если я хочу приобрести от них какие-то качества, и только благодаря тем качествам, которые я приобрету, я смогу продвинуться в духовное, я должна начинать прилагать усилия, как минимум, попытаться увидеть их великими, потому что, может быть, тогда я смогу получить от них те свойства, те келим, о которых мы говорили, которые мне нужны, чтобы продвинуться в духовное. Очень важно понять, что духовный путь, он полностью противоположен нашему очень рациональному и жестокому эгоизму.
0: Между прочим, даже и в нашем мире, в наших взаимоотношениях, мы не говорим правду. Я рекомендую посмотреть фильм, который называется «Изобретение лжи», где показывается иллюзорная реальность, где люди не умеют врать и говорят только то, что они видят. Он видит, какая-то проходит толстая женщина, говорит, какая она толстая. А кто-то не умеет читать, он говорит, какой глупец, читать не умеет. И потом они видят, насколько это портит их отношения, насколько это открытая истина, когда мы не исправлены, да? Когда мы придем к исправлению, на самом деле можно будет сказать правду. Но когда эта правда раскрыта, она наносит вред нашим взаимоотношениям. Хороший фильм, кстати. Когда можно увидеть, насколько это вредит. Даже в знании мы можем это видеть. Есть много таких примеров. Но у нас, как объяснила Виву, когда мы изначально знаем, что наша программа специально показывает нам только недостатки других. И почему? Для того, чтобы я понял, что эти недостатки во мне. Если бы были только во мне недостатки, я бы их не увидел, потому что я прежде всего вижу их в других, а затем постепенно с помощью света, особой силы, которая находится в книгах, которые написали каббалисты, я начинаю это видеть в себе. Очень особая вещь. И поэтому нам нельзя И поэтому хорошо, что вы это спросили. Нам нельзя говорить правду. Если мы будем ее говорить, это правда, как говорит на данный момент, как я чувствую через свой эгоизм. Но это не является настоящей, абсолютной истиной, то есть окончательной.
1: Эти усилия, которые я прилагаю, подчеркните себе, запишите, эти усилия, они и притягивают силу, которая называется светоразвещающий к источнику. И эта сила нас исправляет. Я не способен себя исправить. Я могу прилагать усилия, увидеть выше своего эгоистического восприятия. У меня не будет получаться, но те усилия притягивают свет. А свет исправляет. Мы не исправляем сами себя своими силами. Это очень важно помнить и понимать. Иначе мы будем заниматься просто психологией. Мы не занимаемся в науке каббала психологией. Как я буду лучше себя вести, красиво относиться к другим, и другие будут относиться красиво ко мне и так далее. Мы создаем такое общество, где все такие довольные эгоисты, которые ведут себя так прилично в человеческом обществе. Но наука каббала пытается нас вытянуть из нашего эгоизма. Это противоположно нашей природе. Это на 100% противоположно нашей природе и тому, что мы естественным образом хотим. И единственная причина, что вы и мы можем об этом говорить или слушать это то, что мы слышим это через точку в сердце. Это единственная причина, по которой мы можем слушать что-то, что не касается нашей природы. Благодаря нашей точке в сердце, и это то, что мы хотим развить в нас.
0: Я хочу прочитать еще цитату Бааль Сулама, это 7-я цитата. Это может немного расширить наше обсуждение темы. Он пишет так, Бааль Сулам: «Тот, кто думает, что обманывает друга, в действительности обманывает Творца, потому что кроме человека есть только Творец. Ведь изначально человек назван творением лишь в собственном восприятии, поскольку Творец пожелал, чтобы человек ощущал себя существующим отдельно от Него. Но на самом деле вся земля полна Творцом, и потому, обманывая товарища, он обманывает Творца и, огорчая товарища, огорчает Творца». И здесь пишет нам Бааль Сулам в Шамати, это 67-я статья Шамати, кто хочет, может почитать. Это статья «Отдаляйся от зла», есть переведено в Шамати на многие языки, 67-я статья «Отдаляйся от зла». И он пишет, что поэтому тот, кто обманывает товарища, он как бы обманывает Творца, а тот, кто огорчает товарища, он огорчает Творца. И нехорошо, значит, обманывать товарища. Но еще раз, это зависит от того, о каком состоянии мы говорим. Если я, обманывая товарища, имеется в виду, что я вижу недостатки в нем и говорю ему в лицо, мне можно обманывать, я не хочу навредить ему, это же ведь во мне. Но если я обманываю, значит, я использую товарища ради себя. Это мне нужно понять, что я использую в этом Творца, что я наношу ему прямой вред. Это зависит от того, насколько я боюсь Творца. Но я должен сказать, что ты не чувствуешь Творца, но я знаю, что если ты обманываешь товарища и используешь его, тогда ты используешь Творца. И ты как бы, у тебя связь с Творцом, и здесь уже ложь, она по-другому. Другая — это использование, и нужно различать две эти вещи.
1: У нас тут вопрос от... из Германии, от Сабрины. Он спрашивает: «Связь между нами происходит из психологических явлений, и чем лучше мы поймем наши реакции, должны ли мы понимать, как каждый реагирует, думает, чувствует?» Авил, Сабрина, я не знаю, есть ли у тебя семья, дети и так далее. Но я полагаю, что человек, у которого есть дети, и он их любит, он учится с каждым из своих детей говорить немного по-другому. Даже если у тебя нет детей, когда ты смотришь на разные семьи, ты видишь, что дети разные. И мама, папа, вся семья, они видят и постепенно понимают свойства каждого ребенка, его чувствительные стороны, и находят путь, как правильно подойти к каждому. Также десятка. Десятка создана из разных людей. Я не могу, они не идентичны, я не могу так же относиться ко всем. Один такой более экстраверт, он все время любит что-то делать. Другой более скромный. Третий очень активный. Четвертому нравится, что ему говорят там всю правду в лицо. Третий очень, там пятый очень такой нежный. То есть я не могу относиться одинаково ко всем. Но если они для меня важны, то я начинаю видеть их чувствительности, и я не наступаю им на их мозоль. Это же никак не помогает нашему продвижению. Я не пытаюсь быть правильным и правдивым. Я не пытаюсь доказать кому-то, что я прав, а я пытаюсь создать связь между нами, объединение между нами. Чтобы создать объединение, я нахожу правильный подход к каждому, и это непростая работа. Непростая — это берет очень много времени. Это требует усилий, и мой духовный путь должен быть важен для меня. Если бы путь не был важен для меня, то и товарищи не были бы важны, я бы не искал, как подойти к каждому подходящей для него форме. И да, мы делаем эти усилия, мы стараемся подойти к каждому и обращать внимание на его реакции, обращать внимание, как он реагирует на мои реакции. Я, может быть, пытался сделать что-то, а это не было принято в положительной форме, может быть, я должен что-то изменить и так далее. То есть моя цель — создать это объединение, и через это объединение, или хотя бы через усилия к объединению, притянуть свет, возвращающий к источнику. То есть если это, мне это важно, я буду искать, как это сделать правильно. Тами, у нас вопрос от Винченцо из Италии. Он спрашивает, если наш мир — это самая далекая ступень от Творца, то когда мы соединяемся в группе, в нас создается общая сила, и вот именно эта сила является мостиком между нами и Творцом?
0: Да, именно так. Это то кли, которое мы строим. Рабаш приводит пример электромагнитные волны, которые существуют. Они в любом месте. Но в тот момент, когда ты строишь прибор, который воспринимает радиоволны, ты можешь расшифровать информацию, которая через эти волны проходит в твое ухо. И если бы не было этой возможности принять радиоприемник, который воспринимает эти волны согласно закону подобия свойств, не знаю, сколько там, 100 лет назад, они начали раскрывать то же самое с Творцом. Так мы воспринимаем Творца, правильно, что Он существует, сила, которая нас создала. Это называется ацмуто, сущность Его в науке Каббала. Если ты не строишь кли, через которое, то есть инструмент, через который ты можешь раскрыть Его, это то, что называется «приди увидь Боре», Творец, мы его не воспринимаем. Но это, как ты сказал, когда мы создаем правильные связи между собой, это происходит.
1: У нас еще вопрос от Алекса из Германии. Он снова хочет задать вопрос в Zoom, пожалуйста.
7: Wegen dem Spiel würde mich interessieren, weil ich merke, dass ich eigentlich aus meiner Natur aus mich nicht
0: хочет понять относительно игры. Является это игрой, когда я делаю себя самым маленьким в группе, а остальных вижу выше себя? Я это правильно понял?
3: הנושא של משחק, אלכס, הוא נושא מאוד רחב.
1: Тема игры — это очень широкая тема, мы будем об этом еще говорить. Но одним таким предложением мы стараемся играть в исправленное состояние. В том, что ты сказал, есть очень серьезная глубина, что для того, чтобы увидеть других как великие, великими, я не должен уменьшать себя, но когда я увеличиваю других, я чувствую перед ними меньшим. Да, тут есть такая работа. Один из каббалистов, который написал книгу, которая называется «Маор Вашемеш», он говорит, что человек должен видеть себя как ступня. Да? Ступня — это самая низкая точка тела. Он должен видеть себя как ступня относительно всего тела, которое над ним. Так по отношению к товарищам. Тут есть такая работа — увеличивать товарищей. Но тема игры, может быть, мы уделим ей целый урок, потому что она очень важна. Это не просто игра. Это игра, которая имеет цель. А моя цель в этих усилиях — играть в следующее мое исправленное состояние — это притяжение света, возвращающего к источнику. Поговорим об этом. Там и у нас еще вопрос из Копенгагена, из нашего собрания там физического. Да, и мы не можем отказать. Товарищи собрались вместе, поэтому мы с вами. Пожалуйста.
8: Yes, I was going to ask, is there such a thing as drawing the performing light for the whole group? And is it that the points in the heart of the members of the group must all be united for this to happen? The group?
3: כן, החבר שואל, האם כשאנחנו מושכים את המאור...
1: Да, товарищ спрашивает, когда мы притягиваем свет, возвращающий кисточку, это для всей группы? И для того, чтобы все точки в сердце соединились вместе? Конечно, я же не притягиваю свет, возвращающий к источнику, в частной форме. Вы, вот, например, сейчас собрались в Копенгагене. Для чего вы собрались? Для чего вы туда приехали? Какая у вас цель? Что мы хотим добиться, достичь в этом собрании? В конечном итоге мы хотим укрепить связь между нами, между товарищами, которые находятся там. Может быть, мы думаем еще о других группах, но прежде всего о тех, кто находится с нами. Я не притягиваю свет лично для себя, такого не бывает. Свет, возвращающий к источнику, это соединяющая сила. Кого она будет соединять? Соединять меня с товарищами. То есть она соединяет все наше общее кли, которое мы выстраиваем. То есть весь процесс объединения — это не частный процесс. Творец раскрывается в связях между нами, не во мне лично. Такого не бывает. Свет, возвращающий к источнику, который исправит меня, я получу вот этот кубок, да, духовное вознаграждение и убегу. Нет. Мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, чтобы соединить нас, чтобы в объединении между нами мы могли доставить наслаждение Творцу. И мы надеемся, что вы сможете притянуть много света, возвращающего к источнику для каждого из нас.
5: יש לכם עוד שאלה?
1: או, ואז יש לי שוב הפרוס?
5: אני חושבת ש... אינם יותר
1: שאלות. דומה שאתה... אוני, חושניית בפרוסו, מתק ש... Пришли к концу нашего урока, и я предлагаю, что мы все вместе возьмем в сердце эту просьбу, эту молитву, видеть достоинства товарищей, а не их недостатки, и сосредоточиться именно на достоинствах товарищей. И встретимся на следующей неделе. Всего хорошего.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Рабаша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос, для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. А оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса, и он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес.

0: И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, высшее знание, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
1: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» от слова «захочу», «эрце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
0: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи. Также и с лестницы, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». Не следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. а потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое — стоит на земле, то есть в месте низости. Второе — а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния, стоит на земле, и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: А кроме того, можно объяснить, восходит и нисходит, так что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» эрце, то есть низости.
1: Второе. Земля, эрец, то есть «я захочу» эрце, называется у него вершиной, рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного, восходит и нисходит по ней. То есть они видят лестницу жизни, которая стоит

0: и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
1: Сиди очень сильная, он что говорит много о подъемах и падениях. Насколько важно нам это в каждом секторе мы проходим в пути. И как написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать. Но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
0: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимот, то есть тут есть очень глубокие вещи.
1: Да, это вообще все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
2: Яков
1: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих светах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние, от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
2: Адам, который...
1: То есть человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения, до такой степени, что даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть чем больше

0: больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы. И от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Да. Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты знаешь так, почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии, и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хиссарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное это совершенство, то в любом состоянии

0: по сути дела, это не его хиссарон, а он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенное, гораздо более важное, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъянии. Эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждения. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хиссароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хиссаронов, а всегда будет идти на хиссаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади. То есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но это состояние приходит, и ты уже находишься в нем. Ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в

0: строение келим, что есть тамим, некудот, тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное, начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, и все время. Поэтому, если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто как прессор, буфер такой, не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы все сильно опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелом, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются. Но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Это он говорит здесь. Старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарон, есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и есть сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Это, для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно... Что происходит? И что человек проходит, переходит до махсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, есть исторжение мухин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и ника мухин. И, конечно, у него есть...
2: Это
0: состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание. Кто он? Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному развлечению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. Со всем пониманием, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Как раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это... Нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы, одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять клип? Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хиссаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так вот. Теперь, чтобы подняться, как можно? Хисарон. У меня есть
2: хисарон.
0: Этот хисарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности. Это называется подъем. Нет подъема, в падении нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет. И реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше.
2: Теперь,
0: откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть... У меня есть кли. У меня есть бесконечные кли. Это Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленное, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступени, когда у меня будет 20 грамм кли исправленное, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хиссарон, стремление к духовному. Уже это хиссарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое, что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это, и я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это из того, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Ты понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше хиссарон, когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление использования желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хиссарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть... Ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к себе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые должны раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе мне нечего делать с ним, и с помощью чего я могу измениться. Меня изменяют свыше, с помощью чего я могу определить это. Он говорит, что только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что ты должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да. Нет, у тебя будет немножко страданий, немножко Тора. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... В чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары, и все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства, для страдания и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную. В эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, о своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему не достает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот Алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да? Абаваима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение святами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать Каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот а-Лайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлением келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью, до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бааль Сулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в Хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до Хацот. Это время сна.
0: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
1: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит: дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он сделал. Буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилия, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит: так принято. И кроме этого, он говорит: у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии, знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе, только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, и с этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через полтора-два года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Ребе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое Масер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
2: Тоф. Ну.
1: Да.
2: Кен.
0: У меня есть вопрос. Каббалистов использование экрана – это что-то, что все время доступно, или зависит от так, вот, состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это…
1: Экран – это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлено к нему, буквально замкнуто на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну, хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
0: Вы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
1: Да, это требование направленности и обращение.
0: Вопрос, доступно ли это все время?
2: Книсали руханиют.
1: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное. Но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
0: Сейчас, друзья, подведем итог. Как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке. Семинар 6 минут.
3: Да,
1: есть много вещей, которые я записал, нужно только выбрать.
3: Ну,
1: допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон. Изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
0: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно делать в этом опустошении, вместо отчаяния, прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
1: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе, животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе? Настолько он продвигается. Итак, каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
0: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигаться, ахишена. Я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в ахишена.
1: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи, и одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
0: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Максома. Желание насладиться именно духовным, это уже клипа, но это выше Максома. А святость, что он хочет насладить Творца, тем, что не имеет желания отдавать, и этим он может соединиться с ним, это называется слияние, действительно уже. Он уже со временем стоит клипа против души, тогда можно делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор, что объяснило путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
1: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хиссарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хиссароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хиссарон? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
0: Сегодня, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
4: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хиссароны, иначе будет остановка. Что это за хиссарон? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли. Прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где внутри группы?
0: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя, каждый десятка, каждый товарищ почувствовал духовно из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
4: Что еще сказать? Если ты в группе, то все подъем.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20-й пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет озен распространились в доши болит закан, и света охотым п также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, которые продолжают привлекают свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. Верхняя поверхность Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли который от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиволет Закан. Известно, что Гар Даникудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф. То есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвейнаем первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никвейнаем первого Рош Дикна и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Сарот Сафа Ила, расположены над П, справа и слева, во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Илюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П. Оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении Лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство Гальгальта Вейнаем, этот экран Вейнаем, является Сафа Ила. Кому это относится? К первому Рош, называемому Ишсуд, который является истинным Рош, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Сарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижняя губа, он уже в качестве гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней Дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяется все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболет. А от него Гар Никудим, как выяснили. Помним все это на протяжении всех слов Ари. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рош де Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхиной гуф. И получает их только в Шиболет Закан.

0: это намекает нам на то, что мы называем их Ахаб. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболи, также со стороны Цимцум Алиф, также являются Пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф. Как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истоклют в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим, то есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей им пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе, это продолжается от Хоты, и от этого получают Зерампин до Никудим. До Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем и являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Келим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называются Хазе. А Клебины называются Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахаб де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагад Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцум Бет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот. То есть Сеарот Рош и Сеарот Закан. Оставим эти слова Сеарот. Будем изучать так. Свет получает от Гуф де Сак. От Гуф де Сак продолжается от Пэ де Рош де Сак до Табура. Это называется Кли Малхут. И от Пэ де Хазе называется Кли Зерампина. Или в Шиболет это Клибины. Это общий принцип.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсивайл. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бааль Сулам. Центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
2: אות כף גימל ובדברים הללו מתבארים היטב
3: 23 פונקט и все это выяснилось как следует выше в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания, выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». И объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
2: כף גימל, ובדברים הללו מתבארים היטב מה שאמר...
3: Еще раз, 23 пункт. И все это выяснилось как следует из 5 пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Бальсулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Бальсулама. Клип номер один, пожалуйста.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья Рава, 394 страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5 пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому. И поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Ибо лишь тогда они стали готовы получить то.
1: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сики, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким. Какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать возникают эти вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары. Поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное. Поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы. И можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы, в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все становится только, все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом.
4: Ну, улай, ну, халифарешит за ютер.
1: Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Мойте.
3: И встали Исраэль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
1: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака, Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне, мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля, и чтобы достичь из состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или хананейская вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем шорош алефбет, можно сказать, даже гимл, вот эти же ступени, то есть неживой растительный, животный уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем и работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться, мы просим, хотим, кричим, и, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, «А, как ангел, я лечу в воздухе», а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец? Доставить наслаждение ему? Ну, объединиться — да. Достичь чего-то хорошего в духовном — да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется. И мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
4: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
1: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
4: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
1: Конечно. Они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронен в этом, в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
5: Ну.
3: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас привлекает цвета?
1: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися, хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения, но нам еще не было понятно, как действует этот цвет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, а потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику. Мы уже можем двигаться собственными силами.
3: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
1: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
3: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
1: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
3: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желаний? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
1: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем. Пока мы не раскроем все удары фараона, мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
3: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удары — это хорошо.
2: Да,
1: очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается, а если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня, когда человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля — это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
3: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это непросто.
1: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכש...
2: вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. И требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, что привлекает свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые, да, нас отрывают, и это может потребовать сотни тысяч лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд, состояний.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так?
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד
3: הרב דאר здесь очень такое особое объяснение, он объяснил так вот я читаю то, что Рав говорил в клипе. Он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. То есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, что чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится, из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем? Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать. А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
2: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойства. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос

0: как сказали товарищи, какой, о каком типе ударов мы говорим, но в общем, товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищи проходит. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутренняя — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
1: Да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
2: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящему внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
3: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении. Он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов, мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас как удар, в средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисуам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство. Он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
4: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
2: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.
4: ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que no?
2: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению, к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец вскрытий. Поэтому еще раз. Нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется, путем земли средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять себя в десятки, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского кли стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще центральноазиатская кли, она такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории, ну, страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
0: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Поэтому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
2: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно. Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищи, которые не разговаривают друг с другом, или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что это есть злое начало, так оно.

Спасибо, дорогие учителя. Что-то значит подняться над ударом? Как это вообще выражается? Подняться над ударом — это прилагать усилия и видеть важность цели и величия без связи с моими личными состояниями, которые я прохожу. Каждый из нас проходит разные состояния. И в своей материальной жизни, в той реальности, в которой он находится, и в своей жизни в десятке. И это создает ему разные проблемы. И

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, брухим абаим.
0: Здравствуйте, добро пожаловать, друзья и подруги, дорогие. Мы здесь собираемся на наш урок, изучаем первоисточники. Какая большая радость видеть вас всех, видеть все ваши открытые камеры, видеть всех товарищей, которые уже входят заранее на урок, готовятся и готовят свое намерение. И мы здесь сегодня продолжаем очень важную статью, особую статью Бальсулама «Поручительство», и мы пришли к 24-му пункту. И сегодня он с нами снова, наши дорогие преподаватели Авио и Михаэль. Добро пожаловать. Давайте начнем наш урок.
2: Да, дорогие друзья и подруги, мы очень рады видеть вас. Мы очень рады видеть ваши улыбки. Это очень важно. Улыбаться — это прекрасно. Радость — это здорово. И радость в нашем пути — это вообще благословенное дело. На прошлой неделе нас здесь не было. Каждый по своим причинам. Но практически мы были на очень важном задании. Мы постарались встретиться с нашими любимыми учениками в Литве, в Чехии. Очень важно встречаться с учениками. Мы очень надеемся встретиться с каждым из вас на ваших местах, в меру наших возможностях, но это в наших планах, и это мы хотим сделать. Мы видим, что это очень важно. Вообще физические встречи — это очень важно. И если вы помните, у всех у нас есть общая физическая встреча на региональном конгрессе в конце октября. В Европе это будет происходить в каждой стране. Будут собрания на Украине, это будет в Киеве. Мы очень верим, что раз в какой-то период времени очень важно, чтобы друзья и подруги встречались, это дает много сил. Это дает много разных состояний и также ставит задачи. Вы знаете, вдруг встречаемся, и начинается уже близкая связь. Это не какие-то там просто выключил камеру. Начинаются контакты, и, как пишет Рабаш, начинаются разные трения, разные аспекты, разные ситуации. Но это хорошо, это усиливает наше объединение. И все, что усиливает объединение, это благословляется. А сегодня мы хотим продолжить важную нашу статью «Поручительство». Мы продвигаемся. На прошлой неделе дорогие товарищи, которые здесь были, Хайм Рац, Ниф Навон, прошли с вами 23-й, 24-й пункт. Мы поняли, что технологически тут были разные проблемы. Кто-то из вас слышал чуть лучше или хуже трансляцию. И мы хотим сделать краткое повторение 24-го пункта и перейдем к 25-му пункту. Мы хотим продвигаться в этой статье, чтобы завершить ее и перейти к следующей статье. В двух словах, о чем мы здесь говорим. Бальсулам начинает с 24-го, даже с 20-го пункта говорить о народе Израиля. Это вначале он говорил о праотцах. Это первые желания, которые исправляются. А потом он говорит о народе Израиля. И часто нас спрашивают ученики, о ком идет речь. Народ Израиля или тот, кто живет на земле Израиля, в стране. И о ком говорит Бальсулам, говоря о народе Израиля. И вот в 23-м пункте Бальсулам говорит так, что цель творения возложен на каждого и на весь род человеческий вместе, как на черных, так на белых и на желтых. И тут нет вообще никакого национального вопроса. На Израиле есть важная роль, и Израиль, Исраэль, это как желание, тоже есть важная роль. Но здесь, когда Бальсулам говорит этот термин «народ Израиля», он говорит о тех желаниях, о тех чистых желаниях, которые согласны согласно порядку исправления, должны исправиться. Неважно, если меня зовут Марсело, я живу в Бразилии, или Сильвия, которая живет в Испании, или Филиппе, тоже из Испании, или Хайм из Венесуэлы, Хавзула из Турции и так далее. И любой товарищ, подруга из Киева, из Румынии, неважно. Это в каждом из них есть чистые желания, которые называются «Народ Израиля», и они должны исправиться вначале. Они называются «Гальгальтовый Инаем». Это очень важно, потому что он говорит здесь очень много об этой теме, и чтобы это не вызвало какую-то путаницу, и мы не стали думать, что здесь говорится о каком-то населении, мы всегда стараемся дать разъяснение на эту тему. Я думаю, что отсюда мы можем уже продвигаться. Начнем с 24 пункта. Мы начнем с 24 пункта, несмотря на то, что вы читали его, и потом перейдем с 25 пункту.
0: Пункт 24 пишет Бааль Сулам. И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ним вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так, что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираюсь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры, то есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долга исчезнет с лица земли.
2: Да, здесь очень глубокое объяснение Рава в клипе номер один. А вот это 24-й пункт. Давайте получим от Рава вот это направление. И мы продолжим. Мы приглашаем вас посылать нам вопросы. Посмотрим клип номер один и продолжим.
0: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ним вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире.
2: То есть здесь нет никакого изменения во всем, что касается общего исправления, а только изменения в порядке и изменение, это понятно, что все исправление, оно происходит от легкого к более тяжелому. После разбиения килим, те килим, которые находятся с более сильными искрами, они пробуждаются прежде к свету, который светит на них, и они называются Ишаркель, Исраэль. А за ними есть другие килим, поэтому это называется период праотцов, период сыновей, а потом период, когда исправляется весь мир. Поэтому все эти этапы, они необходимы, и они исходят из порядка килим и святов, силы природы. Так это устроено. И то, что каждый из нас относится к какой-то другой части разбитого кли, это ни о чем не говорит. Так мы учитываем это, потому что мы относимся пока что к эгоистическому желанию получать. В тот момент, когда человек пробуждается от этого, то это все становится совершенно неактуальным. К какой части он относится, потому что и маленький, и большой, И тот, кто прежде, тот, кто потом, они все перемешиваются вместе. Так же, как мы понимаем, что одно единое однородное кли, которое было самым высоким во время объединения, оно упало в самое низкое место, когда потерял свой экран, потому что было самое высокое, потому что у него было желание получать большое, и был экран большой, и когда упало без экрана это желание, оно упало в самый низ. И оно придет как раз к исправлению среди последних. И то же самое наоборот. Исраэль, они самые тонкие келим, поэтому они пробуждаются прежде. Но исправление мира, хотя оно происходит через Исраэль, это приходит, но именно тяжелые келим, они находятся в народах мира. Рав тут объясняет порядок и объясняет вот эти термины. То есть Исраэль — это тонкий или чистый келим, это те келим, которые должны исправиться прежде, согласно порядку исправления. Обычно мы эти келим называем гальгальтовый наим. И в этой статье Балислам еще до этого говорит о праотцах и сыновьях, там вот эти праотцы тоже символизируют чистый келим, а сыновья — келим, которые продолжают. И поэтому Рав говорит здесь о порядке келим. Неважно, как потом выстраиваются корни, ветви, какова роль Исраэля. Тут есть много всего, о чем можно говорить, но здесь специфически Балисулам говорит с нами о порядке исправления. То есть порядок, согласно которому исправляется каждая клеть, начинается с самой тонкой части, которая называется Израиль, потом переходит к более грубой части, которая называется народы мира. У нас уже есть вопросы? Еще нет. Но мы приглашаем вас посылать нам вопросы, а мы пока что продолжим 25-й пункт. Прочитаем 25-й пункт и будем рады ответить на ваши вопросы. Мы здесь. Итак, Балисулам говорит нам, теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», пункт 16. И очень важно все время помнить, когда Балисулам говорит вот эти статьи или брошюры, мы должны понять, что Балисулам писал эти брошюры, он так их определял, и предыдущая брошюра перед статьей поручительства называется «Дарование Торы». Сразу после «Дарования Торы» начинается статья поручительства, и поэтому, когда Балисулам говорит о пункте номер 16, он говорит о статье «Дарование Торы», которая была перед статьей поручительства. Он видел между ними связь. И там говорится о том, что цель — это прийти к «Возлюби ближнего, как самого себя», это говорится в «Даровании Торы», а статья «Поручительство» — это уже практическая как бы реализация, говорит о практической реализации этого закона. Итак, он говорит в 16 пункте, что теперь нам осталось выполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16 пункте, что Тора не была дана праотцам. Помните, да, праотцы — это те чистые келим, которые называются гальгальтовый наим, по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дарована Тора, Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это еще до получения Торы. Итак, здесь Бальсулам уже добавляет нам очень интересный процесс. Он говорит здесь с нами о известном рассказе, в котором рассказывается о том, что Творец как бы переходил от народа к народу и спрашивал, кто хочет принять Тору на себя. И практически единственное желание, которое было готово, это желание, которое называется Ешар Кей, Исраэль. И это вроде как первый народ, который исправляется. Бальсулам говорит об этом процессе исправления желания. Давайте посмотрим клип номер 4, где Раф объясняет, что такое Тора, что это за вопрос, о чем вообще идет речь, когда говорят о стоянии у горы Синай. А потом мы будем заниматься вашими вопросами.
0: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которой вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому,
2: то есть Тору невозможно выполнить, достичь Творца и достичь слияния с Творцом, то, что раскроется между нами, чтобы мы почувствовали, когда Он и мы становимся как один. То есть не связаны, а буквально настолько связаны, что это как одно целое, и когда невозможно отделить нас от Него, невозможно это сделать, только когда мы реализуем Тору в связи между нами.
0: И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее исполнить.
2: То есть, когда мы выходим из нашего эгоизма, это называется исход из Египта.
0: И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь.
2: То есть каждый должен согласиться быть в возлюби ближнего как самого себя в поручительстве, и тогда они готовы для получения Торы. То есть не то, что они уже могут это реализовать, но они хотят, они готовы, чтобы это с ними произошло. Да.
0: И потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
2: То есть Тора называется свет, возвращающий к источнику. Я создал злое начало, говорит Творец, и создал Тору в приправу ему, то есть одно относительно другого, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Создал начало злое, но даю Тору, если вы согласны ее принять, и тогда, в той мере, в которой вы согласны ее принять, Тора будет работать со злым началом и превратит его в доброе начало, и тогда вы будете как я. То есть Тора — это средство, чтобы стать как Творец. Миллион терминов. Тора — это средство стать как Творец. Когда говорят сегодня здесь о согласии, говорят о потребности, когда мы чувствуем потребность и просим у Творца эту силу и свет, возвращающий к источнику, чтобы исправить нас. Здесь, когда он говорит о согласии, это согласие, он говорит о мере согласия, о полном согласии, о необходимости, о требовании. Кто такой Израиль? Это группа людей, в которых уже созрели для исправления, есть потребность через объединение, через построение правильной связи между товарищами, И они понимают, что, несмотря на то, что есть такая необходимость, они просят у Творца, обращаются и просят Тору. Что такое Тора? Тора — это средство. Создал злое начало, создал Тору в приправу ему. То есть это уже средство, которое может исправить злое начало и намерение ради получения на ради отдачи. Это процесс, о котором говорит здесь Бааля Сулам. И внутри этих желаний есть разные ступени. И это мы говорим здесь, чтобы у нас была ориентация.
0: Да, нам прислали вопрос. Жермен Жозеф спрашивает так. Все ли евреи в Израиле, они каббалисты? Есть ли связь вообще между иудаизмом и каббалой? Михаил. Ну да, дай Бог, чтобы все евреи были каббалистами. Мы пока не можем это наблюдать. Но в потенциале, в конечном итоге, все человечество будет постигшими. Так, опять же, как Бааля Сулам здесь пытается объяснить, и это действительно революционная мысль, и вы не увидите этого нигде в другом никаком месте, и поэтому надо так ценить этот источник. Он вообще не относится к нации. И если вы посмотрите в интернете, то это ведь вообще возникло всего лишь несколько сот лет назад, когда человечество начало делиться так. И то есть те люди, которые последовали за Авраамом, это были различные племена, которые тогда существовали в районе Вавилона, последовали за Авраамом, и так это пишут, описывают большое количество каббалистов Средневековья. Они пишут о том, что эти люди последовали за Авраамом и стали народом идеи. То есть они последовали определенной идеологии. То есть вы посмотрите сейчас на экраны и увидите, здесь находятся люди, представители различных наций и религии, но все следуют одной и той же идее. Точно так же было тогда, только тогда они преуспели. Почему им это удалось? Большое количество людей, мы не знаем, о каком реальном количестве идет речь, потому что в Торе никогда не идет речь о количестве, а то, что там написано, что вышли из Египта 3 миллиона человек, или там за Авраамом последовали десятки тысяч человек. То есть это не то, что имеется в виду, например, то, что написано, 70 душ спустились в Египет. Мы же понимаем, что 70 — это Зейранпин, это 7 сферот Зейранпина, умноженное на 10. Это 70. То есть тогда кто там мог это сосчитать? И мы вообще этим не занимаемся. Мы не занимаемся ни подсчетами, ни историей. И выходит, что первое — это то, что тогда желание было очень тонким, и люди слышали об этой идее объединения и любви, и просто следовали. И они видели, что люди таким образом могут прийти к Творцу, это было им понятно. А второе, они прошли Египет, египетское изгнание, то есть что это значит? Они убежали от фараона. И поэтому, как и их желание было тонким, а также то, что они убежали от фараона, таким образом они могли исполнить это условие поручительства. И в тот момент, когда они могли это исполнить, они могли соединиться и принять на себя свет Торы, получить свет Торы. То есть это не то, что они получили какую-то книгу, они получили свет, раскрытие. И как в результате чего большое количество людей были в духовном постижении. А сегодня мы, их потомки, то есть, в принципе, все те, кто сегодня здесь сидят, мы являемся потомками тех людей, которые находились в постижении. Почему? Потому как мы не знаем, ведь 10 колен исчезли, и те евреи, которые находятся в стране Израиля, да еще больше половины, которые находятся вне пределов Израиля, даже за границей больше, чем в Израиле. И есть еще 10 колен, о которых нам ничего не известно, и что те люди, которые согласно своему документу, своим паспортам и являются евреями, это всего лишь последователи тех двух колен найденных. И поэтому то, что он пишет здесь и писал до этого в 23-м пункте, можно зачитать это.
2: Мы можем прочитать это в 23-м пункте. Жермен, послушай. Бааля Сулам говорит в 23-м пункте так. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы останавливались на том, что Тора дана была именно народу Израиля. Бааль Аслам говорит, смотрите, я говорил о том, что Тора была дарована народу Израиля. Но вы не путаетесь, слышишь, Жермен? Думать о том, что говорится здесь о национальности. И поэтому он дает здесь такое очень четкое предложение, поэтому каждый товарищ, кто сомневается на эту тему, должен понять и услышать то, что говорит здесь Бааль Аслам. Обратите внимание, Бааль Аслам так очень настойчиво говорит, ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения, да, то есть прийти к полному исправлению, раскрыть Творца, раскрыть цель, возложено на весь род человеческий вместе. Если недостаточно, то он еще и уточняет, как на черных, так и на белых, так и на желтых, без какого-либо изначального различия. То есть ответственность на всех, исправление возложено на всех, и все должны прийти к этому состоянию. Но, это то, что мы старались объяснить прежде, есть некий порядок в процессе исправления. Этот порядок, он основан на желаниях, который связан с разбиением миров. Поэтому искры, которые исправляются, они всегда исправляются из самой тонкой искры, самой легкой, как бы, да, самой наименее грубой, до самой грубой искры. Эти более тонкие искры, которые, согласно корню и ветви, когда-то были связаны с той духовной реальностью, они называются Израиль. И это то, что Бааль Аслам говорит здесь.
0: Есть вопрос от женщин Кабью.
1: Hello, good morning. I was wondering if
0: Здравствуйте, доброе утро. Вот когда мы говорим об этих искрах и об Израиле и других народах, и все те, кто хотят прийти и соединиться вместе. Вот они все находятся на том, что мы называем планетой Земля, или это включает также и искры тех, кто находится на других планетах или другой вне планеты Земля. Михаил, да, я провел несколько передач с Равом на тему инопланетян, и согласно тому, что я понял, опять же, может быть существование жизни на других планетах, но не такой вид жизни, когда приходит к окончательному исправлению и к Творцу. То есть вообще какая-либо другая жизнь может существовать. Но наука Каббала говорит только о людях, которые живут здесь, на планете Земля, и не просто это называется планетой Земля. И есть смысл этого, что мы поэтому не живем там не на Солнце, не на других планетах, а у Земли есть духовный корень, это соответствует ветви и корню. Эрец от слова рацион, желание, то есть земля — это желание, то есть поэтому то, что у нас есть желание, и поэтому мы символически живем на планете Земля. И в предисловии книги Зор Бааль Аслам пишет, что мы можем исследовать только жизнь нашу на планете Земля, но мы не можем исследовать никакие другие виды и образы жизни, которые существуют вне планеты Земля, или там, например, то, что мы называем следующим будущим миром. Поэтому все, что нам дано исследовать, это только жизнь, когда мы живем в биологическом теле, и в это время мы должны прийти к окончательному исправлению. А то, что касается жизни вне тела, об этом не идет речь ни в одной из книг. Разумеется, это существует, но в какой форме это нигде не описано, просто нет слов для этого описания. Ребекка, мы продолжим. Вопрос Турции 1. Пожалуйста.
3: Gargaçtan eynaymın eksikliği nedir ve bu doğru mu sorulur?
0: В чем заключается хиссарон гальгальтейнайм?
2: Гальгальтейнайм — это более тонкие желания. Когда мы говорим о разбиении или разбиении келим, что такое разбиение келим? Когда мы описываем процесс нисхождения сверху вниз, процесс, когда Творец все больше скрывается, пока мы приходим к такой реальности или к восприятию реальности, которая называется наш мир, где мы живем только в органах пяти чувств наших. Каббалисты описывают, начиная с четырех стадий прямого света, потом процесс, который проходит четвертая стадия. И есть вот эти два процесса, которые происходят в мирах. Это разбиение в мирах, и еще есть разбиение в душах. Это говорится о Адама Ришоне. После многих процессов кли делится на две части. На гальгальтовый найм — это более сильные желания, и ахаб — и это более грубые желания. Ахаб мы не можем исправить, мы исправляем только ту часть, которая называется гальгальтейнаем. Есть еще разные деления, но мы в это не будем входить. А здесь мы говорим о тех искрах или более тонких желаниях, которые первые должны начать этот процесс исправления снизу вверх. Не то, что их хиссарон отличается от желания ахапа. Они просто более тонкие. Ну, не будем сейчас говорить, каким сферот именно это относится, но, в общем, говорится о желаниях, которые начинают процесс исправления. Когда светит свет, возвращающий к источнику, они первые в исправлении.
0: Вопрос от женщины Испании, пожалуйста.
3: Шалом а тодос.
0: Здравствуйте всем. Наш вопрос. Что значит на практике быть удивительным средством сгула для всех народов? Как можно прийти к этому, если мы находимся в разных странах, и даже между нами есть проблемы связи? Михаил. Да, это действительно интересный вопрос. Если мы посмотрим в знании, в нашем понимании, я занимаюсь распространением науки Каббала более 25 лет. И действительно, если смотреть, исходя из своего разума, тяжело понять, как каждый человек может прийти к концу исправления, к раскрытию Творца, и из года в год становится все сложнее якобы. И действительно, не просто так написали каббалисты, что это Амсгула, это особый избранный народ, особое средство сгула. Как это перевести?
2: Не знаю, как на английском, но я думаю, переводчики знают.
0: То есть это что-то сверхъестественное, не согласно нашему разумению, пониманию. То есть мы открыли нашу ассоциацию в 1997 году, и я уже, кстати, начал планировать, как мы будем праздновать 30-летие нашей ассоциации в 2027 году. И мы хотим построить вот такой центр для посетителей и объяснить, как мы там начинали когда-то в 90-е годы с книгами, потом открыли учебные центры, там газеты, телевидение. Сегодня мы открываем новые направления, такие эмоционального ощущения. И в нашей системе Арвуд есть около 6000 человек. И у Бааль Сулама я не жалуюсь, у него там было 6 учеников, а у нас 6000. Но согласно здравому уму, я бы ожидал уже другие результаты. Не 6000, а 600 тысяч или 6 миллионов. Но реальность, она иная. И уж тем более, если мы смотрим, куда движется весь мир, со всеми войнами на всех различных сценах, со всем этим варварством, которое совершенно не меняется и только усовершенствуется и может уничтожать большее количество людей. Поэтому это называется сгула, чудесное свойство, чудесное средство. И не знаем, как это действует, но мы можем почитать немного это в рукописях последнего поколения, как Бальсулама описывает, что должен быть сначала основана организация, состоящая из нескольких людей, которые будут выполнять эту задачу, стремиться к этой цели, и это процессы, которые идут десятки лет, и у других людей. У нас как раз по сравнению с другими маленький авиют, а у других людей с большим авиютом исправление произойдет единовременно. И как это будет происходить, я не знаю. Видимо, у Творца есть и понимание, и знание, и чувства, и идеи, как это должно произойти, и каким-то образом это раскроется. И все согласятся, или как посредством сострадания, как пишет Бальсулам, или через такое раскрытие, когда все согласятся быть поручителями друг за друга, и чтобы все продвигались. И об этом пишет Бальсулам в «Последнем поколении», и он говорит, что может останутся вообще там несколько тысяч людей на планете Земля, и уже были такие периоды в истории человечества, когда вид человеческий, род человеческий был под угрозой уничтожения, но и тогда с такого опыта они согласятся быть в поручительстве. Как это произойдет? Какое страдание должно быть, чтобы люди настолько разные, если ты посмотришь так на улице, когда они будут в поручительстве? Даже если мы посмотрим на себя, где мы по сравнению с этим поручительством, и так это написано, и что если каббалисты написали, то это точно верно.
2: Я думаю, что нужно понять, что мы не совсем понимаем, каким образом распространяется наука Каббала, да, это действительно непонятно. Если мы посмотрим, что прошло чуть меньше лет с того момента, когда Бальсулам делал то, что делал, он в 30-е годы писал эти статьи, это даже меньше, чем 100 лет, писал комментарий на книгу Зор, написал комментарий на Древо Жизни. Кому он все это написал? Не было учеников, которые сидели и учили эти материалы. Он сидел и писал, посвятил тому всю свою жизнь. Это все, что он сделал, он всю свою жизнь просто сидел и писал. И можно было бы сказать, для кого он сделал всю эту работу? И вы видите, сегодня, через 100 лет, сидит Сильвия в Испании. И она, у нее не было никакой подготовки к этому, какой-то реальности. Она открывает эти книги Бальсулама и читает их. Я не знаю, не могу понять, как и что, предвидел это Бальсулам или нет, я не знаю все эти вещи, но мы видим, что это произошло очень вообще отличается от того, что вообще мы могли бы представить в своем разуме. Давайте возьмем Рабаша. Рабаш сидел с маленькой группой своих учеников. Большая часть их еще даже училась с Бальсуламом и продолжили с Рабашем. Они были уже довольно все пожилые. Вдруг пришел Рав Михаил Айтман, какой-то ученик, вообще непонятно откуда, начинает учиться, постепенно включается. И потом приводит еще большую группу учеников, тоже непонятно как, откуда. Ортодоксальный город Бнебрак. И вдруг Рабаш садится, начинает писать статьи, и он посвящает все эти 7 последних лет своей жизни, начиная от 1984 года до 1991 года, к главному, что он садится и пишет около 300 статей. Есть статьи десятки страниц, есть более короткие. Сегодня мы их читаем, видим какое-то сокровище. И снова я могу спросить, для кого он писал? Той группе не нужно было эти 300 статей. И мы сегодня сидим и читаем это. Статьи Рабаши. Для нас это учение, Тора — это сердце десяток. И сегодня я могу сказать о нашем учителе. Мы сопровождаем его 30 лет, и он записал десятки тысяч часов. И тоже, кому нужно так много материала? Но факт, что сегодня мы сидим, смотрим эти уроки 2002 года, другой период. Что я хочу сказать, что наука Каббала, она не связана со временем, так как мы понимаем время. Она распространяется согласно своему порядку, который определяет Творец. Мы должны меньше заниматься как, что, когда произойдет. Мы вообще не понимаем все эти вещи. Что мы можем сделать, что мы можем реализовать? Это наша роль — сделать это в нашей десятке, в нашем регионе, следовать тому, что говорит Рав, именно так, как он обучал нас. И свет, он уже произведет свою работу так, что мы, может быть, не совсем понимаем, кто знает, какой всплеск произойдет, когда и где, и в какой группе. Все это нам непонятно.
0: Я могу добавить интересную информацию. Мы думали, для кого Рав дает такое большое количество уроков. Ведь посмотрите, есть 365 дней в году, и мы смотрим столько много лет. Достаточно, он бы несколько лет там дал, а потом бы мы повторяли эти уроки. Кто помнит, там мы бы не все же присутствуют на всех уроках. И есть еще количество бесед неимоверное. И очень многие не смотрели эти беседы, там еще уроки, ладно, потому как он в течение дня еще давал беседы и передачи. И на сегодня мы начинаем понимать, для чего это нужно. Тогда я не понимал, кто же будет смотреть, кто вообще найдет все это в нашем архиве. А сегодня с развитием искусственного интеллекта наши товарищи подключили наш архив к искусственному интеллекту. И сегодня каждый может написать, допустим, какой-то отрывок. Я напишу, что вот Рав рассказывал о каком-то человеке, который сидел в Сибири в тюрьме, и у него было раскрытие, исходя из своих страданий, он начал вдруг писать стихи на иврите. И я пишу такой промпт, и через секунду мне выдается этот материал. И то есть для кого весь этот архив? Для всех этих ботов, для всех этих для искусственного интеллекта? Потому что я, мне не нужно ничего искать. Я пишу слово «два», и через секунду я уже получаю из 30-40 тысяч уроков любую информацию, которую я хочу. И это будут еще различные виды, которые разовьются, и мы будем думать, каким образом использовать наш архив. Ребекка, и мы видим на экране собрание, физические собрания товарищей. Мы начнем с вопроса из Москвы, пожалуйста.
4: Да, добрый день, товарищи, подруги. Мы про вопрос ничего не знали, мы думали, что нужно будет просто какое-то дать впечатление, ну так вот нам это представили. Вот мы хотим это дать. Картинка навряд ли передаст то, что сейчас внутри здесь происходит. Мы давно не собирались. И я вот когда узнал, что надо будет сказать, вспомнил почему-то, что ровно 10 лет назад я тоже имел там доступ к регистрации. 457 регистраций было 10 лет назад, сейчас чуть поменьше, около 100. Вот. И сижу, думаю, что это? Мы переходим в качество, или мы просто переходим, или мы просто идем. И потом думаю, да не важно. Важно, что вот мы сейчас все находимся в одном поле поручительства. У нас было собрание товарищей, до этого тоже говорили про поручительство, именно это была тема. И именно вот это вечное, то, что нам дали учителя наши, каббалисты, мы проносим через, ну, как можем. Искусственный интеллект будет дальше это передавать. Мы здесь на месте, кого Творец удостоил. В общем, хотим дать вам впечатление, что московская группа, вот, место называется «Островок». Вот здесь «Островок», сейчас «Любви и отдача». Точка вот эта, она сейчас мигает точка поручительства, точка любви и отдачи. Передаем дальше, какие есть еще островки на карте. Спасибо.
5: Спасибо, друзья, спасибо, Дим, спасибо все дорогие, любимые и старики, и молодые. Мы очень рады, что вы собираетесь вместе. Группа, которая собирается, это очень важно. Мы понимаем, что десятка сама, неважно, какая бы она сильная ни была, она не может держаться, она нуждается в окружении, поэтому мы очень рады видеть вашу инициативу, то, что вы встречаетесь в Москве. Я бы не делал расчетов, кто был в прошлом, кто находится в настоящем. Мы должны сосредоточиться на тех, кто сейчас, а не на тех, кто был. И те, кто есть сейчас, он продвигается, и к нему присоединятся еще новые люди. И вместе мы продолжим наш путь. И вы сердце мировой группы, вы основа мировой группы, вы первая группа, которая была возникла в мире. И мы очень рады видеть вас на экране, когда вы сидите вместе, и радостно слышать, что было собрание товарищей, мужчины и женщины, и что все сообщество развивается, как у нас говорят. Лыхаем нейбару. Спасибо.
0: А также мы хотим услышать второе физическое собрание, которое мы здесь видим, из Копенгагена. Пожалуйста, товарищи, друзья.
6: Yes, please. So in this region we are sparsely populated with Kabbalists now. So in today's modern world with a cynical audience, how would you go about to reach out to a new audience? How do you get people interested who didn't already come to the Kabbalah and had an interest in themselves? How do you effectively disseminate?
0: В нашем регионе нет большого количества каббалистов. Как все-таки правильно распространять?
5: Я не знаю, радостны они или нет. Это публика. Они, у них полноценная жизнь, да, вот эти циники. Мир может быть циничен и, может быть, пренебрегает. Я понимаю твою боль и чувствую. Мы тоже иногда так чувствуем. Но людям плохо. Люди не чувствуют себя хорошо в конце дня. Наркотики без конца крутятся, алкоголь. Люди стараются убежать из реальности, они не хотят жить внутри этой реальности, потому что жизнь вроде бы есть все. Тем более там в Скандинавии, в Северной Европе. В материальном плане есть все, но внутренний человек пуст. Я не должен тебе давать все эти данные страданий, депрессии, самоубийства там в Европе и так далее. То есть человеку нехорошо современному, неважно, он молодой, пожилой, циничен, не циничен. И что, мы должны ждать, пока всем станет плохо? Михаил может поделиться с тобой. Мы сделали очень много, чтобы распространить науку Каббала. Неважно, это было правильно или нет. Наверное, это было правильно на тот момент. Мы поняли, что это нужно делать. И как мы говорили сейчас с Димой, я чувствую, что есть пока что мало учеников там, в вашем месте. Но это начало. Мы все начинаем с первого шага, не с пятого. А сейчас вы сделаете вот этот первый шаг, очень важный. Вы начали учиться, глобальный кампус. Я помню ПАЗа, который очень много вложил. Сейчас сидят товарищи, хотят учиться. Никто тут не делал каких-то движений сложных. Люди постепенно продвигаются, наверняка придут еще. Каким образом мы не такие умные?
0: Да, несколько вещей, которые я могу добавить. Ну, во-первых, мы изучаем науки Каббала, что нет никому каких-то претензий только по отношению к себе. Я могу сказать, что я виню только себя. И так же ведут себя все, кто вокруг меня, что мы не знаем, как обратиться к публике. Мы пробуем, возможно, что этого недостаточно, и, может быть, мы еще не испробовали различные направления, например, через ощущения, через впечатления. Может быть, это очень большая тема, широкая, нужно об этом подумать. И мы пробовали, и те, кто пришли и пришли, мы пробовали только через классический, аутентичный, подлинный такой вид, метод, когда приходят, сидят и учатся, как делали каббалисты на протяжении всей истории. И нужно только помнить, что эти каббалисты были избранными одиночками, как там было несколько человек у Рабаши, как у Балисы.

0: Мама, было там 6 учеников. Мы говорим о том, чтобы здесь пришли тысячи и миллионы, нужно найти какой-то новый подход. Мы еще не нашли его, мы пытаемся. Как я уже сказала, это должно быть что-то эмоциональное, в ощущениях менее учебное. Может, мы вообще не пробовали через юмор, и это очень важная вещь в науке каббала, и Раф много бесед провел на эту тему. То есть должны быть разные формы обучения, и формы должны меняться. Мы еще не нашли, но мы пробуем. И важно пробовать, и из этого внутреннего отчаяния, которое находится у каждого, есть у каждого, мы найдем наш путь. Ребекка, а вот Летисия нам прислала вопрос, и я тоже поняла, она тоже находится в Копенгагене, и она спрашивает, что имеется в виду идти по пути Авраама? Значит ли это, что цель науки Каббала — это вести все человечество к концу исправления без связи с нацией, с религией?
1: Да, это именно то, что пишет Баль-Асулам. Что такое путь Авраама? Путь Авраама — это путь, который Баль-Асулам прописал, перевел так, чтобы наше поколение могло понять. Раваш продолжил путь, Рав раскрыл Каббалу для всех. И мы стараемся идти путем Авраама. Ты видишь, здесь есть люди с разных мест, народов. Никто никого не спрашивает, какая у него религия, откуда он пришел, как он воспитан. У него есть точка в сердце, есть желание учиться, есть желание исправить себя. Он хочет услышать о науке Каббала, и он приходит. Это продолжая предыдущий вопрос. И неизвестно, он пришел благодаря своим способностям или нашим усилиям, это не важно. Мы должны быть там, мы должны продолжать. То, что называется лавка, должна быть открыта. И тот, кто придет, тот придет. Согласно своему внутреннему хисарону. А мы продолжаем путь Авраама. Я не знаю, Авраам планировал, что сейчас соберутся в Копенгагене люди, и ты одна из них. Но так получается, ты видишь, ты сидишь, ты читаешь Баль-Асулама, сидишь с товарищами, хочешь объединяться, и через это объединение раскрыть Творца. То же самое, так же, как сидят ребята в Москве и в любом другом месте. Вот сейчас мы видим также, женщины собрались в Вильнюсе, и вообще в каждом месте, где есть люди, которые хотят объединиться, доставить наслаждение Творцу через методику Баль-Асулама, Рабаша и Рава, это путь Авраама.
0: Вопрос из системы Арвуд, Френч 3, пожалуйста.
2: Кенет, дорогая.
1: Спасибо за прекрасный урок. Я надеюсь, что вопрос понятный, уместный. Более тонкое желание — это Израиль. У него есть меньше авиют. То есть нужно делать меньше усилий, меньше преодоления. То есть они выигрывают меньше в духовном. Но если мы говорим, что Бнебарух мировой, и это Исраэль, Баль-Асулам, как говорит, тогда мы тоже меньше выиграем духовное, если у нас есть желание с меньшим авиютом.
0: Да, так мы услышали от Рава. И потом, когда придут народы мира с намного большим авиютом, и их раскрытие будет намного большим, да? А мы с маленьким авиютом, поэтому мы можем сидеть и слушать тут об исправлении эгоизма, о поручительстве, а они вообще не способны. Вот наш товарищ сказал, что они циничны. Верно, они циничны, потому что они умны. У них есть опыт. У них есть опыт в жизни, и они понимают, что просто так объединение мы уже пробовали на протяжении тысяч лет, это ничего хорошего не приносит. А мы здесь приносим что-то новое, объединение для раскрытия Творца. И не нашими силами, а посредством высшей силы. И для этого... И в этом люди еще циничны, они не верят, что это может произойти. Это исходя из их опыта. То есть здесь есть два

0: в разной форме, а не в простой форме, как мы можем раскрыть это сегодня, Исраэль или в десятке. Поэтому есть тут два пути, и об этом пишет Бааль Сулам в своих статьях.
1: Посмотрим клип 2, номер 2, клип с Равом. Это говорится о том, что мы сейчас говорили.
0: Что он пишет здесь, что невозможно было даже представить, что кто-то чужой может в этом принять участие. Кто это?
1: Те, у кого есть вот эти искры, ишаркейли, которые стремятся к свету, которые ищут, в чем смысл моей жизни. Они очень стремятся правильно реализовать себя, исходя из того желания, которое есть в них. Ну, а как еще это называется? Согласно чему? Сколько параметров есть вообще в общем желании? Есть общее желание и есть искра, то есть решимо от того экрана, который был когда-то, и свет, который находится над ними, потому что он вышел из кли, вот и все. Нет ничего другого. Согласно этим трем параметрам, те килим, которые пробуждаются, они называются согласно своему пробуждению относительно других. Исраэль согласно своему желанию. Это понятно? Нет. Но твое кли, допустим, называется Ешар на чемпионат мира, мундиаль, да, прямо, ну, согласно твоему вектору, твоему направлению.
0: Он говорит, что только потомки Авраама, Ицхака и Якова, и не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой начнет участвовать в этом. Как это вообще можно представить?
1: Потому что это согласно желанию, уважаемые. Мы собрали такой клуб, и в этом клубе собираются те, кто хотят, у кого есть вопрос, в чем смысл моей жизни, и тоже согласно определенной методике. Поэтому мы тем самым собираемся в одном месте. Ну и, конечно, те, у кого нет желания, вот это стремление, то они не имеют к этому отношения. Те, кто остаются, они называются Ишаркель, прямо к Творцу. А те, кто убегают, они пока не готовы. Пока не готовы. У них есть Йошер, Ишар. Прямота, ну, направление к чему-то другому. Видите, мы собираемся. В этом клубе собираются только те, кто хотят раскрыть, в чем смысл жизни, и тоже согласно определенной методике. Поэтому мы собираемся в одном месте. И, конечно, те, у кого нет этого желания или этого стремления, то они не имеют к этому отношения. Это именно и есть процесс, вот ничего не поделаешь. Наша роль — действительно отыскать тех, в ком уже есть это стремление и это желание.
0: Нам прислали вопросы. Вопрос от подруги из женской группы Турции. Человек забывает все очень быстро. Как помнить о том, что мы заключили этот союз с Творцом. Михаэль, ну, скорее всего, что у нас еще не произошел союз с Творцом, где бы это было. Если бы у нас был брит, мы, наверное, не забыли об этом. То есть мы еще на этом пути к Творцу сначала должны заключить союз с товарищами. Почему? Потому что Творец скрыт от нас. Он не говорит со мной, а если говорит, то я не знаю, как это расшифровать. То есть вместо себя он поставил товарищей. И здесь я могу проверить, нахожусь ли я с ними в союзе или нет. Что значит быть в союзе? Я обязан каждый день, в течение всего дня, думать о том, как продвинуть их к духовному. Просто весь день, как какой-то бизнесмен, который думает весь день, как увеличить свое состояние, также и человек, который думает о своей десятке, о своих товарищах, думает, как их продвинуть, их как группу, как личности, в речи, в действии, в мысли. Это называется, что что он находится каким-то образом в союзе, и каждый

0: То есть проверить себя, находится ли он в такой в таком состоянии, в такой ситуации. А если нет, нужно обратиться к Творцу и попросить у него помощи, сил для этого. И это условие, это как условие, которое было 3000 лет назад, и они заключили союз. Первое, они были очень тонкими, их желания были очень тонкими, а мы уже находимся в Авиюте, четвертой стадии. Далит, то есть, и второе, они вышли из Египта, фараон им уже не мешал, и поэтому они могли стать одним человеком с одним сердцем. Потом, понятно, начинал возрастать Авиют, и были другие проблемы, поэтому этот союз тоже исчез. Это не статическая вещь, но это исторический такой знак, что это произошло между людьми, и у нас якобы есть об этом память того состояния. Кстати, сегодня это легко понять. И сегодня я могу говорить с человеком с улицы и сказать, что в тебе есть атомы, которые были еще со времен Большого взрыва, и в каждом из нас есть атомы, и внутри атомов заключена информация о состояниях, которые у нас с нами происходили, были миллион лет назад. То есть, когда раскрыли то, что... То есть, когда человек говорил 500 лет назад, всего лишь 500 лет назад, что планета круглая, то его сжигали. Сегодня уже не проблема, можно сказать, что планета круглая, и можно сказать, что у нас есть гены, и в генах есть различная информация такого или другого вида. И наука Каббала говорит, что есть еще информация внутри наших духовных генов. Решимо, от слова решимо, рошим, впечатления, то есть впечатления, которые были получены тогда, 3000 лет назад, когда мы соединились. То есть тела исчезли, но информация находится сегодня в других телах. И есть такие, в которых эта информация всплывает на поверхность и требует ответа. Это называется точка в сердце. И это мы. И есть такие, которые, в которых эта информация пробудится через там, еще 100 лет. Так это? Так на нас возложено только реализовывать. Ребекка. Джон из Кабью спрашивает. Я изучаю, что Израиль — это самая тонкая часть со всего и всех народов. Но с другой стороны, мы говорим о том, что это те, кто каббалисты, они обладают самым большим эгоизмом. Как это вообще одно с другим сложить?
1: Важно понять, о чем мы говорим. Если мы говорим согласно порядку исправления, то Израиль — это самое тонкое желание, которое сейчас пробуждается. И поскольку сейчас оно исправляется, то оно становится самым эгоистическим желанием. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания — это желания, которые существуют в нашем поколении. И те, кто Израиль, то есть те, кто приходит сейчас к исправлению, в них пробуждается точка в сердце. И поскольку в них пробуждается точка в сердце, начинают раскрываться еще другие слои эгоизма. Это не противоречит тому, что в процессе исправления, уже после того, как те, кто называются Гальгальта и Наам, они исправляются, приходят более тяжелые желания, которые называются народы мира.
0: Кима из Кабью 13 спрашивает. Я слышал, что Творец создал желание, и мы живем внутри этого желания. Что значит, что мы живем внутри желания, и что значит внутри? Михаэль, мы живем согласно программе. Желание — это место. Можно сказать, мы живем согласно желанию или согласно программе, которая действует согласно формуле максимум наслаждения при минимальном вложении силы. Так я на все и все абсолютно. Все люди вокруг так смотрят на все живое, растительное, неживое, растительное, животное. Только лишь с проекцией, как я могу получить максимальное наслаждение при минимальном вложении сил. И у нас в этом нет никакого выбора. То есть называется, что я живу согласно этой формуле. Так я отношусь к жизни в каждый момент времени. И что, какая проблема с этим? И проблема в этой программе, что она не предназначена для наполнения. Она меня не наполняет. То есть, допустим, я бегу за каким-то наслаждением, как только наслаждение заходит в кли, оно гасит наслаждение. И я чувствую себя вдвойне опустошенным. То, что я хотел, наслаждение, которое сейчас исчезло, и то, что у меня был хисарон, стремление к этому, и это тоже, это стремление тоже исчезло, оно наполнилось и исчезло. И так сказано, что человек, который хочет 200, который получает 200, хочет 400. Ты можешь почитать сказку Пушкина о золотой рыбке, почитай, там очень красиво описан этот процесс, как эта старуха каждый раз хотела все большего. Это мы. Это, в общем-то, мы. Каббалисты говорят, что есть иной путь наслаждаться. Что если ты наслаждаешься не внутри своего желания, а ты наслаждаешься якобы исходя из того, что другие наслаждаются, допустим, как в примере более или менее с детьми. Допустим, я наслаждаюсь, что мой ребенок преуспевает. Так это неестественно. Допустим, с ребенком это естественно, но по большому счету это неестественно, это называется отдачей. Разумеется, что здесь есть еще дополнительный компонент Творца. И поэтому это наслаждение не исчезает. То есть Творец говорит следующее. Если вы сможете наслаждаться и принимать меня в расчет перед каждым наслаждением, когда вы наслаждаетесь, потому как я бесконечен, то и вы сможете наслаждаться бесконечно. И есть люди с большим авиютом, как у нас, и мы где-то внутри, не то, что мы верим в это, мы внутри чувствуем, что в этом есть истина, и поэтому мы согласились попробовать. Так есть такие, которые согласились, а потом через несколько лет разочаровались и оставляют, а есть такие, которые продолжают и хотят провести в этой жизни этот эксперимент. Кто знает? Мы не знаем. Можно поверить в то, что нам пишут, но это называется верой мудрецов. Пока мы на себе не проверим, является ли это истиной, никто не знает. Рав всегда говорил, что проверяйте, нет выбора. Если ты можешь, все еще можешь наслаждаться другой форме, так наслаждайся. А если ты уже понимаешь, что жизнь проходит, и что уже может произойти, какие же тут уже наслаждения могут быть, так ты соглашаешься продолжать идти по этому пути и попробовать его реализовать. Ребекка, гения из МАК 167 спрашивает, что такое искры очищения, которые благодаря поручительству передаются от Израиля всему человечеству, и каким образом они передаются?
1: Да, тут есть дальше в следующих пунктах. Барислав говорит о царстве первосвященников и священнослужителей. Что это за переходные периоды, искры такие? Здесь говорится о состоянии, когда Израиль, как Михаил объяснил, это не какая-то группа или какое-то там племя. Это люди, которые собрались согласно определенной идеологии и стали называть себя народом, то есть собрали людей, у которых есть желание и потребность раскрыть Творца. Они готовы следовать за своим учителем, который называется Авраам, согласно методике, которая называется наука Каббала, очень похожа на нас. Мы группа людей, в которых пробудилась точка в сердце. Мы готовы следовать за нашим учителем, равом доктором Михаилом Лайтманом, согласно методике, которая называется методика Баля Сулама и Раблаша. Нас ничего больше не связывает. Мы не являемся одним народом, одной религией, одной национальностью, или одним возрастом, или один социоэкономический какой-то слой образования. Нет, точка в сердце проснулась. Это те самые искры. Вот эти искры, их точки в сердце, которые пробуждаются на каждом этапе, в каждом поколении. Поэтому мы и сказали, нечего заниматься прошлым. Кто там был, кто ушел, или кто еще не пришел, это вообще не имеет значения. Сейчас есть группа, и у этой группы есть желание к исправлению. Им дали методику, им дали учителя, И они должны реализовать эту методику. Сколько их будет, их больше, будет их намного больше или будет их меньше, это тоже не актуально. Одна из функций, из должностей вот этой группы — отыскать тех, у кого проснулась точка в сердце, пригласить их, позвать их, вскричать к ним, как пишет Баля Сулам в своей статье «Последнее поколение». Но не более того, мы не знаем, как, когда все соберутся. Но те, кто уже собрались, Женя, в продолжении твоего вопроса, они должны реализовать этот процесс. И тем, что они реализуют процесс, они становятся вот этим переходным звеном, потому что они удерживают это горение. Это как факел, который каждый раз передается. Каббалисты на каждом этапе производят исправление и передают его дальше, то есть продолжают дальше этот процесс исправления. В общем-то, это те же души, которые каждый раз совершают кругооборот. Поэтому искры, вот эти утончения, это мы, которые находимся здесь, у нас проснулась точка в сердце. Мы должны реализовать эту методику. Точно, как было у Рабаша, Балеслама, Рабаша и Рава.
0: Есть еще вопрос от Копенгагена, пожалуйста.
2: Hi, I have a question. If our nature operates according to the program of maximum pleasure with minimum effort.
0: Здравствуйте, у меня вопрос. Если наша природа действует согласно закону максимального наслаждения при минимальном усилии, как мы можем подняться выше нашей природы? Выше этой программы, которая приводит нас в действие. Михаил, да, ответ простой. Не можем подняться. А если бы могли, мы бы поднялись. Так что же, да, делаем. Творец и не требует от нас больше того, чтобы мы поднялись над этой программой, исправили ее, изменили ее. Откуда нам знать об этом? От нас требуется очень простая вещь. Только осознать это. Ты должна, как ученая, исследовать эту программу и раскрыть, что эта программа не приводит тебя к наполнению, и тогда обратиться к Творцу, чтобы Он исправил. Ты не можешь сама сделать это посредством своего разума. Допустим, я тебе сейчас сказал это, и ты знаешь, что программа не в порядке, и ты должна обратиться к Творцу. В разуме ты это понимаешь, но в сердце разум не властвует над сердцем. Наоборот, он только обслуживает сердце. То есть вот эта дельта, разница между тем, чтобы это услышать и узнать, понять и осознать, это может взять несколько десятков лет. Это очень простой примерно с нашим миром. Я не знаю, ты куришь или нет. Допустим, да. Допустим, я тебе скажу, что курить — это плохо. Ну, так ты и так это знаешь, без меня. Тебе не нужно, чтобы я тебе это говорил. Последние 20-30 лет есть очень много исследований. Но между этим знанием и тем, что я чувствую зло от этого, что я чувствую плохо себя от этого курения, так это называется осознание зла. То есть это берет несколько десятков лет, то есть это осознание зла. Так как-то я могу это осознать быстрее посредством таких вот встреч, тем, что мы соединяемся. Да, в общем, своими усилиями притянуть этот высший свет. То есть этот высший свет, он, в общем-то, какой-то материал, какое-то вещество, посредством которого я себя изучаю. То есть приходит свет и показывает мне, где я не в порядке. А от меня, что требуется только обратиться к тому изготовителю, к Творцу.
1: И не надо забывать, что единственная сила, которая исправляет, это свет, возвращающий к источнику. Мы не исправляем себя, мы создаем условия для притяжения света, возвращающего к источнику. Это наша основная работа.
0: Я еще добавлю тебе, что мы будем это изучать тоже. Вся суть состоит в том, как обратиться к Творцу. Это не просто так. Ну, давай, Творец, дай мне свойства отдачи. Ну, там я слышал что-то, я не знаю, что это. Ну, дай мне свойства отдачи. Нет, ты должна познать это, осознать это с обратной стороны, что такое свойство получения. Ведь почему же сказано «возлюби ближнего как самого себя», то есть нужно осознать, как, насколько ты любишь себя, чтобы начать понять, как возлюбить ближнего, и чтобы начать просить Творца, это очень сложный процесс, очень много условий есть. Допустим, даже искусственный интеллект, там чат GPT, ты приходишь, и ты говоришь, я хочу сумку, и он дает тебе, ты хочешь купить сумку, ты говоришь, я хочу сумку, он даст тебе тысячи сумок. А если ты говоришь, я хочу такую сумку или другую сумку для путешествий, или для того, чтобы там подняться в горы, или для верховой езды, или другие. То есть это очень много параметров этой сумки, и поэтому если ты не дашь эти параметры, это не получишь точный ответ. Мы должны научиться просить у Творца в четкой, точной форме и в то же время от сердца, то есть должно быть из сердца. И это то, что мы изучаем науки Каббала. Это очень научная вещь, очень сложная, но у нас нет другого выбора. Для этого дана человеку жизнь, чтобы в конечном итоге он знал, как обратиться к Творцу. Пожалуйста, вопрос из Кабью.
3: I have a question. If we assume that the world is inside of me based on the perception of reality, that means all the nation of the world and all these desires are inside of me.
1: Если мы говорим, что согласно восприятию реальности, весь мир находится внутри меня, все народы мира. И если человек, он еврей, и он каббалист еврейский, он прошел все свои желания, все свое развитие, уже подошел к концу, или он только в начале своего развития, и сейчас ему придется проходить все вот эти желания, которые более грубые, чем его желания. Я не думаю, что я понял вопрос, но я постараюсь ответить. Ариэль, можешь подытожить? Я не совсем понял это. Переводчик. Повтори, пожалуйста, в одном предложении, а то мы не совсем поняли.
3: Everything is inside of me, including the nation of the world. And if one person is in Kabbalah, learning Kabbalah, is he at the beginning of his soul journey or is he at the end of his soul journey? That means the development of his desire is at the end or is it at the beginning?
1: Перевод. Если весь мир внутри меня, это народы мира, и все находится внутри меня, и сейчас прихожу учиться науку, изучать науку Каббала, я нахожусь в начале духовного пути или уже в конце его? Я не знаю, какая связь между двумя частями этого предложения. То, что весь мир находится внутри меня, это то, что говорит каббалист, но я пока что это не чувствую. Да, я слышал такое высказывание, Баалей Сулам так говорит, мы это объясняем, но ты не живешь сегодня и чувствуешь, что весь мир находится внутри тебя. Это идея, которую ты, может быть, стараешься выяснить, как это почувствовать, как это увидеть, где ты находишься относительно этого и так далее. По поводу второй части, находится ли человек в начале своего пути или в конце своего духовного пути, он находится в начале духовного пути, потому что такое духовный путь? Духовный путь человека начинается, когда в нем пробуждается точка в сердце. Он не ответственный за то, когда в нем пробудится точка в сердце. Это то, что дается ему свыше. Он не понимает порядок, он не знает почему, так же, как и ты не знаешь почему. Однажды в твоей жизни, в нашем восприятии, это согласно времени, ты начал спрашивать, начал искать. Не знаю, как ты пришел, это не особо имеет значение, но каждый приходит тем путем, которым приходит. Почему? Потому что на каком-то этапе Творец пробуждает в нем вот этот вопрос, в чем смысл жизни? И тогда он начинает искать. Один ищет много, другой ищет меньше. В итоге приходит к науке Каббала. Теперь начинает свой путь. Что он прошел прежде? Каким образом? Раньше, позже? Мы не знаем. Мы знаем только то, что видим сейчас. У каждого есть какой-то потенциал, который называется основа. Это основа, в общем-то, это тот же корень души человека, И когда он построит уже свою духовную кли, это будет называться душой. Но пока что это точка в сердце. Начинается маленький осколочек, Рав говорит, что это осколочек отраженного света, экрана. Он начинает пробуждаться буквально как зародыш. На него светит свет, возвращающий к источнику, а окружающий свет с помощью учебы. Он начинает постепенно развиваться, и сейчас это зависит и от человека, в основном от его вклада, от тех усилий, которые он вкладывает, то усилие, которое он прикладывает, насколько это важно ему, насколько он вносит себя в окружение, насколько он это окружение делает важным для себя, насколько он старается. Это зависит от него. И есть часть, которая не совсем от него зависит. Это уже тот путь, который запланирован для него. Но мы сосредотачиваемся на одном. Что я могу сделать? Большой пишет очень просто. Все, что в твоих силах делать, делай. И в тот момент, когда я начал свой духовный путь, я должен сделать тот максимум, который я могу, чтобы продвигаться в тех условиях, которые мне даны. Очевидно, у каждого есть свои желания, и это тоже нормально. Это ответило тебе на вопрос?
3: Yes, thank you.
4: Туда.
0: Еще вопрос из МАК 39, пожалуйста.
5: Добрый день, друзья. Мой вопрос имеет практическое значение. Для того, чтобы быть распространителем науки Каббала, насколько хорошо должен знать этот предмет сам каббалист? И должен ли он иметь какой-нибудь там сертификат, скажем, диплом или еще чего-то? Спасибо.
0: Смотри, во-первых, тебе нужно сначала учиться и соответствовать этим внешним критериям, хотя бы которые определили каббалисты. Это первое. Второе, не каждый человек, даже который соответствует критериям и даже находится в постижении, может преподавать. Способности преподавания, как и в нашем мире, мы должны приобрести, изучая преподавание. Большинство наших преподавателей имеют диплом преподавания. В Бнебарухе есть курсы для тех, кто хочет быть лектором. После того, как он соответствует всем критериям, разумеется, мы не проверяем, если он находится в постижении или нет, но то есть это не условие для того, чтобы преподавать. И если, только если у человека есть стаж и внешне, хотя бы внешне, он соответствует всем условиям, которые ставят каббалисты, и он прошел профессиональный курс, и он знает, как передавать и знания, и чувства, и он может преподавать. То есть у нас есть сотни преподавателей, у нас, вы видите, каждый день практически есть разные другие преподаватели, которые преподают. Тео спрашивает так. Несмотря на страдания, также и окружение, которое мы получаем, получаем от Творца. Вместе с этим есть потрясающая виртуальная платформа для обучения. Можно ли все еще притянуть окружающий свет в виртуальной группе?
1: Да, это условия, которые тебе даны. Ты видишь, тут есть на экране много людей, которые сейчас соединены виртуально. Вместе с этим часть из них предлагают усилия, чтобы встретиться физически. Мы говорили о Копенгагене, посмотри на ребят из Флориды. Они могли бы соединиться виртуально. Почему же они собрались сейчас? Они сейчас делают трапезу, улыхаем, сидят вместе. Они понимают, что есть ценность у физического собрания. И ребята из Москвы рассказали, что они не встречались долго, сейчас встречаются, в Астане сидят ребята. То есть, если ты можешь, то ты должен. Это очень просто. Есть люди, у которых нет возможности по разным причинам. Либо Творец не дал им условия, они рассеяны слишком по земному шару, или даже в своей стране. Но если ты можешь, то стоит встречаться физически. Поэтому мы сделали виртуальную систему, чтобы каждый человек мог соединиться в любой момент, в любом практически месте в мире, на своем языке. Ты видишь, сейчас сидят ребята, переводят язык, чтобы ты мог сидеть и слушать. Есть здесь целая система, которая действует, чтобы обеспечить каждому человеку возможность быть в процессе учебы. Сейчас начинается процесс ТЭО. Посмотреть, есть ли у тебя вокруг тебя такие ребята, которые могут подсоединиться к этому процессу, можешь ли ты организовать такую встречу, такое собрание и так далее. Я думаю, что товарищи, которые сейчас собрались, кто-то, очевидно, вложил в это дело, это же не происходит само по себе, поэтому мы очень поддерживаем вот эти физические собрания. В конце октября мы тоже это делаем. Стоит посмотреть в том регионе, где собираются люди, даже если это стоит проехать. На прошлой неделе я был в Праге, и люди ехали 5 часов, чтобы прибыть на это место, потому что им было важно собраться физически. Здесь есть тоже вопрос усилия человека, насколько это важно для него. В итоге, мы учимся виртуально и хотим собраться физически там, где это возможно. Где невозможно, это понятно. Но в тех местах, где это возможно, требует от нас усилий, то стоит делать это усилие.
0: Есть у нас еще время для вопроса? Нет. Мы завершаем. Есть сообщение? Нет. Мы очень рады этому уроку сегодня и особенно рады, как видеть вас, собирающихся вместе. И мы встретимся на следующем уроке, на следующей неделе. Большое спасибо. Завершим песней.

0: Sì, ma cosa è?
1: Ma lo vedo.

0: Здравствуйте всем. Мы пользуемся уроком из книги «Зор», а из книги «Труды рабочих» первый том, статья «Любовь товарищей». Возникло несколько вопросов у товарища по интернету, которые хотим выяснить. И в связи с этим мы будем изучать эту статью. Начнем с краткого содержания, которое даст раб, продолжим вопросами и перейдем на «Зор».
1: О коротком содержании сказали. О том, что будет урок, вы только что меня предупредили. Хорошо, нормально. Мы с утра читали эту статью. Эта статья дает нам подход к порядку нашей работы, чтобы предоставить время. Раба собирается на источнике, на фразу. Он говорит, в одной фразе сказано. Любви ближнего, как самого себя. То есть главное — это любовь. Это правило. И в другом месте написано, творца бойся и работу выполняй, потому что в этом вся работа. Потому что в этом весь человек. То есть встретит это все. В этом весь человек. Есть еще. Аввакух пришел и обосновал все правилом, правильник в вере своего живого. То есть все зависит от веры. То есть у нас есть любовь, возлюби ближнего как самого себя, есть страх, трепет перед Творцом, есть вера. То есть основа, основа человека. Так будто бы эти сразу противоречат друг другу, или говорят об одном и том же. Объясняет нам раба. Говорят о пути. Пути исправления нашей души постепенно. И начинаем мы желание получать для этого получения. Нет у нас ничего, и даже не знаем мы ни об отдаче. Хотим приобрести этот мир, будущий мир, только что было хорошо. То есть пришел, спрашивает, чем смысл жизни, как прийти к добру. Прийти к тому, что было хорошо. Это здоровое желание, которое естественно находится в каждом человеке. И то, что в нас пробуждается дополнительное желание, то есть в сердце, поиск, это уже не особенное. И особенное тем, что мы чувствуем с этим новым желанием, которое у нас пробуждается, что нет на него наполнения, нет ответа в этом мире. Есть какая-то потребность. И сторон. Я хочу что-то. А что ты хочешь? Не знаю, что. Ты хочешь богатство? Ты хочешь стать известным, чтобы тебя почитали? Ты хочешь быть сильным? Ты говоришь, что ты хочешь? Не знаю, этого не хочу. Так что? Не знаю, это меня не наполнит. Что-то большее. Для чего жить, не знаю. Так задается вопрос на человека. По сути, вопрос о душе. Это уже с другого уровня. Не с уровня нашего мира, где все происходит на уровне действия, на животном уровне. В поиске наполнений, а человек хочет подняться на другой уровень, почувствовать себя вечным, существует там, где существует вечная гармония, что через 70 лет все оканчивается, и нет никакого вообще смысла продолжать жить, не смысла. То есть видит зарождающего, то, что называется. Он хочет постичь чего-то очень большого, сверхживотного, материально живого проживания, существования. И когда человек подходит с таким вопросом к науке Каббала, то он начинает заниматься, он еще не знает точно, о чем идет речь, пока объясняет ему, что существует понятие группы, отдачи. Он думает, ну ладно, хорошо, надо это, ну хорошо. Но он все еще не понимает смысла
2: этих вещей. Потому что изменения, происходящие, понять, о чем говорит Тора, приходят к нам только под воздействием света. И если бы не свет, то не может быть, чтобы что-то произошло. И поэтому человек учится, неважно в каких условиях. С его стороны он хочет быть большим, умным, он хочет приобрести все, неважно. Главное, чтобы учился. И постепенно он включается в группу, начинает слышать. Немножко распространения, немножко дежурств разных. То, что в каббалистических группах было принято, в их, все эти группы существовали определенным образом. Мы видим, что была группа Рамхаля и группа Раби Шимона. Все существовали в такой группе. И в такой группе человек ощущает свои обязательства относительно других. Он включается в них, он им должен, а не должны ему. И все это для чего? Все это для того, чтобы дать человеку возможность включиться в потребности других людей, своих товарищей. Как в этом мире мы включаемся в желания людей через средства массовой информации, скажем, через известные нам медиа, так мы через группу приходим к связи между собой. И эта связь между нами приводит, придает нам новое желание каждому. Если я включаюсь в группу, я не знаю точно, что я хочу. Но я вхожу в них. Может быть, и они в точности не знают. Может, кто-то знает чуть больше, чем я. В конце концов, я начинаю получать от них, я впечатляюсь от них. И через соединение с ними я принимаю какие-то изменения, чувствую, что свет на меня влияет, объясняют нам каббалисты, все души связаны друг с другом. И мой вопрос, которым я задаюсь, для чего я живу, почему? Это уже вопрос души, то есть это потребность, которая не относится к уровню животному нашего мира. Это потребность, хиссарон, исходящий с более высшего источника. И поэтому, когда я включаюсь в такие хисранот, вопросы, желания людей, которые приходят с тем же самым, так и мой хисарон растет. И наши потребности, как душ, потому что вопрос исходит из души, из более высокого места, чем наша жизнь, так эти хисароны связаны друг с другом. В единый механизм, одной связью. Это связь между душами. И поэтому я начинаю состоять из 10, 20, 100 человек. Зависит от того, с кем я нахожусь. И мой хисарон растет. Кроме того, что он растет, я получаю от всех увеличенный хисарон. То, что приходит ко мне, это он приходит ко мне в форме, когда он пробуждает ко мне мое отношение к отдаче. И получается, что сама сеть, связь, существующая между нами, дает мне такой хисарон, который указывает на связь между нами. А связь между нами — это уже его строение, его характер — это взаимная отдача. Свет, который находится внутри, между душами, чем я тоже впечатляюсь, я его самого по себе не вижу, я вижу только результаты. То есть постепенно приходит другая ценность отдачи, связи между людьми. Я начинаю это слышать, это берет время, месяцы и месяцы. Я начинаю слышать, что только через ту связь между нами может прийти ко мне избавление. Что такое избавление? Высший свет, который на меня подействует и сформирует во мне такой хисарон, через который я почувствую Творца. Все исходит через ощущение, что мне необходимо прийти к отдаче. То есть первая остановка, я начинаю с того, что я должен отдавать ляшпия. Должен отдавать. Я еще не чувствую себя должным, но я слышу, что я должен отдавать, что существует в этом нечто высокое и большое.
1: И
2: тогда я прихожу к состоянию, которое называется ира, трепет, страх. Действительно ли я могу отдавать? Потому что в той мере, в которой я могу отдавать, я буду равен Творцу. Значит, я могу отдавать или нет? И если я могу отдавать, то отдача — это кли, в котором я почувствую свою духовную жизнь, вечную. Это уже что-то большое. То есть страх, смогу ли я отдавать? Это уже хисарон, это уже потребность, это уже страх, это уже пробуждение определенное. Но это все еще ради себя. Я подготавливаю кли. Если я отдам Творцу, Творец отдаст мне, мы таким образом получим друг от друга, тогда так это будет работать. То есть все это называется лолишма. Почему лолишма? Ло, нет, потому что я думаю не о себе, а лишма означает отдача. То есть есть здесь некая отдача, но чтобы что-то из этого получилось хорошее. И тогда я начинаю настолько ценить, постепенно, я все еще работаю в группе, с распространением, окружающий свет. Я нахожусь между товарищами, свет действует на душу, действует на меня, и я прихожу к ситуации, когда я действительно хочу, желаю отдачи, действительно желаю отдавать. И тогда, когда я действительно подхожу к тому, что да, я желаю отдавать и требую отдачи, тогда я подхожу к вере. И тогда я начинаю изучать, учиться лишма. Начинаю. То есть эмуна, вера, это сила отдачи. И когда я к этому прихожу, сила веры, сила отдачи, я приобретаю это уровень бины называется. Это называется хафец хесед. Возвращение из трепета. Не этот страх, это возвращение. Чува. От страха. То есть, исходящее из страха, могу ли я отдавать, я действительно прихожу к ответу, к возвращению. И тогда, если есть уровень бины, который я приобрел во всех своих келим, во всем своем авиюте, начиная с авиюта де шорош и до уровня четвертого далит, тогда я прихожу к Ава, к любви. Возвращение к любви. Таков путь. Это то, о чем мы читали в этой статье. И, конечно, во многих статьях мы это изучаем. И в Талмуде Десятисферот. Этот порядок, только там он пропускает страх. Он сразу говорит, что приходим. Вера и затем к любви. Но он не проскакивает, он просто говорит укороченно. Итак, я прихожу к лишма. Лишма означает только отдача. Только отдача. Все, в этом путь. И тогда, когда я прихожу к этому, я прихожу к слиянию, уподоблению и так дальше. Ну, а сейчас, может быть, начнем от вопроса.
3: Вопросы с утра послали 20 человек, послали нам вопросы. Это вопросы, которые мы собрали в течение дня со всех товарищей. В чем разница между Творцом и группой?
2: Разделяющий Творцу и группу, разделение в том, что группа — это такая система, в которой я чувствую, почувствую Творца. Что такое группа? Творец сотворил желание получать. Желание получать состоит из разных желаний. И эти желания связаны друг с другом, как клетки нашего тела, как органы нашего тела, разными видами связей. И тогда каждая часть — это отдельная душа, а вся система — система душ, где связь одного с другим. Нам нужно изменить эту связь. Мы начинаем ее с нуля, затем мы раскрываем, что мы находимся в ненависти, и затем должны прийти к вере, и затем к любви. Объясняет нам Баля Сулам в статье «Дарование Торы». Ненависть — это понятие естественное. Вера называется «не делай товарищу то, что ненавистно тебе». Это слова Иллеля. А затем то, что сказал Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя». То есть это уровень Бина, а это уровень Кетер. А это наше начальное состояние, неисправленное Малхут. Да, это сказал Элель, это сказал Раби Акива, это сказал я.
3: Тимур из Питера спрашивает, как я могу объединить группу и Творца? А если я это сделаю, я этим отменю свой эгоизм?
2: Секундочку. То, что я раскрываю свое отношение к другим, в моем отношении к другим, существует здесь мое желание относительно ближнего. Как я с ним связываюсь? Получается, что в конце концов все кли происходит, когда мы связываемся под одним экраном. Это может быть экран Хафец Хесед, а может быть экран Масах Бины. То есть Бины, а может быть и Масах Кетера. Или я отдаю ради отдачи, тогда это называется шорош. Нулевая стадия, первая и вторая. Авиюта. Или я начинаю работать с третьей и четвертой стадии авиюта. И тогда это получение ради отдачи. И в соответствии с этим я раскрываю свет, находящийся в связи между нами. Когда я говорю о ненависти, о любви, о вере, я говорю о своем желании. Это все еще желание, рацион. Мое желание. Что я раскрываю в этом желании? Все это желание. Что я раскрываю внутри желания? Это называется Боре, Творец. Приди и узри. Бо и Ре. Зависит от того, насколько желание исправлено к отдаче. Да.
3: Опять, Тимур из Питера спрашивает, как я могу объединить Творца и группу? Если это сделаю, я отменю этим свое эго?
2: Соединить Творца и группу мы можем так. Прежде всего, я думаю, как прийти к слиянию. Прийти к слиянию с Творцом. И тогда из этого следует, я прихожу к кли, который должен подготовить. Это будет наполнение. Свет. А отсюда я прихожу к кли, в котором я нуждаюсь. Кли — это соединение между душами. между душами. И это и есть группа. Исправленная группа.

0: Я не очень вижу, может быть, где-то ошибся. Если ошибся, подскажите.
1: Еще один вопрос. Тот усилитель, о котором вы говорили сегодня утром, он предназначен для того, чтобы обращаться к товарищам или обращаться через товарища к Творцу, чтобы получить сил?
0: Я обращаюсь к группе и к товарищам, но я пользуюсь силой группы, как силой Творца.
1: Нет у товарищей сил, но в моем обращении к ним и в их ответе мне, мы вместе пользуемся силой Творца, которая заложена в нас, между нами. Мы все время этим пользуемся. Если я обращаюсь к товарищу так, что мы хотим объединить желания и вместе воспользоваться им для раскрытия Творца, он существует, мы можем этим воспользоваться. Он есть между нами, как воздух сейчас находится. Да.
2: Как именно я наслаждаюсь? В чем мое наслаждение от Творца?
0: Что значит «в чем»? В келим, в характере.
2: Говорит, пока что я от него ничего не получаю.
0: Ну, может быть, он имел в виду следующее. Я получаю наслаждение Творца в своих отдающих келим. Я подготавливаю свое желание к отдаче. Я получаю возможность отдавать. И тогда от этой отдачи и есть наслаждение. Тогда называется, что у меня есть то же самое наслаждение, как и у Творца, потому что он наслаждается от отдачи. Да.
2: Сказано в статье, что первый шаг — это чтобы собрались те, у кого есть малая сила, и что они хотят выйти из любви к себе, и тогда каждый должен отменить себя относительно других, и тогда они станут большим телом. Мой вопрос — что значит аннулировать себя перед группой?
0: Отменить себя перед группой означает, что я по своей природе отталкиваю всех. Я не отталкиваю каждого в отдельности, только в той мере, в которой я хочу соединиться с ней, чтобы использовать ее. То есть ты знаешь что-то в жизни. Ты совершенно не интересуешь, но то, что ты знаешь в жизни, и если я могу этим воспользоваться, и с помощью этого я преуспею, и это я люблю, и к этому я хочу присоединиться. И только это, единственное. Все остальное, у меня есть естественная ненависть. Каждый сам по себе. Это то, что мы не чувствуем, каждый сам по себе, потому что мы чувствуем, что мы зависим, мы нуждаемся друг в друге. Иногда, ну что ты будешь делать? Ты что, поубиваешь всех? Нет. Так если ты живешь между остальными, ненавидеть всех, ну что же это за жизнь тогда будет? Каждый будет бояться все время, каждый будет ходить с автоматом. Ну что здесь будет тогда? Мы будто бы подготавливаем, формируем нашу жизнь так, чтобы нам как-то прожить, чтобы была какая-то безопасность, какая-то уверенность относительная, надежность. Поэтому мы не чувствуем ненависть. Но ненависть существует в человеке, потому что желание получать ради себя. Других он ненавидит. Что значит ненавидит? Не любит и хочет эксплуатировать. Сейчас связь с товарищами у нас происходит только из одного, что я хочу прийти к Творцу. И это хорошо. То есть я пришел, обращаюсь к товарищам, прихожу в группу, и я, во-первых, хочу прийти к Творцу. Это уже великая вещь. И его я хочу эксплуатировать. И им я хочу тоже воспользоваться ради себя. Но ладно, с ним я как-нибудь договорюсь. Говорят так: для того, чтобы прийти к Творцу, у тебя нет выбора, ты должен войти в группу. Вхожу. Что значит включаюсь? Прихожу учиться, мне говорят: дежурство, нет выбора. Скажи.

относительно них маленький, иначе как же я от них получу, как я впечатлюсь от них? То есть уже относительно них у меня есть большая работа — считать их большими. И мне нужно работать над этим все время. Потому что каждое мгновение, когда я об этом думаю, и каждый раз, когда я преклоняю голову, в тот же момент я получаю от них, я должен в это верить, то, что говорят каббалисты, я получаю от них влияние света, возвращающего к источнику, через них. То есть есть какой-то механизм, система, кран, источник. Таким образом, что если я преклоняю себя, я получаю оттуда свет исправления. Поэтому мне нужно для себя увеличить цель, насколько можно, увеличить товарищей, группу, насколько я могу, уменьшить себя, насколько можно, потому что я сам по себе, ну просто ноль абсолютный. Кроме точки в сердце, во мне нет ничего. И тогда, если я начинаю с этой точки и просто нуждаюсь в помощи, желаю ее, они большие, они на самом деле большие. Почему? Потому что если я смотрю, как объясняют каббалисты, через восприятие реальности, все системы, получается, что я нахожусь перед вечной совершенной системой. Абсолютный. И мне, по сути, нужно только правильно связаться с ней, тогда оттуда через такую неограниченную трубу я получу все силы, все наполнения. Нужно только знать, как связаться. Система готова. Это группа, которая в моих материальных глазах видится. Она мне видится абсолютно ничем буквально. Нет там ничего, и вообще бы я с ними не соединялся, и даже не находился бы с ними. Я смотрю вглубь, в них, и вижу, что эти ребята сами не понимают, где они находятся. Они не знают. Они начинающие, они тоже сами по себе такие, даже меньше меня. В примере Раби Йоси Бен Кисма. Но если я отменяю себя относительно того, что находится в них, то, в чем они сами не отдают отчета, я отменяю себя относительно духовной системы. Связь между их душами, эта связь существует, живет и существует, она есть. Более того, бесконечность там находится. Они буквально существуют в бесконечной связи друг с другом, просто сами не знают, они не чувствуют этого, но в них это есть. Когда я связываюсь с ними так, что я преклоняю себя, увеличиваю цель, увеличиваю их как больших, не их физически, а их души, их внутреннюю суть, то я связываюсь, по сути, с внутренней духовной системой и Творцом, который находится внутри, и Творцом. И я оттуда получаю желание в несколько раз больше, чем то желание, которое я ввел, потому что система большая, и я задействую ее отдачи, я хочу, я прошу от них, я стремлюсь, ожидаю чего-то. И тогда это приходит вместе со светом. И это приходит с хисароном отдачи. Буквально. То, что я получаю от группы, я получаю от группы желание неисправленное, я получаю уже исправленное желание. Посмотрите, какая здесь есть система отношений. Я вношу туда свое эго, все остальное, только отменяю себя. Важность цели, необходимость, все ради себя, и не знаю как и что. Но оттуда получаю исправленные вещи. Так это ко мне возвращается. Вот так это работает. И тогда появляется хисарон, потребность в отдаче. И если внутри есть свет, который немножечко светит, это все еще не наполнение, но немножко ощущение отдачи. Что это? Легкая подсветка в этом хисароне, который я получаю, только есть кому обратиться. И тогда я вновь обращаюсь в эту группу, в это общество, потому что только там, внутри я нахожу себя, и они обращаются.

0: Обращаясь к Творцу, который где-то в стороне. Где в стороне? Он там, внутри, в этой системе. Так я вновь обращаюсь к нему. И вновь я хочу включиться в эту группу. Уже не прошу от них потребностей, а я хочу включиться, взаимовключиться в них. Я хочу быть как их интегральной частью и раскрыть в этой интегральной части свойства отдачи. Это то, что называется свойство бины, в которой уже раскроется Бо-Уре, приди узри, Творец. Все начинается и оканчивается моим отношением к группе. Да.
1: Арик из группы Зихрон Якова спрашивает: все физические действия, песни, объятия, танцы, это не отвлекает нас от внутреннего объединения?
0: Наоборот. Каббалисты определили все эти трапезы, и объятия, и песни, и вообще все мероприятия разные. Это все от каббалистов. У Рабаша было намного больше трапез, чем у нас. У Рабаша. Несколько раз в неделю даже были трапезы. Маленькие. Это там они состояли из лука, так мелко порезанного, с обычным маслом даже не... Хлеб. И стакан пива каждому. Ну, знаешь, пиво простое. И все. То есть стакан пива, хлеб. Там два ломтя, три. И несколько так вот тарелок с мелко порезанным луком и обычным маслом. И все. Это называется трапеза. И все. Но сидели вместе, пели. Он говорил немножко. И понятие трапезы исходит от Раби Шимона, есть древние трапезы. Как о трапезах мы читаем в Торе, будто бы люди соединяются во внешнем, но у них есть внутреннее намерение. И поэтому я вижу, как человек приходит на трапезу, как он может ей воспользоваться. Действительно ли трапеза для него, когда он это то, что он сидит и внутри себя реализует во время трапезы, в своей внутренней работе, связь с товарищами. Снаружи он может смеяться, болтать, есть, но главное — это внутренняя работа. На самом деле у Рабаша мы большую часть трапез молчали. Да? Да,
1: я не знаю, правильно ли я понял, но из того, что я понял, если человек делает правильно свою работу, он получает раскрытие вне связи с группой, с открытием группы.
0: Конечно.
1: До сих пор мы говорили, что только группа вместе раскрывает.
0: Нет, ты не зависишь от других. Не-не, секундочку. Не надо от меня, одно другое не отменяет. Хорошо, что ты задаешь вопрос, но не делай расчетов заранее. В тот момент, когда я связываюсь с группой, я связываюсь с той группой, которая находится внутри. Всех товарищей я считаю как величайших в поколении. Они исправлены, они находятся в исправленной системе. И это на самом деле так. Мы все находимся в бесконечности, только это скрыто от нас 125 скрытиями. И поэтому, насколько я работаю, в той же мере я и продвигаюсь. Это индивидуально. Кроме этого, то, что я существую в системе и действую, конечно же, я вношу в систему свое желание, свое продвижение. И кроме того, что я работаю с системой, не то, что я работаю тихо, я их пробуждаю, я встряхиваю их, а они трясут меня. Мы так друг друга входим, мы все входим в такие взаимные вибрации. И поэтому каждый имеет возможность продвигаться. Но все-таки здесь существует понятие, то есть ты не можешь, нет такого, что я не могу продвинуться в духовном из-за того, что группа все еще, в общем, не пришла к этому. То есть если бы я достаточно влиял на группу, если бы я вложил в нее сколько нужно, получил бы обратно кли, то прихожу к раскрытию. В общем, мы влияем друг на друга. В общем, мы очень зависим друг от друга. В последнее время, когда сейчас раскрывается глобальный кли, то, конечно, раскрытие одного все-таки зависит от раскрытия других. Потому что в той мере, в которой ты вкладываешь, ты в той же мере получаешь от группы столько, насколько вся группа поднимается. То есть есть эта взаимность, где все должны прийти к исправлению. Но остается, тем не менее, понятие индивидуального вклада. Конечно, это понятно. Да. Каждая из душ имеет свой суд, то, что называется. Да.
1: Мы говорим о работе в группе, самоотмене, видеть товарищей великими, но это состояние равенства, когда сидят братья вместе. Это работа в средней линии?
0: Я не хочу касаться этого. Вы запутаетесь. Для чего? Не стоит. Строение кли — это... Да, пожалуйста. Микрофон.
1: Ты можешь объяснить нам, вы могли бы объяснить нам об усилии?
0: Усилие — это то, что я не хочу, но делаю. Это называется усилием. Я не хочу идти на работу, но у меня нет выбора. Я иду, потому что у меня передо мной стоит цель, которая меня вынуждает. То же самое здесь. Я не люблю других. Я не хочу с ними соединяться. Мне не нужна эта отдача. Мне не нужно ничего. Что происходит? Дали мне возможность включиться в группу очень просто, механически, начать с ними работать, приходить учиться, разговаривать, вместе сидеть, обед есть, в простом виде. Это то, что я могу сделать. Это и называется «сделаем и услышим». И тогда я прихожу простым действием, которые в моих силах сделать. Но что мне нужно немножечко себя переломать? Но это я могу сделать. Это уже действие. Мысль, я не могу с ней работать. С мыслью я запутан. Со своим желанием еще хуже. Я не могу изменить желание. И только свет может. Но действие я могу. И поэтому усилие — это оно моментальное.
1: Ученик из Вашингтона спрашивает нас, мы сейчас будем читать Зоар. Как мы можем быть уверены в том, что его свет направит нас на лучшее единство?
0: Когда мы учим Зоар, мы должны больше почувствовать эту систему, всю эту систему вместе. Все вместе связанными. И свет, который светит в эту систему, это и есть Зоар. Зоар — это свечение. Зираэла, высший свет. Полный, совершенный свет, который светит и наполняет всю систему. Свет бесконечности. Он и называется Зоар. Часть из него, от него подходит к нам. Такая, ну, буквально искорка. Но на самом деле, если мы включаемся во всю систему, это то, что называется Зоар. И поэтому мы, насколько мы включаемся в эту систему, насколько мы ожидаем света, чтобы исправил нас, наполнил нас, чтобы, в общем, сделал с нами какие-то действия. Я не знаю, что. Я хочу, чтобы меня изменил. Я хочу, чтобы он меня продвинул. Этого достаточно. Почувствовать все друг друга вместе, что мы все вместе желаем изменения от света. И давайте начнем.
1: Мы переходим к книге «Зоар народу», глава «Ваикра». Мы дошли до пункта 364.

0: Книга Зоар Леам, Зоар народу, Вайкра, 364 пункт, заголовок «Элоким, Творец ты мой, тебя я ищу». Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. То есть Давид произнес эту песню, когда сбежал от своего тестя в пустыню. Почему, сказал он, «Элоким, Творец ты мой, тебя ищу я в земле пустынной». Элоким, Творец ты мой. То есть с именем Элоким или Гвурой связан я постоянно, пока пребывает он в пустыне. Тебя ищу я. Неужели Давид мог искать Творца в далекой земле? И был он изгнан из земли, в которой пребывает Шхина, то есть из Иерусалима. 365. Дело в том, что несмотря на то, что Давид был изгнан оттуда, он не оставил своего искать Творца. «Тебя ищу я» означает, но я нахожусь вне места, в котором пребывает Шхина, и не могу искать Тебя. «Жаждет Тебя душа моя, ибо душа моя и тело мое стремятся к Тебе, чтобы предстать перед Тобой». Но не могу я, ибо нахожусь я в земле пустынной и усталый без воды. Так как вне места, где пребывает Шхина, называется земля пустынная и усталая. Ибо нет тут живой воды. Живая вода — это Шхина, о которой сказано «колодец живой воды». И поэтому сказано «земля пустынна и усталая без воды».
1: Мы читаем обычно в Зоре о великих людях: Давид, Шломо, Моше, Фараон, Билам, Балак. Неважно, грешники ли или праведники, о великих вещах. А где тут мы? Почему здесь речь идет о таких прямо гигантах? Да? Это наши душевные силы. И если я читаю о них, я как будто привожу их в действие. Давид, это пустыня, убежал, Фараон, Моше, Билам, Амалек, земля Израиль, Вавилон, колодец. Неважно, о чем идет речь. Это мои силы, силы моей души на уровне неживой растительный животный говорящий, мои душевные силы, и я привожу их в действие. То, о чем мы читаем здесь, в Зор, мы читаем об этом как... мы их называем их базовыми именами. Здесь нет «я». Там, внутри... Давид — это понятно, кто такой Давид. Моше — понятно, кто это такой. То есть это основы этой общей системы, о которой мы говорили, которую мы должны раскрыть. Мы включены в эту систему. Зор говорит о той же самой системе, которую мы нарисовали вот здесь. Да? Нет ничего, кроме системы душ. Речь идет о ней. Но мы специфически говорим, не знаем, о чем точно идет речь, но говорим конкретно о Моше, о Давиде, о фараоне, о тех или иных ситуациях и состояниях. Мы приводим эту систему в действие. И тогда, несмотря на то, что я читаю вместе с товарищами, несмотря на то, что я включаюсь в них, но мы говорим о нашем более высоком уровне, о более высоких ступенях, которые так и называются, Шломо, Давид, Фараон и так далее. Все, что во мне. И получается, что здесь нет никакого противоречия. Зор говорит о той же самой системе, которую я и мои товарищи вместе строим. Хотим оживить, хотим раскрыть. Это одно и то же. Да.
0: Заголовок «Рассветная лань», 367 пункт.
1: И в той же самой системе мы, конечно же, хотим раскрыть свет, который наполняет ее, дает ей жизнь, Творца. Мы вместе связаны на тех высоких уровнях, о которых говорит Зоар, и оттуда мы хотим познать Творца.
0: руководителю на рассветную лань, псалом Давида. Рассветная лань — это Кнессет Исраэль, которая называется «Любимая лань и прекрасное серна». Но разве лань, малхут, на рассвете, а не весь день? Лань из того места, которое называется «Любимая лань и прекрасное серна». И она приходит из места, которое называется «Рассвет». Как сказано, «Как рассвет верен исход его». Это Хесед. И царь Давид сказал, это о Кнессет Исраэль. И это ясно из сказанного о рассветной лани, то есть Малхут во время ее облачения в Хесед. 368. Когда сгустилась ночь, входы высших и нижних закрыты, и все внешние пробуждаются и бродят по всему миру и кружат вокруг тел людей и окружают их места и их ложа. И они видят образ святого царя, который охраняет их, и боятся вредить, ибо люди укрепятся на своих ложах речами святого Творца и оберегаются. И души людей возносятся, каждая, как ей и подобает. Счастлив удел праведников, души которых возносятся вверх во время их сна и не задерживаются там, где не нужно.
1: С одной стороны, мы говорим о том, что мы включаемся во всех товарищей, и мы, находящиеся в товарищах, то в этой системе мы хотим раскрыть силу, свет. С одной стороны. С другой, человеку нужно думать, что все находится в нем, что кроме меня нет ничего. Есть ли здесь противоречие? Во взгляде, в восприятии реальности никакого противоречия. Это просто... Таким образом, мы... Раз я думаю, что я включен в группу, что я нахожусь там, я нахожусь в них, а в другой раз я могу подумать, что вся эта группа, все, что я вижу извне, все, что я вижу, как будто находящееся извне, находится во мне. И это не одно и то же. Попробуйте так, иначе. А потом вы поймете, что это не важно, как думать. Постепенно эти восприятия сближаются. И это еще зависит от того, как Зоар выражает это. Иногда он выражает это так, что обычно мы должны думать, что все находится во мне, где во мне эти силы, эти грешники, эти вредители, души людей поднимаются, опускаются. Все это во мне, все это... Мои силы, а мои товарищи, которые находятся вне меня, это тоже мои душевные силы, и это система, и Творец, который ее наполняет, все это внутри. Так что нужно стараться думать и так, нам все-таки нужно приложить усилия и пребывать в обоих этих восприятиях, для того, чтобы их объединение и тот поиск, который происходит между ними, чтобы я мог это понять и организовать себя и понять, какова правильная форма реальности. То, что здесь имеется раздвоение, то, что мы видим извне, нужно нам представлять, что это внутри. Эта картина, эта раздвоенная картина, выстраивает в нас очень много категорий новых келим.
0: 369. Когда разделяется ночь, встает вестник и возглашает, и открываются врата. Тогда пробуждается ветер северной стороны, то есть свечение хохмы левой линии, и ударяет в арфу Давида, то есть Малхут, и она играет сама собой, и воспевает царя, то есть Зеранпин. И Творец забавляется с праведниками в райском саду. 370.
1: Также это все, мои внутренние ощущения.
0: Счастлив удел того, кто просыпается ото сна в это время и занимается Торой. И всякий, встающий в это время и усердствующий в Торе, называется товарищ Творца и Кнессет Исраэль. И мало того, они называются братья и друзья его, как сказано, «Ради братьев моих и друзей прошу мира тебе». И называются товарищи высших ангелов и высших станов, как сказано, «Товарищи прислушались к голосу твоему». 371. Когда приходит день, встает вестник и провозглашает, и открываются врата южной стороны, и просыпаются звезды и созвездия, и открываются врата милосердия, и царь сидит и принимает словословие от товарищей, которые встали ночью. В это время Кнессет Исраэль берет эти словословия и поднимается к царю, то есть Зерампину, и все товарищи, которые встали ночью, поддерживаются крыльями Малхут, а их словословия входят и пребывают в лоне царя. Тогда приказывает царь записать все эти слова. 372. «И в книге записаны все те сыны чертога, которые встают ночью, и нить милости притягивается к ним днем».
1: Встающие ночью — это понятно, мы уже понимаем, что нет другого вставания к исправлению, кроме как ночью, когда приходит человеку ночь, тьма, и он, тем не менее, поднимает себя, то есть не встает навстречу свету, а встает навстречу возможности отдать, и тогда ночь превращается в день.
0: Еще раз, 372. «И в книге записаны все те сыны чертога, которые встают ночью, и нить милости притягивается к ним днем, и от этой нити милости человек увенчивается царской короной, то есть гар, и страшатся его как высшие, так и нижние. И входит он в любые царские ворота, и никто не задерживает его. И даже когда обвинители готовы судить мир, они не чинят ему суд, так как он записан в царском списке. То есть известно, что он принадлежит царскому чертогу, и поэтому они не причинят ему суд. Счастлив удел праведников, занимающихся Торой, и тем более, в то время, когда Творец жаждет слов Торы, то есть в полночь. 173. Кнессет Исраэль предстает перед царем, то есть Зерампином, только благодаря Торе. И все время, пока сыны Исраэля на земле занимаются Торой, Кнессет Исраэль пребывает с ними. Если они пренебрегли словами Торы, Кнессет Исраэль не может находиться с ними ни одного часа. Поэтому, когда Кнессет Исраэль пробуждается в устремлении к царю, благодаря Торе нижних, сила ее растет, и святой царь рад принять ее.
1: Кнессет Исраэль — это группа или Малхут, которая включает в себя все желания, все души. Не все, те, кто присоединяются. Тогда высший свет там находится. В единстве, в соответствии с подобием форм, свойств. Настолько, насколько они себя аннулируют по уровню эгоизма, который раскрывается между душами, и насколько они аннулируют свой эгоизм для того, чтобы объединиться, то в соответствии с этой силой любовь над ненавистью в той мере раскрывается в связи между ними свет.
0: 374. «И всякий раз, когда Кнессет Исраэля является перед царем, но Торы нет с ней, сила ее истощается. Горе тем, кто ослабляет высшую силу. Поэтому счастливы занимающиеся Торой, тем более в тот час, когда нужно поддержать Кнессет Исраэль, то есть в полночь. В это время Творец призывает его и говорит: «Мне раб ты, Израиль, в котором прославлюсь». Заголовок «Страж».
1: Если вопросы есть, пожалуйста. Там в конце, пожалуйста.
0: Вы можете объяснить, пожалуйста, что такое в то время, когда Творец стремится к словам Торы в ночью, в полночь?
1: В духовном нет ни дня, ни ночи, как у нас, астрономических, от вращения Земли вокруг себя, своей оси. Ночь в духовном — это когда свет не светит. Почему мне не светит? Потому что у меня есть желание получать без экрана. И в соответствии с первым цимцумом свет закрыт. Для того, чтобы мне посветило, я над этим желанием получать должен отстроить желание, намерение отдачи. И тогда в желании получать распространится свет хесадим. И этот свет хесад уже... свет или условие, при котором может появиться свет хохма, свет дня. Таким же образом мы в Кабале переходим от дня к ночи и от ночи ко дню. Потому что я всегда нахожусь в состоянии, когда у меня было отрицательное желание, я его исправил с помощью групп, распространения, занятий, товарищей. Пришел к положительному, к подъему. Здесь я был во тьме. У меня было желание без масаха. Я приобрел с помощью своей работы в группе, своими занятиями, обрел экран, единство. И тогда у меня есть свет хасадим, с подсветкой хохма. Хасадим в хохма. Вот и все. Я это сделал. Теперь для того, чтобы продвинуться дальше, мне дают большее желание получать. То есть я прихожу к еще более темной ночи. Это тьма номер два. Больше. Больше минус. Без масаха, потому что то, что раскрывается во мне, раскрывается как изъян, в нас постоянно появляются изъяны. Я снова работаю над ними с помощью группы, распространения, занятий, и выхожу на еще более высокую ступень. И тогда вся эта тьма, ночь, проходит, и приходит новый день. Это, например, был день первый, а это день второй. В чем разница между ними? Больше хисарон, большее постижение. Поэтому в течение недели мы приходим день за днем, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и заканчиваем все. Почему? Потому что в конечном счете...
2: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Рабаша, 1 том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос: для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигают свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. А оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда. То есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса, и он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, выше знания, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
0: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле, арца, от слова «захочу», «рце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
1: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи. Также и с лестницы, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». Не следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое. Стоит на земле, то есть в месте низости. Второе. А с другой стороны, вершина ее достигает небес.
0: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния «стоит на земле» и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходят», а потом «нисходят». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходят, а потом нисходят, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
1: А кроме того, можно объяснить, восходит и нисходит так, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низости.
0: Второе. Земля, Эрец, то есть «я захочу» РЦ, называется у него вершиной Рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и нисходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле,

0: земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости, а вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — Рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על
2: ירידות. Это очень сильное, что говорит много о подъемах, о падениях, насколько важно нам это в каждом секторе мы проходим в пути. И как написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице наверх.
0: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, и именно когда он выходит, ведь и вышел Яков называется, кстати, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимот, то есть тут есть очень глубокие вещи.
2: Да, говорится вообще все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
2: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
3: Яков Акатан.
2: Яков маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих цветах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит «стоит на земле»? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние, от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
3: Адам, который
2: то есть человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, но такой

0: ними, они тоже глубже в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы. И от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Да. Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой он находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты спрашиваешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хиссарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь в духовном, я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хиссарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от кетера до малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
2: Да.
0: Для этого свыше просто светят большие света с еще большей ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хиссарон. А он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенно, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъянии. Эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждения. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хиссароны, страдания.

0: Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хисаронов, а всегда будет идти на хисаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади. То есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но когда это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в строении келим, что есть Тамим, Никудот, Тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное, начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном. не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, и все время. Поэтому если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто прессор, буфер такой, не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязательно быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы все сильно опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелам, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются. Но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. И вот он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарона. Есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, и человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Это, для этого не надо переходить через махсом. Когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно, что происходит, и что человек проходит, переходит с дома Махсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. Даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за Махсомом тоже есть падение. Есть исторжение махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурьяника мухин. И, конечно, у него есть состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание, кто он. Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. В своем понимании, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Хочу оскорбить владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативно относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все, по сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять кли. Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хиссаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хиссарон. Этот хиссарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится более большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъема, в падении нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше. Теперь, откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли. У меня есть бесконечные кли. От Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленные, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступеньке, когда у меня будет 20 грамм клей исправленные, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу как хисарон, стремление к духовному. Уже это хисарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое. Что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это. И я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это и стоит, чтобы я исправил его. И вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Ты понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше Хисарон, и когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем — это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление, использование желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть Хисарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к себе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые ты должен раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так. Как мне это сделать? Как он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним, и с помощью чего я могу измениться. Меня изменяет свыше, с помощью чего я могу определить это. Он говорит, что только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да? Нет? У тебя будет немножко страданий, немножко Торы. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... А в чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары. И все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет, для каждого свойства, для страдания и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную, в эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему недостает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света. Рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да? Абаваима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение светами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот алайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлениями келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия, и для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью до Хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бааль Сулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до хацот. Это время сна.
0: Да. А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
1: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит, дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он сделал. Буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит, так принято. И кроме этого, он говорит, у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии. Знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе. Только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, и с этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через полтора-два года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Рэбе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое маасер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
2: Тоф. Ну.
1: Да.
2: Кен.
0: Есть вопрос. Каббалистов использование экрана — это что-то, что все время доступно, или зависит от состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это
1: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к Нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлено к нему, буквально замкнуто на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
0: Мы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
1: Да, это требование направленности и обращение.
0: Вопрос, доступно ли это все время?
1: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
0: Сейчас, друзья, подведем итог. Как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке? Семинар 6 минут.
3: Да,
1: есть много вещей, которые записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
0: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния, прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
1: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? каковы его возможности для продвижения, а только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные, насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе, настолько он продвигается. И так каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
0: Называется «Я продвигаюсь в биту или ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигается, ахишена я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
1: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи. И одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
0: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Махсома. Желание насладиться именно духовно, это уже клипа, но это выше Махсома. А святость, он хочет насладить Творца тем, что не имеет желания отдавать, и этим он может соединиться с ним, называется слияние, действительно уже. Он уже в совеянии стоит клипа против души, тогда можно делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
1: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить всю, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хисарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хисароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хисароны? То есть есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
0: Действительно, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
1: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хисароны, иначе будет остановка. Что это за хисароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца? Где? Внутри группы.
0: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десяток, каждый товарищ почувствовал духовное из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
1: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет озен распространились до Шиболит Закан, и света Хотем П также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от Истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболит Закан. И получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболит Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболит Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболит Закан, которые продолжают, привлекают свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. Верхняя поверхность Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболит Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли которой от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиволет Закан. Известно, что Гар да Никудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф, то есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никва и Наим. Первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никва и Наим, первого Рош, Дикна, и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения дикны справа и слева. Под Озен и Саарот Сафа Ила, расположены над П. Справа и слева. Во втором исправлении дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа и Люна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П. Оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство гальгальта вейнаем, этот экран вейнаем, является сафа ила. Кому это относится? К первому рож, называемому Ишсуд, который является истинным рож, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Саарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижней губа, он уже в качестве Гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в Гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней Дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяются все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболет. А от него Гар да Никудим, как выяснили. Он все это на протяжении всех слов Арин. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рош да Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб да Дикна, которая уже является пхиной Гуф. И получает их только в Шиболет Закан, так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гар да Никудим не являются состоянием истинного Рош в Парцуфе Никудим, а являются уровнем второй рож. То есть они — это Ахав, выходящие наружу из первой рож, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рож, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рож. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахап. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рож. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому что оттуда, потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истоклют в святах Хотен и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим, то есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей им пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хоты, и от этого получает Зерампин до Никудим, до Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем и являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Келим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называются Хазе. А Клебины называются Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахав де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагат Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцум Бет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Капсилайл. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бали Сулам. Центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бали Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет.

0: читать и передавать, чтобы войти в текст Баля Сулама, вызвать свет возвращающих источников. Потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23 пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
1: От Кав Гимель.
2: 23 пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания, выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
0: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». Объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя», и получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: Кав Гимель. У ведварим алалу митбарим эйтев ма шаама...
2: Еще раз, 23 пункт. И все это выяснилось как следует из пятого пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И
0: благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Баля Сулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Баля Сулама. Клип номер один, пожалуйста.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Баля Сулама», статья Раву, 394 страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5 пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому. И поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
0: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сики, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким, какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать возникают такие вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары. Поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное. Поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы, и можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все становится только, все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит, мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом.
3: Ну,
0: может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Моти.
2: И встали Израиль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
0: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака, Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне, мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля, и чтобы достичь из состояния земли Хнан, это определенное объединение того желания, которое называется Исраэль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнан, а вот добавить это желание Кнан или хананейская вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем Шораш Алифбет, можно сказать, даже Гимл, вот эти же ступени, то есть неживой растительный, животный уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем и работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться, мы просим, хотим, кричим, и, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, «А, как ангел, я лечу в воздухе», а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном, и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец доставить наслаждение ему? Ну, объединиться, да. Достичь чего-то хорошего в духовном, да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелам и не посланцам, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется. И мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
1: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
0: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем Ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сыны Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
1: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
0: Конечно, они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронены в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
2: Цедр? Ну.
1: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас привлекает цвета?
0: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися, хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения, но нам еще не было понятно, как действует этот цвет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику. Мы уже можем двигаться собственными силами.
2: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
0: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, и что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
2: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
0: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
2: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желания? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
0: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания, и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному, как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем, пока мы не раскроем все удары фараона. Мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
2: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удары — это хорошо.
1: Да,
0: очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается. Если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня. Когда человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля — это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
2: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это не просто.
0: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה,
2: Вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. И требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, что привлекает свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые до нас отрывают, и это может потребовать сотни тысяч лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд состояния.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так.
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד
3: הרב דאר здесь очень такое особое объяснение, он объяснил так вот я читаю то, что рав говорил в клипе, он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, это, чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем? Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать. А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
5: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойств. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, какой, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищ проходит. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутреннее — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
6: А, да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
5: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
7: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: Надо ли бояться ударов?
3: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении. Он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов. Мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас, как удар, средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисулам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство. Он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
8: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
2: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.
8: ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que no?
2: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению, к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец вскрытие. Поэтому еще раз, нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется, путем земли, средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять тебя в десятки, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
9: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского кли стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще центральноазиатское кли, оно такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории, ну, страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
1: Лайк бы мишпат.
3: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Поэтому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
5: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно. Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищей, которые не разговаривают друг с другом. Или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что это есть злое начало, так оно проявляется. И это же подводит нас к молитве. А как мы подойдем иначе к молитве? Творцу не нужно, чтобы мы самостоятельно решили проблемы. Он нам не посылает. Он посылает нам своего верного ангела, желание получать, чтобы мы своими силами с ним бы справились. Он посылает нам для того, чтобы мы прилагали усилия. Усилия с нашей стороны. И поэтому продвижение можно продвигать. Проверить так, есть ли больше обращения от урока к уроку, да или нет. Если все было бы чудесно и прекрасно, то как бы мы могли продвигаться? А так это все символы, это знаки продвижения к Творцу.
3: Спасибо, дорогие учителя. Что-то значит подняться над ударом? Как это вообще выражается? Подняться над ударом — это прилагать усилия и видеть важность цели и величия без связи с моими личными состояниями, которые я прохожу. Каждый из нас проходит разные состояния. И в своей материальной жизни, в той реальности, в которой он находится, и в своей жизни в десятке. И это создает ему разные проблемы. И чем больше мы поднимаем важность цели, тем больше мы можем подняться над этими состояниями. И чем больше эти состояния опускают нас, и величие важность цели находится ниже силы этих состояний, то мы опускаемся в эти состояния, а не остаемся в цели. И не можем связывать эти состояния, которые мы проходим, каждый лично, с духовной целью. И тогда возникает у нас разрыв. По сути, мы сейчас оторваны от духовной цели, и поэтому чем больше нам удается создавать все время такой дух, величие, важность, и заниматься больше вещами, которые связаны с целью. Например, человек, у которого есть какая-то постоянная функция в распространении, это помогает ему подниматься над этими состояниями. По крайней мере, в данный момент могу сосредоточиться на своей роли в распространении. Мы видели много случаев, таких Рав всегда говорит о том, что когда человек теряет связь с путем, часто и роль, вот эта функция его как раз-таки должность возвращает. Поэтому Рав сейчас говорит, что распространение больше для нас, чем для людей внешних. И эти рамки, которые мы строим для себя, учеба, методика, процесс вот этот, он устроен таким образом, чтобы человек не зависел от своих личных состояний, которые он проходит, и поэтому мы хотим над этим выстраивать важность.
10: Здравствуйте.
5: Насколько я понимаю, надеюсь, что да, наше эго всегда должно расти. Рав говорил о движении Вавилона, земля Кнаанская, Египет. Вопрос, должны ли мы разделять эти состояния, как-то прояснять их? Должны ли мы знать, как этого достичь? Как с этим работать? Что это за состояние? Вавилон, Кнаан, Кнаанская земля и Египет. Смотри, я думаю, что в период подготовки, я не думаю, что мы можем различить эти состояния. Но те, кто написали это, разумеется, они разделяли. Поэтому и написали, что это не одно состояние, а несколько разные наименования, когда человек путается. Вавилон, Бавель от слова «путаться». Где получение, где отдача. Ну, да, мы проходим такие состояния еще и до Махсома, когда мы не точно знаем, что происходит. Иногда человеку кажется, что он уже в намерении, он отдает в десятки, а иногда нет. Затем, когда он уже знает, как склонить себя, свое эго, к нам, кнаанское слово «смирение», он продвигается быстрее. Ну, в общем, мы должны войти в Египет для того, чтобы получить еще добавку авиута. Поэтому только после Египта, не после Кнаана, а именно после Египта появляется возможность убежать. До этого, пока эго маленькое, человеку кажется, что он с этим может справиться. Только после нахождения 400 лет в Египте проходят 4 уровня, убегают от фараона, и тогда можно стать как один человек с одним сердцем и выполнить условия. То есть всегда нужно думать о том, что это условие никуда не денется, нам придется его выполнить.

0: более тонких желаниях получать, и они сначала исправляются, а вот эти буквы, о которых ты говоришь, Баля Сулам, затем сравнивают народ Израиля и народы мира, как праотцы и Израиль. Всегда более тонкие желания, более грубым. Праотцы — это более тонкие желания. Здесь не говорится о предках наших праотцы или поколения. Говорится о ступенях исправления тех желаний, только на более тонком уровне. Это находится в двух тактах. То говорится о праотцах и Израиле, в другой раз говорится о Израиле и народы мира. И процесс деления тонких желаний, грубых желаний. Израиль — это более тонкие желания, то, что происходит здесь, то, что называется здесь народом Израиля, который был сначала создан. И Баля Сулам говорит здесь в 23-м пункте, что цель творения возложен на весь народ, на белых, желтых, черных, вообще без всяких различий, чтобы люди не думали. И до этого он пишет, что есть вопрос внутренний. Он пишет о постепенном исправлении. Сначала более тонкие желания, потом более грубые желания. Спасибо, друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, которые помогают нам выяснять. А закончим песней.
1: Объявление.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Рабаша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником.

0: Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
1: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос: для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнение в работе.
0: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. А оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск и его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
1: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
0: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль: и сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают: следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывают на человека. И человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, выше знания, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
1: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» — от слова «захочу», «эрце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
0: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи. Также есть лестницы, указывающие на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи. И он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». Не следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое — стоит на земле, то есть в месте низости. Второе, а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния, стоит на земле, и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: Кроме того, можно объяснить, восходит и не сходит, так что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» «эрце», то есть низости.
1: Второе. Земля «эрец», то есть «я захочу» «эрце», называется у него вершиной «рош», а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и не сходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. а вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — Рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
2: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על...
0: סדין, очень сильная, он говорит много о подъемах, о падениях, насколько важно нам это в каждом сценке, который мы проходим в пути, и как написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
1: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимот, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимо, то есть тут есть очень глубокие вещи.
0: Да, говорится вообще, все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
0: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
3: Яков
0: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к цели, и тогда... в своем сне, то есть в окружающих светах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которой он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние, от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном, действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
3: Адам, который...
0: то есть человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца. То есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги были бы в соответствии с тем, что находится в замысле творения, до такой степени, чтобы не было никакого различия между ним и планом замысла творения до такой степени, что даже бы, даже если не было бы плана, он хочет, чтобы он был бы исправлен так, чтобы он создавал, программировал эту программу. То есть что шаги и мысли, и действия его были бы даже быстрее, чем то, что он получает приказы свыше. Этот человек называется ангелом Творца. И в любом случае, работа его тогда в подъемах и падениях. То есть чем больше подъемов, падений против них, между ними они тоже глубже в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы. И от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Да. Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой он находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты спрашиваешь так, почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хиссарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь в духовном, я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хиссарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от кетера до малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
4: Да.
0: Для этого свыше просто светят большие света с еще большей ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хиссарон. А он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенно, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывают левую линию, наши хиссароны, насколько мы в изъяне. Эта сила подталкивает нас сзади, страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждения. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждениям, к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хисароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хисаронов, а всегда будет идти на хисаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади.
4: То
0: есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но когда это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в настроении келим, что есть тамим, никудот, тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо, хорошо, хорошо, из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени, вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановки. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, все время. Поэтому, если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз. Не тормоз, а просто рессор, буфер такой, не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение. Не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так, прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязано быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы всесильного опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелам, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякий раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются. Но этот подъем, сразу когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Вот он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарон. Есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Это для этого не надо переходить через махсом. Потому что точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно, что происходит, и что человек проходит, переходит до махсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за махсомом тоже есть падение, есть исторжение махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурь, и ника махин. Конечно, у него есть... состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание, кто он. Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. В своем понимании, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Хочу оскорбить там владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
3: Эйн ереда, бэцем ереда.
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Как раз падение — это обретение новой силы левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это... Нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все, по сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять кли. Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хиссаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хиссарон. Этот хиссарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится... большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъема, в падении нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше.
3: Теперь,
0: откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли, у меня есть бесконечное кли. Это Адама Ришона, у каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленное, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступеньке, когда у меня будет 20 грамм клей исправленное, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хиссарон, стремление к духовному. Уже это хиссарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое. Что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это. И я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это из того, чтобы я исправил его. И вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Вы понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти в Иито относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше хиссарон, когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем — это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, или что это стремление к Творцу, к духовному, пока я не заменяю это направление использования желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хиссарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть... Ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к себе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые должны раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Так он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним, и с помощью чего я могу измениться. Меня изменяет свыше, с помощью чего я могу определить это. Он говорит, что только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да. Нет, у тебя будет немножко страданий, немножко Тора. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... В общем, выигрыш, насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед, сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение, это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары, и все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства, тогда и страдания, и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную. В эти страдания. Вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, о своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему не достает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да? Абаваима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение светами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот а-Лайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлением Микелим. Отсюда и специальное название Тикун Хацот, исправление середины ночи. Есть специальные молитвы, специальные занятия. И для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно.

0: Пока входит ночь и до хацот. Это время сна.
1: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
0: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бааль Сулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит, дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он делал буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилие, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит, так принято. И кроме этого, он говорит, у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии. Знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе. Только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, из этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через 1.5-2 года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Рэбе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое маасер на самом деле. То есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бааль Сулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
2: Тоф. Ну.
0: Да.
2: Кен.
1: Есть вопрос. Каббалистов использование экрана — это что-то, что все время доступно, или зависит от состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это...
0: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлена к нему, буквально замкнута на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать

0: Ну, столько-то. Ну, хорошо, я сейчас отмерю и все. Это не называется экран.
1: Мы сказали, что экран – это чувственное обращение, обращение к Творцу.
0: Да, это требование направленности и обращение.
1: Вопрос, доступно ли это все время?
0: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
1: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке. Семинар 6 минут.
2: Да,
0: есть много вещей, которые записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
1: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния прилепляться к товарищам, поднимать важность цели. И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую линию.
0: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе, настолько он продвигается. И так каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
1: Называется «я продвигаюсь в биту» или «ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигаться, ахишена я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
0: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи. И одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет, возвращающий к источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
1: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, то, что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Махсома. Желание насладиться именно духовно в эту же клипа, но это выше Махсома. А святость, что он хочет насладить Творца тем, что у него есть желание отдавать, и этим он может соединиться с ним, дать слияние, действительно уже. Он уже со временем стоит клипа против души, ты можешь делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
0: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить всю, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хисарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хисароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хисароны? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
1: Действительно, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
0: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хисароны, иначе будет остановка. Что это за хисароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где? Внутри группы.
1: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десятка, каждый товарищ почувствовал духовно из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
0: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сфирот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет Озен распространились в Доши Болит Закан, и света Хотем П также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от Истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, которые продолжают, привлекают свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. Верхняя поверхность Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли который от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим. Зарампин, включающий в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности Дикны, а Малхут получает от нижней поверхности Дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиволет Закан. Известно, что Гар Деникудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф, то есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никвейнаем. Первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никвейнаем первого Рош Дикна и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения дикны справа и слева. Под Озен и Сарот Сафа Ила расположены над П. Справа и слева. Во втором исправлении дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Элюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П. Оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство гальгальта вейнаем, этот экран вейнаем, является сафа ила. Кому это относится? К первому рож, называемому Ишсуд, который является истинным рож, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Сарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединённых к Сафат Таа, дословно нижней губа, он уже в качестве Гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в Гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней Дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяется все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что в Ишсуд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболет. А от него Гарда Никудим, как выяснили. Он все это на протяжении всех слов Арим. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рош де Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхинот Гуф. И получает их только в Шиболет Закан, так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гарда Никудим не являются состоянием истинного Рош в парцуфе Никудим, а являются уровнем второй рож. То есть они — это ахаб, выходящие наружу из первой рож, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рош, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахап. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому что оттуда, потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого рожа. И оттуда получает первый рож Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних Никудот берут только то, что распространилось от Истаклют в святах Хотем и П, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь Никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хоты. И от этого получает Зерампин до Никудим. До Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть рож Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Келим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называются Хазе. А Клебины называются Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахаб де Дикна, то возникает вопрос, а какой Дикна мы говорим? От Дикна де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагад Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают от Ахапа Десак. И поскольку он хочет указать нам на разделение Цимцум Бет выше Эйнаем и ниже Эйнаем, что является добавочным по отношению к Сак, он называет это Сеарот Есть, то есть сарод Рош и сарод Закан. Оставим эти слова сарод. Будем изучать так. Свет получает от Гуф Десак. От Гуф Десак. Продолжается от Пэдэ Рош Десак до Табора. Это называется Кли Малхут. И от Пэдэ Хазэ называется Кли Зерампины. Или в Шеболет это Кли Бины. Это общий принцип.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсивайл. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бааль Сулам, центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница 394. У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья «Поручительство», Бааль Сулам. Сначала прочитаем 23-й пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааль Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страница на иврите, 23-й пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
2: От Кав Гимель.
3: 23-й пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствует несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». Объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя», и получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
3: Еще раз 23-й пункт. И все это выяснилось как следует из 5-го пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложены на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Баля Сулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Баля Сулама. Клип номер один, пожалуйста.
3: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Баля Сулама», статья Рву, 394-я страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5 пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому, и поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сики, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. И они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким. Какие удары я получил, откуда получил, что делать, чтобы больше не получать. И желание получать, возникают такие вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары, поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное, поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы, и можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы, в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом.
4: Ну, улай, ну, халифарешит за ютер.
1: Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Мойте.
3: И встали Израиль против горы. Были как один человек с одним сердцем. Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
1: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака и Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне. Мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. Начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля. И чтобы достичь состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или Хананейская, вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем Шорош Алиф Бет, можно сказать, даже Гимл, то те же ступени, то есть неживое растительное животное уровень — это Египет. А на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем, работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас. Дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя. То, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться. Мы просим, хотим, кричим. И, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у них, у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, «А, как ангел, я лечу в воздухе», а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение, и мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец? Доставить наслаждение ему? Ну, объединиться — да. Достичь чего-то хорошего в духовном — да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется, и мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
4: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
1: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
4: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
1: Конечно. Они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то... Для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронены в этом, в этой горе Синаи, в этой ненависти, стена ненависти. Так вот постепенно это раскрывается.
5: Цель?
6: Ну.
4: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас. Привлекает света?
1: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем,

0: состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися. Хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения. Но нам еще не было понятно, как действует этот свет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, а потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику. Мы уже можем двигаться собственными силами.
1: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
0: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
1: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
0: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
1: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желания? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
0: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем, пока мы не раскроем все удары фараона. Мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай.

0: Ай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
1: Как страдания смягчают тело. Все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удар — это хорошо.
0: Да, очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается. Если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня. Если человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля — это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
1: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это непросто.
0: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה,
2: Вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. Требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, чтобы привлекать свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые, да, нас отрывают, и это может потребовать сотни тысяч лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд состояния.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так?
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד.
3: Рав дал здесь очень такое особое объяснение, он объяснил. Так вот я читаю то, что Рав говорил в клипе. Он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, это, чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится, из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удар? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем? Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать. А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
5: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойств. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, какой, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищи проходят. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутренняя — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
6: А, да, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать, желания отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
5: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
7: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: Надо ли бояться ударов?
3: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении. Он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов. Мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас как удар, в средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисуам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство, он выводит человека из состояния безразличия. Если можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
8: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
9: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать боль.

0: ¿Cómo estuvo? Repite, por favor, otra vez, si puedes.
1: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al prójimo y que nuestra
2: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец вскрытие. Поэтому еще раз. Нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется путем земли, средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять себя в десятки, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия друг, ну, перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского кли стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще, центральноазиатская кли, она такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории, ну, страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
4: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Потому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
2: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно. Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищи, которые не разговаривают друг с другом. Или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что Это есть злое начало, так оно проявляется. И это же подводит нас к молитве. А как мы подойдем иначе к молитве? Творцу не нужно, чтобы мы самостоятельно решили проблемы. Он нам не посылает. Он посылает нам своего верного ангела, желание получать, чтобы мы своими силами с ним бы справились. Он посылает нам для того, чтобы мы прилагали усилия. Усилия с нашей стороны. И поэтому продвижение можно продвигать. Проверить так, есть ли больше обращения от урока к уроку, да или нет. Если все было бы чудесно и прекрасно, то как бы мы могли продвигаться? А так это все символы, это знаки продвижения к Творцу.
4: Спасибо, дорогие учителя. Что-то значит подняться над ударом? Как это вообще выражается? Подняться над ударом — это прилагать усилия и видеть важность цели и величия без связи с моими личными состояниями, которые я прохожу. Каждый из нас проходит разные состояния и в своей материальной жизни, и в той реальности, в которой он находится, и в своей жизни в десятке. И это создает ему разные проблемы. И чем больше мы поднимаем важность цели, тем больше мы можем подняться над этими состояниями. И чем больше эти состояния опускают нас, и величие важность цели находится ниже силы этих состояний, то мы опускаемся в эти состояния, а не остаемся в цели. И не можем связывать эти состояния, которые мы проходим, каждый лично, с духовной целью. И тогда возникает у нас разрыв. По сути, мы сейчас оторваны от духовной цели, и поэтому чем больше нам удается создавать все время такой дух, величие, важность, и заниматься больше вещами, которые связаны с целью. Например, человеку, у которого есть какая-то постоянная функция в распространении, это помогает ему подниматься над этими состояниями. По крайней мере, в данный момент могу сосредоточиться на своей роли в распространении. Мы видели много случаев таких, и Рав всегда говорит о том, что когда человек теряет связь с путем, часто и роль, вот эта функция его как раз-таки должность возвращает. Поэтому Рав сейчас говорит, что распространение больше для нас, чем для людей внешних. И эти рамки, которые мы строим для себя, учеба, методика, процесс, вот этот, он устроен таким образом, чтобы человек не зависел от своих личных состояний, которые он проходит, и поэтому мы хотим над этим выстраивать важность.
2: Здравствуйте. Насколько я понимаю, надеюсь, что да, наше эго всегда должно расти. Рав говорил от движения Вавилона, земля Кнаанская, Египет. Вопрос, должны ли мы разделять эти состояния, как-то прояснять их? Должны ли мы знать, как этого достичь? Как с этим работать? Что это за состояние? Вавилон, Кнаан, Кнаанская земля и Египет. Смотри, я думаю, что в период подготовки, я не думаю, что мы можем различить эти состояния. Но те, кто написали это, разумеется, они разделяли, поэтому и написали, что это не одно состояние, а несколько разные наименования, когда человек путается. Вавилон, Бавель от слова «путаться», где получение, где отдача. Ну, да, мы проходим такие состояния еще и до Максома, когда мы не точно знаем, что происходит. Иногда человеку кажется, что он уже в намерении, он отдает в десятке, а иногда нет. Затем, когда он уже знает, как склонить себя, свое эго, Кнаан, Кнаанское слово «смирение», он продвигается быстрее. Ну, в общем, мы должны войти в Египет для того, чтобы получить еще добавку авиюта. Поэтому только после Египта. Не после Кнаана, а именно после Египта появляется возможность убежать. До этого, пока эго маленькое, человеку кажется, что он с этим может справиться. Только после нахождения 400 лет в Египте, проходят 4 уровня, убегают от фараона, и тогда можно стать как один человек с одним сердцем и выполнить условия. То есть всегда нужно думать о том, что это условие никуда не денется, нам придется его выполнить еще до перехода Махсома. И возможно это только, когда проходим все состояния.
5: Sí, amigos, gracias. En el texto Barjas Ulán nos describe algo que dice que es el mérito de los patriarcas. ¿Eso a qué se refiere?
4: Barjas Ulán dice a заслугах отцов. О чем идет речь? Что Барьяс Улам хочет нам сказать этим, заслуги отцов? Да, мы от Рава слышали не раз объяснение, когда мы говорим о заслугах праотцов, мы говорим о первых ступенях, потому что всегда исправление происходит от легкого к тяжелому, мы обычно это делим на вак и гар. Практически мы говорим о более тонких желаниях получать, и они сначала исправляются, а вот эти буквы, о которых ты говоришь, Барьяс Улам, затем сравнивают народ Израиля и народы мира, как праотцы и Израиль. Всегда более тонкие желания, более грубым. Праотцы — это более тонкие желания. Здесь не говорится о предках наших, праотцы или поколения. Говорится о ступенях исправления тех желаний, только на более тонком уровне. Это находится в двух тактах. То говорится о праотцах и Израиле, в другой раз говорится о Израиле и народы мира. И процесс деления тонких желаний, грубых желаний. Израиль — это более тонкие желания, то, что происходит здесь, то, что называется здесь народом Израиля, который был сначала создан. И Барьяс Улам говорит здесь в 23-м пункте, что цель творения возложен на весь народ, на белых, желтых, черных, вообще без всяких различий, чтобы люди не думали. И до этого он пишет, что есть вопрос внутренний. Он пишет о постепенном исправлении. Сначала более тонкие желания, потом более грубые желания. Спасибо, друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, которые помогают нам выяснять. А закончим песней.
6: Объявлений.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Раваша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос: для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, также и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. Оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «нисходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, выше знания, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
0: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющейся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» — от слова «захочу», «эрце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
1: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи, так же и с лестницы, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи. И он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано: «И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней». И комментаторы спрашивали: «Но ведь ангелы пребывают в небесах». И сначала следовало написать «нисходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом нисходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое — стоит на земле, то есть в месте низости. Второе — а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
0: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния «стоит на земле» и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
1: А кроме того, можно объяснить, восходит и не сходит так, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек занимается торговлей или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему. То есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходит, а потом нисходит. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению. Но его призывают свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий, свойство нуквы, которое получает с небес. И небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низости.
0: Второе. Земля, Эрец, то есть «я захочу» РЦ, называется у него вершиной Рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означают того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление. И тогда он называется свойством ангела Всесильного «восходит и нисходит по ней». То есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть состояние и свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него есть свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины — Рош. Когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема, и этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости, и они ожидают только лишь отдачу Творцу.
1: Среди очень сильное, он говорит много о подъемах, о падениях, насколько важно нам это в каждом сцене, который мы проходим в пути, и как написано в статье, что нам не нужно впечатляться от силы желания получать, но только через наши кли, которые мы строим в десятке, мы можем подниматься с этого уровня, как написано в статье, подниматься по лестнице.
0: Мы видим именно, как Решимо, как все действует в соответствии с Решимо, именно когда он выходит, ведь и вышел Яков, называется статья, именно когда он выходит, а не входит, тогда обновляются все Решимо, и именно в этом месте происходит продвижение. И все дело его великолепие, его краса, когда он выходит, это все понятие, когда он выходит и возвращается, имеется в виду Решимо, то есть тут есть очень глубокие вещи.
1: Да, говорится вообще, все строение желания получать, и вся форма нашего продвижения. Когда я наверху, то у меня есть впечатление, когда я падаю, я хочу вернуться наверх, когда я внизу, у меня тоже есть впечатление от этого, и я тогда остерегаюсь, должен остерегаться, чтобы бояться упасть.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава по этой статье. Урок от 8 февраля 2002 года, пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Микерах Алиф Шлаве Асулам». Из первого тома Шлавы Асулам, страница 245, и вышел Яков.
2: Яков
1: маленький, то есть человек, у которого есть только маленькое желание к духовному, чтобы прийти к цели, обязан выйти из своего места к к цели, и тогда в своем сне, то есть в окружающих светах своих, которые показывают ему будущее, он видит, что он должен идти по духовной лестнице перед человеком духовной лестницы, в которую он должен идти. И лестница все время стоит на земле. Что значит стоит на земле? Всякий раз, когда он хочет изменить свое состояние от одной ступени к другой, он должен опуститься на землю, на самую нижнюю ступень, проверить, стоит ли он на земном. Действительно ли его желание от самого грубого и до самого высокого, к которому он сейчас хочет прийти и исправить, находится на той же лестнице. То есть всякий раз у нас есть, что ангелы, что ангелы поднимаются и опускаются.
3: Адам, который
1: хочет быть человек, который хочет быть ангелом, посланником Творца, то есть чтобы все его движения, все его мысли, все его шаги

0: В подъемах и падениях. Чем больше подъемов, падений против них, между ними, они тоже глубже в более земное, которое человек раскрывает, что присутствует в нем. И так он продвигается, пока Яков не становится Израилем. Это Гадлут, состояние Якова. И тогда уже он приходит к вершине лестницы. И от этого к окончательному исправлению. В этом есть окончательное исправление. Есть вопросы об этом?
1: Да. Он пишет здесь, что человек учится и как будто не оценил важность той ступени, на которой он находился. Мой вопрос. Каждый раз, когда человек поднимается на какую-то ступень, может ли он действительно оценить ее важность? Ведь она другая.
0: Ты задаешь так. Почему человек должен опускаться? Что называется, что он из-за того, что не ценит важность ступени, должен опуститься? Если человек находится в каком-то состоянии, и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он захочет подниматься? Должен в том состоянии, в котором он сейчас находится, раскрыть какой-то хисарон, какой-то изъян. Все это состояние недостаточно совершенно. Иначе что такое подняться выше? Что мне ничего не достает здесь? Если я нахожусь в совершенстве, а духовное — это совершенство, то в любом состоянии, в котором я нахожусь, в духовном я должен ощущать себя просто хорошо, бесконечность, нет никакого хисарона. Это состояние мертвое. От этого человек не может расти. То есть самая маленькая ступень в духовном погребла бы его, закончила бы его, и все. Как ему подняться? Когда он находится в каком-то духовном состоянии и достигает совершенства и вечности, потому что любая ступень, любое духовное состояние — это какая-то маленькая мера бесконечности, окончательного исправления. Или сотая, или десятая, неважно. Но мера последней ступени. В каждой ступени есть 10 сферот, у нас есть от Кетера до Малхут, все свойства, только зависит от того, как он различает их, ощущает, или в тумане так, или все более ясно, пока со всеми деталями не входит в окончательное исправление. Если он находится даже на маленькой ступени в совершенстве, в вечности, то как он может сдвинуться с этого места и когда-нибудь придет к истинной мере вечности, которую Творец посвятил ему?
2: Да.
0: Для этого свыше просто светят большие света, с еще большей ступени. И человек начинает чувствовать в этих светах. Он не начинает чувствовать в этих светах, что ему не достает чего-то. Потому что, по сути дела, это не его хисарон. А он начинает чувствовать, что в духовном есть гораздо больше. Духовное гораздо более возвышенное, гораздо более важно, чем он думал до этого. И от этого он начинает шевелиться. Все это можно уподобить двум силам, которые действуют на нас. Одна сила действует от того, что нам раскрывает левую линию, наши хисароны, насколько мы в изъянии, эта сила подталкивает нас сзади страданиями. А вторая сила тянет нас спереди от наслаждений. То, что раскрывает нам, насколько духовное гораздо важнее, насколько правая линия гораздо более особенная и лучше, чем то, что до этого раскрылось. И это привлекает нас вперед. То есть две эти силы действуют на человека. Конечно, лучше продвигаться с помощью силы, которая привлекает к наслаждению.

0: к вечности, чем сила, которая толкает сзади. Хисароны, страдания. Это зависит от человека, насколько он может изменить отношения между двумя этими силами, которые действуют на него. Может быть, он сможет сделать так, чтобы вообще не ощущать почти собственных хисаронов, а всегда будет идти на хисаронах правой линии. То есть у него всегда есть побуждение отдавать Творцу, побуждение раскрыть еще возможности давать. Это называется страдание любви. Он сменяет страдания, которые подталкивают его сзади. То есть обязывают его идти, как палка с острием. Вместо этого он все время работает над тем, как раскрыть величие Творца, величие духовного. Чтобы у него были страдания любви, насколько я еще не люблю, насколько я еще не способен отдавать. И тогда он сменяет одно на другое и продвигается, конечно, в желательном виде. В глазах каждой более высокой ступени, в глазах Творца, конечно, если человек продвигается с помощью привлечения вперед, это лучше, чем развитие, которое обязывает его и колет его сзади. Конечно. Но ты видишь, как в этом мире мы все время тут отстаем. Мы развиваемся в средствах, развиваемся в разуме, в науке, в страстях, во всем, и не развиваемся, соответственно, этому в использовании этих килим. Все время отстаем. И тогда это отставание накапливается, и ты видишь из поколения в поколение, люди находятся все больше и больше в депрессии, в том, что они создают возможности для себя больше, но наслаждаться ими способны меньше и меньше. Это из-за того, что просто мы не знаем, простой народ не знает, как пользоваться законом развития правильным образом.
1: Да. Вдруг он пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Почему именно вдруг? Почему не в тот момент, когда у тебя забирают, когда ты чуть-чуть спускаешься из ощущения совершенства, когда ты это еще чувствуешь? Почему это происходит вдруг?
0: Мы можем находиться в состоянии или посредством того, что мы определяем его, принижаемся перед этим состоянием, приходим к нему, или это состояние приходит к нам снаружи, неизвестно откуда, не в моей власти. Если состояние приходит не в моей власти, то тоже его готовят заранее. Если бы ты видел будущее, ты бы видел, что это должно произойти. Но когда это состояние приходит, и ты уже находишься в нем, ты пока еще не осознаешь, что ты находишься в нем. Нужно пройти несколько действий, прежде чем ты осознаешь его. Мы учим это также и в построении келим, что есть тамим, никудот, тагин, буквы у тебя. И только после того, как кли наполняется и опустошается, человек может почувствовать, действительно, в каком состоянии он находится. И поэтому, когда человек раскрывает свое состояние, то он действительно раскрывает, что он уже находится в этом. На духовных ступенях это выражается действительно в ясном виде, очень ярком. Человек чувствует себя хорошо из-за того, что он хочет духовное отдавать, ищет и все. Потом происходит с ним, что он начинает забывать о том, что он хочет отдавать, и что это духовное начинает наслаждаться просто своим состоянием, что ему хорошо. И тогда он забывает о цели, а чувствует только, что ему хорошо. Когда чувствует, что ему хорошо, с этого момента над ним начинают работать, опускать его с этой ступени. Но он пока еще чувствует себя хорошо. А потом, после некоторого времени вдруг раскрывает, что он вообще уже не находится в духовном, не находится уже в хорошем сразу. Он раскрывает, а где он находится? И тогда он только просыпается. Поэтому, чтобы не приходить к таким состояниям, методика простая. Если ты работал над каким-то духовным продвижением, и ты чувствуешь в этом, что ты находишься в этом, тебе нельзя только прилепляться к ощущению. Ты всегда должен находить для себя дополнительные хисароны, чтобы не останавливаться, а все время продвигаться. Не может быть в духовном остановке. Или вперед, или назад. Это очень большая проблема для человека. Очень тяжело все время удерживать себя в цели, и все время. Поэтому если человек находится в группе, когда вокруг него работают другие люди, он включает в себя их. Даже если он забывает или что-то, они работают, и как бы он едет с ними вместе. Но если он не в группе, если он один, все зависит просто от него. Одно мгновение он забывает о цели, прилепляется только к ощущению, сразу начинается падение. Это вообще не происходит у нас, потому что все-таки даже сейчас ты сидишь, вокруг тебя еще 100 человек. Уже ты включаешься, ты хочешь или нет в это. Если уже у тебя есть какая-то как бы тормоз, а просто как рессор, буфер такой, не сразу запускают, а есть какая-то подушка такая. Не сразу ты падаешь. Но это работа, которую человек должен делать. В любом случае, по закону, духовное — это непрекращающееся движение, не может быть какой-то остановки. Не может быть то же состояние, что оно существует одно рядом с другим, как бы так прямая линия, горизонтальная. Не может быть. Обязательно быть или подъем, а если не подъем, чтобы пробудить, подъем сразу из падения. Поэтому он пишет, что ангелы всесильного опускаются и поднимаются. Если так, то человек все-таки, даже если он хочет быть ангелом, подчиняться на 100% духовным законам, в любом случае должен опуститься. Он говорит, нет, ты можешь опуститься и не опуститься. Как? Если ты находишь в своем состоянии хисароны, всякие раз новые, с помощью которых ты можешь подниматься, тогда новый хисарон, который ты находишь, уже служит тебе вместо подъема. И тогда тебе не надо опускаться. Это считается подъемом. В любом случае ангелы поднимаются и опускаются на этот подъем. Сразу, когда раскрываешь сам, ты хочешь сам найти его. Ты прилепляешь его к подъему. Вот он говорит, есть старик, который идет, пригибая голову, чтобы искать хисарона, есть такой. Да. Нет? Да.
1: Когда человек уже находится за махсомом, и у него есть падение, он опускается в состояние, когда он снова не ощущает Творца, или только в состоянии, где он не способен отдавать?
0: Человек, который опускается, даже находится за махсомом, как он опускается, он знает, что опускается. Но в любом случае он не может сделать ничего. Что называется, что он находится за махсомом? То есть у него есть два типа природы. У него есть сила Творца и сила Творения. И тогда он не находится только в своем животном состоянии, а у него есть божественная часть. И он может, с одной стороны, видеть другую сторону. Это, кстати говоря, еще до махсома. Начинает зарождаться в человеке, и человек начинает чувствовать себя, что он из двух частей. Для этого не надо переходить через махсом. когда точка в сердце растет, она растет так, что начинает показывать свое действие, и это остается в человеке. Но что действительно, что происходит, и что человек проходит, переходит с дома Ахсома от двойного скрытия в одинарное скрытие. То есть даже в своих падениях он знает, что, по-видимому, они приходят от Творца. А за Махсомом тоже есть падение, есть исторжение Махин, пока он не обретает следующую ступень, начинает подниматься к ней, пролепляться и подниматься, и бурый никому Махин. Конечно, у него есть... состояние, как Раби Шимон с рынка. Раби Шимон почувствовал, что он как Шимон с рынка. Но в любом случае он почувствовал, что он Раби Шимон, который чувствует себя как Шимон с рынка. Это не то, что совершенно исчезло это знание. Кто он? Потому что это приходит, чтобы привести тебя к более ясному различению между двумя крайностями, где ты, может быть, или прилеплен к Творцу, или прилеплен к рынку. В своем понимании, что такое прилавок на рынке. Самое простое занятие, которое может быть у человека. Не хочу оскорбить владельцев магазинов.
1: Мы знаем, что в духовном нет падений. Можно ли это понять так, что когда человек поднимается на какую-то ступень, состояние падения заключается в том, что он начинает чувствовать хиссарон относительно падений, что есть что-то свыше?
0: Нет падения, на самом деле, как падение. Каждый раз падение — это обретение новой силы, левой, которая еще не исправлена. Из нее ты видишь себя как негативное относительно высшего. И это то, что подталкивает тебя вперед. Это... Нельзя сказать, что это падение. Это подъем в левой линии. Подъем в левой линии называется падение. Вот и все. По сути дела. Или мы рисуем это, как будто мы опускаемся еще ниже, чем раньше. Но это все подъемы, потому что два этих пути святости биоклипы, одно против другого, насколько поднимаются святости, против этого должна раскрыться сила зла, иначе чем пользоваться, чтобы исправлять клип? Хорошо? Да.
1: Он говорит, что когда человек чувствует себя в падении, если в тот же момент он начинает думать о поиске других хиссаронов, то фактически он может предотвратить более глубокое падение в левой линии.
0: Да. Я должен подняться с одной ступени на другую, согласно программе творения. Ничего не поможет мне. Вот так это. Теперь, чтобы подняться, как можно? У меня есть хиссарон. Этот хиссарон я исправляю ради отдачи. И тогда это становится... большим исправленным кли, я получаю в нем раскрытие божественности, это называется подъем. Нет подъема, в падении нет ничего. Только кли мое все время растет, растет, растет, и реальность в нем я ощущаю больше, больше, больше. Теперь, откуда мне брать каждый раз больше кли? Тут есть, у меня есть кли, у меня есть бесконечные кли. От Адама Ришона. У каждого из нас. Но это клей я должен раскрыть. Сам я должен почувствовать хиссарон в нем. Допустим, сейчас у меня есть клей 10 грамм исправленное, в котором я чувствую реальность, духовность. Я сейчас должен прийти к следующей ступени, когда у меня будет 20 грамм кли исправленные, в котором раскроется в два раза больше, то есть духовная реальность. Как мне раскрыть эти 10 дополнительных грамм в моем желании? Я могу раскрыть его с помощью того, что я стремлюсь к духовному. Я раскрываю эти 10 грамм сразу, как хисарон, стремление к духовному. Уже это хисарон в правильном направлении. Или я могу раскрыть его тем, что мне раскрывают его свыше. Свыше мне раскрывают его как плохое, что я хочу материальное, я хочу наслаждаться этим, я погружен в это, и я не могу выйти из этого. И весь процесс, который может здесь быть продолжительным, пока я не раскрываю, что это мне во зло, желание получать это источник, чтобы я исправил его, и вместо того, чтобы я стремился к этому желанию, может быть, я буду стремиться к духовному. Ты понимаешь? То есть вдруг разница между тем, чтобы идти Бейто относительно Хишена, то есть когда мне раскрывают свыше Хисарон, и когда я наслаждаюсь в нем, а потом я постепенно раскрываю, что наслаждаться в нем это ужасно, что это противоположно цели, что это дает мне только страдания материальные, страдания духовные, пока я не отчаиваюсь в этом, пока я не нахожу вместо него что-то другое, пока я не понимаю, что это что-то другое, что это стремление к Творцу, к Духовному, пока я не заменяю это направление использования желания на другое направление, это может быть годы. Поэтому, что вся эта методика? Она учит тебя, как раскрыть хисарон, не в виде бита, что раскроется тебе так естественным образом в течение долгого времени, каждый раз, а с помощью Ахишена. С помощью Ахишена, то есть ты раскрываешь желание, ты предваряешь рост кли, прежде чем тебе его раскрывают свыше. И с помощью чего это можно делать? Только с помощью того, что ты привлекаешь к себе осознание величия Божественного, насколько Божественное больше, еще больше, еще больше, чем то, что ты думал. И к тебе приходит против этого новое желание к нему. Все больше и больше. Если ты раскроешь так, то ты не нуждаешься в падениях и страданиях. И тогда ты экономишь много времени. На самом деле много страданий. И разные плохие свойства, ощущения, которые ты должен раскрыть. То, что ты думал, что хорошо, это приносит тебе зло, ты хотел наслаждаться от этого, это дает тебе лишь страдания. Так как мы можем все время развивать источник привлечения к духовному, чтобы он все время привлекал нас вперед и служил нам как привлекающая сила, вместо того, чтобы у нас была подталкивающая сила нашим двигателем? Так? Как мне это сделать? Он пишет, это можно сделать только с помощью группы. Потому что все свойства во мне, все свойства вне меня, все явления вне меня действуют на меня абсолютным образом. Я родился с определенной природой, мне нечего делать с ней. Я нахожусь в группе, в обществе, мне нечего делать с ним, и с помощью чего я могу измениться. Меня изменяет свыше, с помощью чего я могу определить это. Ты говоришь, только тем, что ты установишь группу. Если ты сейчас знаешь, что ты должен найти группу, которая раскроет тебе важность Творца, важность духовного, ищи общество, которое пробудит в тебе эти чувства. В этом весь выбор. С помощью этого ты просто спасаешь себя от пути страданий и переводишь себя на путь Торы, на путь света, который привлекает тебя вперед. Сможешь, да? Нет? У тебя будет немножко страданий, немножко Торы. От двух путей вместе. Тоже, что поделать. Но все-таки ты... В чем выигрыш? Насколько ты не находишься в страданиях, ты продвигаешься вперед. Сколько ты находишься в страданиях, ты как будто находишься в них и ждешь, пока ты не поймешь в разуме, что быть в них — это не продвижение. Это нехорошо. То есть ты экономишь время, экономишь удары, и все. В этом разница. В любом случае, ты придешь только вопрос, сколько ты будешь страдать, сколько лет для каждого свойства, для страдания и годы, вместо того, чтобы найти какую-то силу, которая привлечет тебя к духовному, не опускаясь в материальную. В эти страдания. Ну вот и все. Да. Человек может находиться в состоянии радости от величия Творца и при этом сожалеть о своем состоянии, о своих хисаронах.
1: Во время подготовки возможно все. Человек может страдать из-за того, что у него нет ощущения величия Творца, радоваться тому, что оно есть, и одновременно сожалеть, что ему недостает чего-то материального. Во время скрытия, когда Творец раскрывается частично, и желание получать раскрывается частично, и причем Творец раскрывается не прямо, а косвенно, через окружающие света, рядом с этим раскрытием могут проявляться разные плохие вещи. Это называется одиночным скрытием, когда человек ощущает страдания, но уже чувствует, что они приходят от Творца.
0: Почему мы больше продвигаемся? Почему учимся в ночные часы?
1: Почему учиться ночью? Есть несколько условий, которые каббалисты установили как обязательные, что это обязательно. Это учеба после полуночи. Если идти по закону ветви и корня, то речь идет о середине ночи. Это не обязательно наши 12 часов. Хацот алайла, середина ночи, это означает, что все темное время делится пополам. Половина времени тьмы и есть хацот на иврите, середина ночи. Это время меняется. Это может быть 3 часа ночи или 11 вечера, в зависимости от лета или зимы. Это относительное время. Так определяется настоящее время по солнечным часам. Теперь, начиная с Хацот алайла, середины ночи, с 12 часов, пробуждаются окружающие света и исправления, предшествующие дню согласно Каббале. Мы это изучаем. В какой части мы это учили? 11, 12, да. А Бавыима уже начинают свои исправления к утру, а утром начинаются исправления келим, наполнение святами и так далее. Это согласно закону ветви и корня. Человек, который хочет выполнять законы корня, старается соблюдать их и в ветви. Кроме того, действительно существует соответствующее влияние окружающих светов на человека. Если он старается изучать каббалу в эти часы, то эти света в форме окружающих светов приходят к нему в это время с большей силой. Каждому развлечению в этом мире соответствуют развлечения и в духовном. И через окружающие света эти вещи действуют друг относительно друга. Поэтому желательно встать в относительную полночь, в Хацот алайла, в середине ночи, и начинать заниматься исправлениями келим. Отсюда и специальное название «Тикун Хацот» — «Исправление середины ночи». Есть специальные молитвы, специальные занятия, и для нас это, и для обычных людей. Это первое. Ты, собственно, об этом спрашивал, да? Есть еще несколько условий, которые человек обязан выполнять для продвижения к духовному, хотя пока он не понимает, почему. Одно из них — время. Например, учеба вечером не обязательно. А глубокой ночью, до хацот, до середины ночи, вообще никогда не было принято у каббалистов. У Бальсулама вообще было принято с наступлением темноты идти спать. Допустим, сегодня в 7 вечера темно, идут спать. Так это естественно. Потом, так это естественно. Потом встают в хацот в середине ночи и начинается исправление. Время сна — это немного после выхода звезд, пока входит ночь, и до хацот. Это время сна.
0: А что с остальными вещами, которые человек должен делать?
1: Остальное? То, что человек обязан сделать себе рава, купить себе товарища и так далее, это уже больше относится к внешним условиям. Например, Бальсулам ставил условие, что если человек не платит за урок, он не входит на урок. Ты приходишь, там стоит кто-то, габай, и говорит: дай 10 шекелей, нет, не входишь. Так он сделал буквально. А у людей тогда не было откуда взять эти деньги. Это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, просто негде заработать. Ну хорошо, иди одолжи. То есть относительно экрана, относительно действий, которые мы знаем как усилия, нужно дать соответствие и в этом мире. Иначе ты не приобретаешь. Есть понятие приобретения, киньян. А приобретение совершается деньгами, потому что деньги, кесов на иврите, связаны с кисуфа, кисуфин, скрытием, экраном. Я помню, что когда я пришел к Рэбе, через месяц, может быть, или через два, я спросил, как я могу платить за чай, кофе, разные такие вещи, которые я ем и пью. Сегодня как раз меня спросили об этом в интернете. Так ко мне пришел габай и говорит, что ты должен платить только за это, ты должен платить за электричество, воду и за все остальное. Я уже пожалел, что спросил только про кофе, что происходит. Он говорит: так принято. И кроме этого, он говорит: у нас ты обязан приносить раву маасер, десятину. Для меня это вообще было странно. Я до этого ходил по разным кружкам, возвращающихся к религии, знаешь, мой маасер равнялся нескольким хорошим зарплатам вместе, только маасер. И нельзя платить только с того, что ты официально заработал. Даже если ты что-то украл, из этого ты обязан принести маасер. Так что это не простая вещь. Сначала я вообще не понимал принцип. Примерно через 1.5-2 года, когда я уже вошел в учебу и стал помощником Рэбе, то я начал вести его банковский счет. И тогда я увидел, что такое маасер на самом деле.
2: Да,
1: то есть каббалисты требовали от учеников и другие вещи. Короче, давили на них. Рассказывают разные истории о том, какие условия Бальсулам ставил перед учениками. Но группа, окружение, ночная учеба, без этого вообще нет условий для продвижения. Хорошо.
2: Тоф. Ну.
1: Да.
2: Кен.
0: У меня есть вопрос. Каббалистов использование экрана, это что-то, что все время доступно, или зависит от такого вот, состояния, в каком состоянии использования экрана? Или это...
1: Экран — это намерение относительно Творца, когда мои мысли, желания, все мое стремление направлено к нему. Это называется экраном. Вот и все. Как мать все время думает о своем младенце, все время направлено к нему, буквально замкнуто на нем. Это называется экраном. Если ты начнешь представлять экран в каких-то других формах, я не знаю, будет ли это экраном. Это экран. Экран — это намерение ради отдачи. Но намерение в уме ради отдачи — это внутреннее направленное чувство. Это не может быть так. Сейчас я должен дать ему столько-то. Ну хорошо, я сейчас отмерю, и все. Это не называется экран.
0: Вы сказали, что экран — это чувственное обращение, обращение к Творцу.
1: Да, это требование направленности и обращение.
0: Вопрос, доступно ли это все время?
1: Вход в духовное означает, что ты наверняка обретаешь экран на желание получать, которое присутствует тебе в этот момент. Что это значит? Ты развился в этом мире до самого большого желания получать, которое может раскрыться в этом мире, и над ним приобретаешь экран. То есть не может быть, чтобы, находясь в духовном, ты предпочел материальное. Это можно назвать тем, что ты сделал сокращение на наслаждение этого мира. Я так это называю, потому что к ним ты уже не будешь принадлежать. А относительно духовного, там начинают раскрываться две возможности. Ты закончил с этим миром, и вдруг перед тобой появляется нечто, что очень может сильно запутать. Очень сильное, особое наслаждение, вечное совершенство, не знаю, что еще. Что теперь делать с этим? Если ты начнешь падать в эти наслаждения ради получения, это называется клипой. Если все-таки обретешь какие-то силы относиться к ним ради отдачи, это святость. Но и клипа, и святость уже находятся выше этого мира. И клипа, и святость. К этому миру ты, конечно, все еще относишься, ты различаешь здесь разные наслаждения и все остальное, но предпочесть материальное духовному уже не сможешь. Ты уже находишься выше такого выбора. Это уже определенно невозможно.
0: Сейчас, друзья, подведем итог. Как мы впечатлились от урока, что мы хотим взять для реализации в десятке? Семинар 6 минут.
3: Да,
1: есть много вещей, которые записал, нужно только выбрать. Ну, допустим, если человек находится в каком-то состоянии и хочет подняться на более высокую ступень, откуда он вообще начинает подниматься? В этом состоянии, там, где он находится сейчас, нужно раскрыть какой-то хиссарон, изъян, что это состояние недостаточное, недостаточно совершенное. И с этого начинается подъем.
0: Да, только после того, как клей опустошается, человек может почувствовать, в каком состоянии он находится. И что нужно сделать в этом опустошении, вместо отчаяния, прилепляться к товарищам, поднимать важность цели, И отсюда будет подъем вместо падения. Подъем в левую
3: линию.
1: Человек обязан получить решимот, который он получает, и каждый раз он получает что-то, что приходит по очереди. Но как ему продвигаться? Каковы его возможности для продвижения? Только с помощью группы. Какие ценности есть в группе животные или духовные? Насколько он усиливает, поддерживает духовность в группе? Настолько он продвигается. И так, каждый в группе, если он заботится об этом, он продвигается.
0: Называется «Я продвигаюсь в биту или ахишена». Бита свыше мне дают все условия. Просто бита продвигаться, ахишена я пользуюсь силой группы. То, что дали нам как группа сейчас впечатляться духовному, помогать друг другу в взаимном поручительстве, так и приближаться к духовному. И все слова, все, не знаю, мысли наши только вперед, только к цели. И этим мы поднимаемся в Ахишену.
1: Да, урок очень сильный, действительно. Мы получили очень много на уроке. Рав объяснил очень многие вещи. И одна из вещей — это то, что нужно все время поднимать величие духовного, и тогда желание поднимается в человеке, и он экономит много времени. И не нужно проходить много страданий. Много было объяснений о ночных часах, насколько это влияет. Вот сейчас мы на уроке сидим с десяткой и вызываем свет в защищающих источнику, который изменяет нас. И часы сна, и часы для духовной работы, действительно. Мы удостоились быть здесь и получать все это от каббалистов.
0: Да, что можно добавить? Сейчас любая статья Рабаш — это анализ. Можешь войти с собой вместе в операционную, проверить, где ты находишься в пути, в духовном пути. Так прекрасное объяснение, за что он говорил о том, что человек стоит перед клипой и святостью. Он определил, что это выше Максома. Желание насладиться именно духовно, это уже клипа, но это выше Максома. А святость, что он хочет насладить Творца тем, что не имеет желания отдавать, и этим он может соединиться с ним, называется слияние, действительно уже. Он уже со временем стоит клипа против души, ты можешь делать более самостоятельные расчеты, тоже выше. А ниже у нас есть действительно окружающие света, которые добавляют нам еще толчки. И тут тоже есть выбор. Объяснил путь страданий, полезных страданий, которые подталкивают тебя снизу ударами, или ты получаешь какое-то привлечение свыше. Нужно снова, короче, послушать.
1: Да, в конечном счете, я стараюсь так подытожить все, подытожить такой урок. Дело в том, что нужно избегать, чтобы у меня был хисарон, нужно... Как он написал это? Если я ищу хисароны в себе во время подъема, то это... Но как к этому прийти, что я ищу в себе хисароны? То есть важность продвижения, тогда есть сила продвигаться и экономить время.
0: Действительно, если я один, я не могу увидеть вообще в подъеме или в падении, только если я в группе. Тогда у меня есть возможность измерить и товарищи, которые всегда могут помочь мне.
1: Рав говорит, что запрещено быть с чувством, надо все время добавлять хисароны, иначе будет остановка. Что это за хисароны? Это вместо падения. Где я их выращиваю? Я выращиваю кли, прежде чем мне это раскрывают свыше. Как осознание важности величия Творца, где? Внутри группы.
0: Помните пример, когда мы были на конгрессе десяток, насколько мы подготовили себя? Каждый десятка, каждый товарищ почувствовал духовное из-за подготовки, из-за всего, что мы сделали в этом.
1: Что еще сказать? Если ты в группе, то все, подъем.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сфирот, вторую, том, шестую главу. Изучаем Тес, урок с Рабашем, Ари, 20 пункт Ари. И это произошло, как проясняется, таким образом, что свет Озен распространились в Доши Болит Закан, и света Хотем П также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем Деак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первые из них берут, как известно, свет, распростершийся от Истаклут Айн Вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан. И получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше, но семь нижних, распространились от света Хотем, от Шиболет Закан и выше, от П до Табора, а не от Шиболет Закан и выше. Перейдем к уроку с Рабашем.
1: Третья ступень Никудим — это уровень истинного Гуф Никудим. Что значит истинный Гуф? То есть, который находится ниже Педерош, как предыдущий Гуфим в Парцуфим Ак, которые даже со стороны Цимцум Алев также называются Гуф. Они называются семь нижних сферот Никудим. Наподобие исправлений Дикны, находящихся ниже Шиболет Закан, которые продолжают, привлекают свет Хотем до Хазе, что называется высший мазаль, до Табора, и продолжаются от Рождепе. По верхней поверхности Дикны продолжается до Хазе, что называется восьмым исправлением, высший мазаль. А нижняя поверхность Дикны называется тринадцатым исправлением, и она продолжается до Табора. Так как являются ступенью семью нижних сферот Дикны, то есть Зарампин, включающим шесть сферот Хагат, Неи и Малхут седьмая, верхняя поверхность Дикны — это шесть сферот, называемых Зарампин, исходящих из Хотем Дерош, как это известно из предыдущих частей. И потому он заканчивается в Хазе, потому что от Хазе до Шиболет Закан — это место Зарампин. Нижняя поверхность Дикны — это Малхут, кли которой от Хазе до Табора. Потому она заканчивается на Таборе. До сих пор мы говорили о Дикне, теперь говорим о мире Никудим, который получает соответствующую ему ступень. Таким образом, они составляют семь нижних сферот Никудим, Зарампин, включающий

в себя шесть сферот, получает от верхней поверхности дикны, а Малхут получает от нижней поверхности дикны. Это его слова, Ари. Три первых из них берут свет из того, что было продолжено от Истаклют Айн в Ахаб. Место их до места их соединения в Шиволет Закан. Известно, что Гар Даникудим — это ступень Ахаб, выходящих наружу из Рош. Они называются Гуф, то есть те, превратившиеся в кли получения на свет, спускающиеся сверху вниз из Никва и Наим первого Рош, подобно Шиболет Закан, получающему в качестве Никва и Наим первого Рош Дикна и являющимся Ахаб, который находится на своих местах. То есть три высших исправления Дикны, висящих на головной кости выше П. Они представляют собой два сужения Дикны справа и слева. Под Озен и Саарот Сафа Ила, расположены над П, справа и слева, во втором исправлении Дикна. Урха, свободная от волос, находящаяся посередине Сафа Илюна, дословно верхней губы. И это говорит, что эти три называются Ахаб, которые на своих местах. И значение того, что они выше П, оно в том, что Малхут, которая находится в них, еще относится к свойству сверху вниз, в значении Лехилен, дословно верхней щеки. И это свойство Гальгальта Вейнаем, этот экран Вейнаем, является Сафа Ила. Кому это относится? К первому Рош, называемому Ишсуд, который является истинным Рош, получающим от соответствующей ему ступени, от первого Рош Саарот Дикна. Однако Шиболет Закан, присоединенных к Сафат Таа, дословно нижняя губа, он уже в качестве гуф, но со стороны Ахаб, которые вышли из Рош, по причине Цимцумбет. И известно, что все количество света, имеющегося в Рош Парцуфа, спускается и дается в гуф, как объясняется выше по тексту. Следовательно, все света трех исправлений верхней дикны, являющихся ступенью Ахаб, которые находятся на своих местах, спускаются и даются и соединяются в Шиболет Закан. Это то, что он говорит, что Шиболет Закан соединяются все продолжения светов Ахаб, которые находятся на своих местах. То, что Выш Суд распространяется в Гар Никудим, это до Шиболя. А от него Гарда Никудим, как выяснили. Помним все это на протяжении всех слов Арин. Он разделяет для нас между верхней Сафой и нижней Сафой, дословно губами. Он говорит, что верхняя Сафа относится к Рожда Дикна, а нижняя Сафа относится к Ахаб де Дикна, которая уже является пхиной Гуф. И получает их только в Шиболет Закан.
так как они начинаются оттуда. Мы уже подробно выяснили, что Гарда Никудим не является состоянием истинного Рош в Парцуфе Никудим, а является уровнем второй Рош. То есть они — это Ахаб, выходящие наружу из первой Рош, которые получают от Шиболет Закан. И это сказано им, так как оттуда они и начинаются. Гар Никудим, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Он разделяет здесь верхняя Сафа, называемая Рош, и нижняя Сафа, Шиболет. Он называет ее Ахапом, выходящей наружу. В материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Это намекает нам на то, что мы называем их Ахаб. Это только по причине Цимцум Бет. Но Цимцум Алиф — это все еще Рош. В отличие от семи нижних сферот Никудим, которые ниже Шиболет, также со стороны Цимцум Алиф, также являются пхиной Гуф. И это то, что он говорит. Потому что оттуда, потому как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. Почему? Так как выше Шиболет Закан — это свойство первого Рош. И оттуда получает первый Рош Никудим, который является Ишсуд, но не Гар Никудим, который не относится к этому, так как они относительно него — это Гуф, как уже было выяснено. Это просто здесь ничего нового. Семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истоклют в святах Хотем и П, от Шиболет Закан и ниже. Так как выяснилось, что эти семь никудот в мире Никудим, ступень истинного Гуф, Парцуфа Никудим. То есть третья ступень, упомянутая выше, и поэтому они получают от соответствующей им пхины, от Сарот Дикна, также третьей пхины, поэтому они получают ниже Шиболет Закан, то есть от двух поверхностей Дикны до Хазе. Это продолжается от Хоты. И от этого получает Зерампин до Никудим. До Табура. Оттуда нисходит от Пэда Табура, получает Малху до Никудим, которые в общем и являются ступенью семи нижних сферот. Ты спрашиваешь, что такое Хазе, что такое Табур, я тебе скажу. Он говорит об общем принципе. В мире Акудим он учит, что обычно есть Рош Келим, называемый Бина, Зерампин и Малхут. У Кетера и Хохмы нет Келим в общем виде. Кли Табура называется Пхиной Далит, Малхут. Кли Зерампина называются Хазе. А Клебины называются Шиболет Закан. Так он учит еще в Акудим. Теперь, если мы учим Ахаб де Дикна, то возникает вопрос, а о какой Дикне мы говорим? От Дикне де Саг. Потому что каждая ступень, как было в Парцуфе Аб, получает от П и ниже, от Хагат Гальгальты, так как она должна получать от П и ниже Десак. Но он хочет намекнуть нам на то, что поскольку место Зивуга было в Эйнаем, Рош Десак, поэтому они получают
от Ахападесак. И поскольку он хочет указать нам на разделение,

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Капсивайл. И там же есть QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться, изучать статью «Арвут. Поручительство». Ее написал Бальсулам. Центральная статья на нашем духовном пути. Сегодня мы будем изучать 23-й пункт, будем его вместе читать, и также объяснение Рава этого пункта. Те, у кого есть книги на иврите, страница
2: 394.
1: У кого нет книги на иврите, открывайте учебные материалы, и мы будем читать 23-й пункт, статья поручительства, Бальсулам.

0: Сначала прочитаем 23 пункт в десятках. По очереди каждый человек, каждый товарищ будет читать и передавать, чтобы войти в текст Бааля Сулама, вызвать свет, возвращающий к источнику. А потом мы послушаем объяснение Рава, и будут у нас семинары, и также будут возможности задавать вопросы, получать ответы. Еще раз, 394 страницы на иврите, 23 пункт, учебные материалы. Читаем в десятках, пожалуйста.
1: От Кав Гимель. ובדברים הללו מתבארים היטב.
2: 23 пункт. И все это выяснилось как следует выше в пятом пункте, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творений опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания, выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. Об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
0: И благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». И объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где говорили о смысле заповеди «Возлюби ближнего как себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
1: Кав Гимель. Уведварим алалу мидбарим эйтев ма шаамадну лаил беотей.
2: Еще раз, 23 пункт. И все это выяснилось как следует из 5 пункта, где мы остановились на том, что Тора была дана именно народу Израиля, ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях. Ведь известны слова мудрецов, сказавших: «Как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. Кроме того, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше в 16 пункте, и это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
1: И
0: благодаря этим двум предварительным условиям народ Израиля стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе. Как сказано, и встал там Израиль против горы, и объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше в 16 пункте, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Да, это очень глубокое место. Бальсулам рассматривает много разных моментов. Сейчас мы послушаем объяснение Рава. Давайте войдем вместе в эту нашу общую учебу через Рава в Рабаша и Бальсулама. Клип номер один, пожалуйста.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья Раву, 394 страница, 23 пункт. И все это выяснилось, как следует выше в 5 пункте, где останавливались на том, что Тора была дана именно народу Израиля. Ибо тут без всякого сомнения не может быть двух мнений о том, что исполнение целетворения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо изначального различия. Однако поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет, в великих и ужасных страданиях, ведь известны слова мудрецов, сказавших, «Как соль смягчает мясо, так и страдания смягчают грехи человеческие». То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцов, как сказано выше. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы. Благодаря этим двум предварительным условиям, он, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому. И поэтому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы», объясняют наши мудрецы, как один человек с единым сердцем. Ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все его устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, где мы говорим о заповеди, в смысле заповеди, «возлюби ближнего, как самого себя». И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком, ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору.
0: То есть что мы видим здесь? Мы видим, что было некое предисловие, необходимое для определенных людей, некое предварительное условие. Он не объясняет нам здесь со стороны общего строения души, как она поделилась на отдельные души, какие есть в них за счет разбиения килим, который делится на такие сики, как они упали, как они разделились и начинают пробуждаться. Здесь он нам ничего этого не объясняет, потому что эта статья написана для для людей, для народа, для масс. Он пишет, что была особая подготовка с помощью больших страданий. Страдания размягчают тело. Тело имеется в виду желание получать. Они делают желание получать немного более чувствительным, не грубым, потому что желание получать, когда получает удар, начинает уже быть более тонким, какие удары я получил, откуда получил, что делаешь, чтобы больше не получать. И желание получать возникают эти вопросы, но он уже становится более таким утонченным. Не просто так он сопротивляется и все хочет как бы себя так вот установить. Нет, он знает, что если он напрямую поставит себя жестко, так он будет получать удары. Поэтому стоит знать заранее, стоит проверить заранее. Как человек, который прошел уже много в жизни, у него уже есть жизненный опыт, он уже не относится так по-дикому к жизни. Он знает, что это все не так просто, дело сложное. Поэтому эти люди, которые прошли много страданий, они становятся уже пригодными для получения Торы, уже достойны для получения Торы. И можно уже рассказать, что если вы хотите, чтобы удары не повторялись, то это можно сделать благодаря тому, что вы поднимаетесь над своим желанием получать, в котором вы ощущаете удары, и вы в той мере, в которой вы поднимаетесь над ним, вы совершенно избавляетесь от всех ударов и не отождествляете себя с этим желанием получать, но строите для себя новое место. Место имеется в виду желание. Новое желание, в котором вы ощущаете новую реальность. Желание отдавать этого, это называется высший мир, и вы можете подняться тогда на эту ступень. Все становится только, все происходит только под ударами. Прежде всего, с помощью ударов, но что происходит? Мы можем принять на себя эти удары иным образом. Если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя, точку в сердце, с целью, то мы уже не идем под ударами, а согласно цели, насколько мы продвигаемся к цели. И тогда желание получать, которое получает удары, оно не находится в нашем ощущении как страдающее, а оно находится в нашем ощущении как выигрывающее, потому что именно благодаря ему мы достигаем цели. Приходит сила, возвращающая к источнику, которая связывает нас с целью, и тогда наше желание получать становится вместо получающим удары содействующим достижению цели. В итоге что произошло? Мы, благодаря тому, что мы получили вот это новое свечение, мы все эти удары превращаем в шаги продвижения к слиянию с Творцом. Ну, может быть, сможем это объяснить еще лучше. Да, Моти.
2: «И встали Исраэль против горы, были как один человек с одним сердцем». Можете объяснить этот аллегорический образ? Что происходит с эго в этот момент? Оно остается как бы пассивным?
0: Мы прошли, скажем, под управлением Авраама, потом Ицхака, Якова, перешли от маленького эго, который проявлялся в Вавилоне, мы бежали от этого эгоизма, поднялись над ним, объединились с помощью Авраама. начали объединяться все больше и больше с нашим эгоизмом, который уже не называется Вавилоном, а в объединении между нами то, что называется земля Кнаан. Но это все еще далеко от Израиля, и чтобы достичь из состояния земли Кнаан, это определенное объединение того желания, которое называется Израиль и Шаркель, в котором мы в этом желании уже раскрываем Творца, обнаруживаем себя на духовном уровне, нам нужно получить большую добавку к эго, не от Вавилона к Кнаан, а вот добавить это желание Кнаан или хананейская вот эта земля, Египет и фараон, Мицраим. Мицраим — этот Египет, когда мы добавляем шорош алифбет, можно сказать, даже гимл, вот эти же ступени, то есть неживой растительный, животный уровень — это Египет, а на уровне говорящий — это фараон. То есть такое отягощение сердца всей группы очень большое. И поэтому оно называется египетским изгнанием, когда эгоизм вырос и просто поглотил нас в себя. И тогда мы стараемся, чтобы все-таки мы с Яковом, с Моше, и с Йосеф, потом Моше, то есть мы продвигаемся в духовном, но наше состояние духовное называется египетское изгнание, которое буквально скрывает нам все. И мы ощущаем это скрытие, не согласны с ним, и мы знаем, что скрытие можно убрать только с помощью объединения между нами. И мы работаем и работаем над этим, и видим, что невозможно. Буквально это полностью душит нас, дает нам все, кроме объединения, чтобы раскрыть возлюби ближнего как себя, то, что еще обучал нас Авраам. Мы приходим к состоянию, когда мы должны подняться из этих страданий, этих ударов, когда наше эго чувствует, мы поднимаемся над ним, мы готовы подняться, мы просим, хотим, кричим, и, наконец, приходит сила, и она поднимает нас наверх, над нашим эгоизмом. Мы уже не находимся в этой драке друг с другом, и нет у нас уже проблем с этим фараоном. То есть мы отделились от него. Как вы иногда, вы так отрываетесь, такие, «А, как ангел, я лечу в воздухе», а иногда наоборот. Находитесь внутри этого желания получать, не можете видеть ничего, кроме него, не понимаете ни одного слова, то, что написано, то, что говорят. Верно? Происходит и так, и эдак. Мы подошли к состоянию, когда мы с помощью объединения между нами, все время, начиная от Авраама и далее, это только через объединение. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в относительном отрыве от желания получать, как будто бы такое пробуждение, подъем, такое настроение. И мы объединились между нами, это называется, что мы прошли. То есть мы понимаем, перед чем мы стоим, гора Синай, что все то огромное желание получать, которое на всех наших ступенях, неживом, растительном, животном, и даже говорящий, это фараон, относительно говорящего уровня в нас. Он отрывает нас от фараона. Где там Творец доставить наслаждение ему? Ну, объединиться — да. Достичь чего-то хорошего в духовном — да. Но проблема в том, что это все ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это... Но все духовное, оно в этом. И здесь я определяю, что я действительно хочу использовать свое эго обратным образом. Фараон, он относительно уровня говорящий в человеке. И здесь мы находимся в состоянии, когда мы готовы на все. Мы пришли, когда были внутри фараона, в Египте, в этом состоянии. Мы чувствовали, что Он управляет нами. Но когда пришел этот особый свет, как написано, что не ангелом и не посланцем, а сам Творец выводит нас из Египта, и когда мы поднимаемся над желанием получать с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, мы обнаруживаем, что мы действительно связаны друг с другом, потому что Творец остался внизу, свет на нас воздействует, мы хотели прийти к слиянию, но фараон мешал нам. И сейчас мы слились друг с другом. Нет помех, мы находимся как один человек в одном сердце. Такое состояние. И нам понятно, что перед нами вот это чудовище, вот это огромное желание получать, оно только через секунду, может быть, проглотит нас, как и написано, что если вы не принимаете Тору, то это место вашего погребения. Вы снова впадаете в эту гору, вот это ваше эго, и эта трясина засасывает вас. Это просто место погребения, потому что если это сейчас вернется. И мы готовы сейчас принять эту методику, как мы работаем с этим эгоизмом, чтобы постоял в стороне, мы так боимся его, и начинаем принимать методику, как работать с ним шаг за шагом. Вот это состояние у горы Синай. Но мы все время были в преодолении и в объединении. То есть мы все время находились в ощущении себя. Сейчас наше желание — это Вавилон. Сейчас наше желание — это земля к нам. Сейчас наше желание — это Египет и фараон. И сейчас мы сбежали от этого желания. Мы поднялись над ним с Божьей помощью, да, и так далее, и так далее. Все это внутренняя работа. Тора ничего нам не рассказывает из географии, да?
2: Ну вот как раз об этом. Эго остается как бы пассивным. Есть согласие с его стороны, что есть объединение, как один человек с одним сердцем.
0: Свет приходит, когда мы кричим, что мы хотим быть объединенными, мы хотим раскрыть в этом Творца, увидеть, насколько мы доставляем Ему наслаждение. Как такие послушные дети мы хотим доставить удовольствие нашему папе. И мы кричим, и возопили сына Израиля от работы. Мы все время работали над объединением, и мы видим, что это невозможно. Раскрываются состояния, когда из желания получать, в котором я нахожусь, я не могу сделать ничего. И тогда приходит эта сила, это гарды хухма. Это самый большой свет. Потом он приводит нас к прохождению вот этого конечного моря, гарды хухма буквально, и он выводит нас из Египта. Свет избавления из Египта — это огромный свет.
2: Понимаю, что все еще невозможно на него полагаться, потому что снова эго может прорваться.
0: Конечно. Они стоят буквально на пике, буквально на лезвии ножа, либо туда, либо сюда. Если принимают эту методику, чтобы сейчас систематически мы могли бы исправить это наше эго и преобразить его из ангела смерти в ангела жизни, из эликсира, из яда смерти в эликсир жизни, Тора это делает. Если нет, то для нас-то будет вот этот Тора просто ядом смертельным. И мы будем похоронены в этом, в этой горе Синаи, в этой ненависти, Сина, ненависть. Так вот постепенно это раскрывается.
3: Цедр? Ну.
2: Он пишет, что и получается, что соединились вместе все из народа, стали как один человек с одним сердцем, и только тогда были пригодны для получения Торы. Мой вопрос. Мы сейчас работаем в десятках, выполняем действия по объединению. Мы поднимаем общее желание и общее устремление к объединению. Что все это нам дает? Вот сейчас. Привлекает цвета?
0: Мы стараемся объединиться. Все. Вот и все. Нечего нам больше делать. Только объединиться все больше и больше. Только объединяться. И вот из этих усилий мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем, что мы не можем объединиться, потому что желание получать в нас разделяет нас и не позволяет никоим образом. И тогда мы определяем его как фараона, как нашего врага. Ненависть, она отдаляет нас от него. И мы приходим к состоянию, когда мы ненавидим его. И тогда, когда мы вышли от него, мы видим, перед кем мы стоим, перед той же ненавистью. То есть гора Синай это такое состояние многогранное. Нам понятно, насколько мы ненавидим наше эго, как гора ненависти относительно него, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, насколько мы бессильны. Мы обессилены, мы ни на что не способны. И тогда появляется эта возможность. Вы хотите свет, возвращающий к источнику? Пожалуйста. Мы сейчас также и начинаем только понимать, что такое свет, возвращающий к источнику. Прежде мы не понимали, в чем дело. Ну, мы видели себя чуть поднимающимися, чуть опускающимися, хорошее состояние, плохое состояние, разные такие отношения, но нам еще не было понятно, как действует этот свет, кто это, откуда это приходит, когда. То есть мы не могли вызвать его. Ты видишь, люди спят, не знают, что делать, нет у них силы, а потом вдруг есть у них силы. Когда это происходит? Когда больше подъема, падения. То есть они этим это не контролируют, это не система. Но у горы Синай мы принимаем эту методику. Мы уже можем двигаться собственными силами.
2: Мы слышали, что у народа Израиля была особая подготовка через страдания. Они ощущали страдания в Египте и таким образом стали пригодны для получения Тора. И мы бы хотели сейчас обсудить на коротком семинаре, как страдания превращают кли для исправления желания. Как страдания делают кли для исправления желания.
0: Как страдания превращают кли в исправление желания, как страдания становятся кли для исправления желания. Да, это очень глубокое объяснение Рава, страдания, что такое страдание. И как человек приходит к тому, что он хочет исправить свое желание, он видит в нем что-то плохое. Это тоже этап, к которому человек приходит, он видит, что он в отрыве от духовного, это ему мешает. Такие этапы, он хочет его исправить. И тут есть действие.
2: Без страданий мы оставались бы в том же месте. Были бы на каком-то духовном уровне. Не хотели бы сдвинуться оттуда ни вправо, ни влево, потому что нам было бы хорошо. Как только раскрывается еще часть Авиюта, и еще часть, насколько мое желание не исправлено, приводит к страданиям, к движению, тогда можно продвигаться.
0: Да, эти страдания нужно обратить в страдания любви, когда я захочу прийти к слиянию с товарищами и что-то сделать для них, но у меня нет для этого сил.
2: Без страданий мы бы оставались в том же месте всю жизнь и не двигались бы. Почему? Это материя, это желание получать. И для чего страдания? И как они превращаются в исправление желания? Прежде всего, подводит человека к тому, что он задает вопросы, почему это со мной происходит. Отсюда все начинается.
0: Да, вопрос Моти. То есть как бы вынудил Рава передать весь процесс, начиная от Авраама, когда мы начинаем выходить из желания, и переход в землю Кнаан, когда наше желание, оно как бы не хна, то есть подчиняется духовному, как бы, а затем нужно раскрыть это в полную силу, и это фараон, которого мы раскрываем, пока мы не раскроем все удары фараона, мы не захотим выйти, только когда мы узнаем, что он действительно бьет нас, не дает, не позволяет перейти в духовное, тогда мы убегаем из Египта и хотим выйти в пустыню, становимся у горы Синай, раскрываем желание. Относительно него, против него мы стоим, против этой горы мы стоим. Мы видим, насколько у нас нет сил, и тогда мы просим у Творца, и там есть еще развитие.
2: Как страдания смягчают тело, все удары даны нам именно для смягчения. Должно прийти другое понимание того, что удары нас направляют на цель. Они как раз и являются ступенями лестницы, если мы думаем совершенно по-другому. То, что все превращается в ступени продвижения к Творцу. Тогда мы проходим любые состояния и превращаем все на движение к цели. Из Вавилона, Кнаанская земля, Египет. А в Египте уже это становится бегством из эгоизма. Мы понимаем, что есть что-то, что мешает нам достичь духовного. То, что должно просто оторвать нас от эгоизма. Удары — это хорошо.
0: Да, очень просто думать вообще, что движет человеком, без всяких этих изгнаний. Если человеку удобно, он не двигается. Если неудобно, он хочет что-то изменить. И вот это корень и причина всех страданий, когда человек хочет сделать движение из своего состояния. Если тебе удобно и хорошо, то человек ничего не делает, он находится в покое. Это исходит из нашего корня. Когда человек хочет уподобиться. И говорится, что страдания, даже когда ты достаешь 10 огород вместо полшекеля, это уже страдание. Каждое движение человека, все, что он делает, это страдание. Куда это должно привести его?
2: Но если мы приходим к состоянию важности и величия, то любое такое страдание — это ступени для подъема. Нужно просто уметь рассмотреть это, то, что все исходит от Творца. И в этом наша работа. Это не просто.
0: Без страданий нельзя. Мы читали, что народ хотел объединиться как один человек с одним сердцем, и были готовы получить Тор, но этого еще было недостаточно. Они должны были испытать еще страдания, и тогда они получили Тору. Итак, друзья, мы хотели бы перейти сейчас к вопросам и ответам. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки в системе Арвуд. Переходим к вопросам и ответам. То, что мы слышали, ну, пожалуйста.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכש...
2: вопрос, который был задан на семинаре. Чувствуется, что когда случаются какие-то неприятности, страдания, ты не можешь сразу все соединить, хотя ты и учишься. Когда что-то приходит, тебя все отключает. Ты просто сыпешься. И требуется много времени для того, чтобы все собрать. Вопрос, как правильно реализовывать те страдания, которые нам выпадают? Ну, по-видимому, ты говоришь не о страданиях, которые исходят от действия света, а от разных ударов. То есть мы, да, говорим о том, что под воздействием изучения Каббалы мы привлекаем на себя свет, и тогда начинаем чувствовать страдания другого уровня. То есть, что равского уровня фараона, когда эго начинает страдать от того, что ты должен отменить себя в десятке, отмениться, прилагать усилия. Мы говорим о таких усилиях. Если мы говорим про другие страдания, то ты прав, это приводит просто к отрыву, так все человечество продвигается. Мы хотим продвигаться так, что привлекает свет для того, чтобы как бы перейти от страданий нашего тела, которые, да, нас отрывают, и это может потребовать сотни тысяч лет, на духовный уровень, там, где может потребоваться всего несколько секунд, состояний.
3: Человек, который учится и знает, когда он получает свой удар, какой внутренний правильный процесс, чтобы этот удар можно было продвинуться, а не просто так.
2: Ну, правильный процесс — это раствориться в десятке, в группе. У нас есть группа. Группа — это напоминает тебе, что нет никого, кроме него. Это уже хорошо. Затем напоминает, что Творец добрый, творящий добро. Это тоже облегчает. Группа направляет тебя на то, что решение все-таки через усилия по объединению. Ты через усилия привлекаешь свет, и тогда проходишь это состояние. Человек, у которого нет всех этих средств, да, могут потребоваться годы, пока он перейдет от состояния к состоянию.
0: הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד.
3: הרב דאר здесь очень такое особое объяснение, он объяснил. Так вот я читаю то, что рав говорил в клипе. Он говорит, если мы начинаем связывать удары с нашим желанием получать и себя с точкой в сердце, с целью, то мы уже не идем согласно ударам, а идем согласно цели. Насколько мы продвигаемся к цели, то есть наша работа — это соединить те состояния, которые мы сейчас ощущаем как страдания, с целью. И чем больше мы будем это делать, на одном из уроков Рав говорил, что чем больше мы сокращаем вот это время между состоянием моим личным, которое я ощущаю как страдания, неважно, какие страдания, Михаил отделил страдания духовные от материальных, но чем больше мы сокращаем расстояние с помощью десятки, группы, связываем это с целью, так я использую эту силу, которая раскрывается как страдание, как продвижение, которое выводит меня из моего состояния в следующее. И так продолжаем продвигаться. Спасибо. У нас есть собрание в Копенгагене, наши товарищи хотят пробудить Скандинавию, там Паз находится, из Ашкелона, Яков, Исаид. Пожалуйста, вопрос.
4: Yes. Hello, friends. I was going to ask, what can you do for a friend that's going through suffering?
2: Здравствуйте, Харим. Я хотел спросить, что можно сделать для товарища, который проходит разные удары и страдает? Что можно сделать?
3: Что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Хороший вопрос. Ну, что мы думаем, что можно сделать для товарища, который испытывает удары? Йохай хочет сказать... А, Юда. Ну, пожалуйста, да, наша молодежная десятка.
5: Ну, внутренне быть в молитве. И через взаимовключение стараться выяснить, что от нас хотят вообще. Много разных товарищей представляют разных свойства. Всегда есть внутреннее и внешнее. Изнутри мы всегда молимся о товарище, думаем о нем. Помогаем. Виртуально, духовно. А во внешнем стараемся выяснить, что ему нужно. Может быть, можно поговорить. Выясняем, что можно сделать.
3: Юда хотел добавить? Нет. Еще кто-то хочет добавить? Да, прежде всего, действительно, вопрос, как сказали товарищи, о каком типе ударов мы говорим, но в общем товарищу всегда нужна поддержка. Даже когда он не проходит удары, даже если кажется, что он в другом состоянии, мы не знаем, в каком состоянии товарищ находится, мы видим, как бы это внешне, и в десятке мы ощущаем состояние, которое товарищ проходит. Поэтому наша работа все время давать важность и величие цели товарищам, давать им силы, вера в праведность пути, уверенность, поддержка, забота. Это можно делать как открыто, так и внутренне, когда ты просто думаешь о товарище, молишься о нем, просишь о нем. И в тех местах, где можно помочь практически, там можно помогать, но обычно товарищу нужна более внутренняя помощь. Но внешнюю всегда можно как-то оказать, а внутреннее — это более значительно, это дает больше сил. Спасибо, Астана.
6: А, да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что у нас есть желание получать и желание отдавать. Если мы перемещаем нашу точку из желания получать в желание отдавать, мы не ощущаем удары в желании получать. Вопрос, что это за точка, которая находится в желании, и как мы перемещаем ее из одного желания в другое? Спасибо.
5: Если я правильно понял, слышал этот отрывок, ты просто сокращаешь желание, свое желание получать, и тогда ты уже не чувствуешь в нем страданий, тогда живешь в ощущении желания отдачи. Тут присутствует понятие сокращения. Если удается сократить желание получать, то есть убежать от него, или точнее, как мы называем, убежать от фараона. В этом отрывке говорилось, что фараон — это уровень, соответствующий уровню говорящего внутри человека. Так вот, если удается оставить его, убежать от него, не убить, по повествованию его не убивают, а удается от него сбежать, тогда приходит к горе Синай, там есть возможность объединиться. Почему удается быть в поручительстве? Только тогда, когда становимся как один человек с одним сердцем, только тогда, когда убегаем от фараона. Фараон нам мешает связаться друг с другом, наладить связь. Там из-за этого мы и страдаем. Как только удается сбежать, то получается на одну секунду стать как один человек с одним сердцем. Затем начинается уже другая работа, раскрывается другое эго. То есть, прежде всего, на нашем этапе это то, что мы очень хотели бы сделать. Поэтому мы выбрали эту статью как инструкцию по бегству от эгоизма, потому что именно так ощущается страдание.
7: Да. Вот есть страдания, есть удары. Надо ли бояться ударов?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות.
3: Не нужно бояться или не бояться ударов. Мы не ищем страданий и не ищем удары. Мы ищем того, чтобы прийти и прийти к слиянию с Творцом и доставить ему наслаждение. Рав как раз-таки в этом очень особом своем и подробном объяснении, он объяснил, что настоящее сопротивление именно в этой точке — доставить наслаждение Творцу. Поэтому мы не должны бояться ударов, и мы не должны бежать от ударов. Мы должны стараться подняться над ударами и обратить то, что мы чувствуем сейчас, как удар, средство продвижения в духовном пути. Это мы можем сделать только с помощью нашего окружения, только с помощью нашей десятки, только с помощью вот этой поддержки окружения, которую мы создаем для себя, Балисулам. Поэтому нечего бежать от ударов. Мы много раз слышали от Рава, что страх — это хорошее средство. Он выводит человека из состояния безразличия. Если можно

0: можно эффективно использовать его, то стоит его использовать.
1: Gracias, amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al prójimo y no que la conexión sea?
2: Как можно усилить наше объединение в любви к ближнему? Так, чтобы объединение было не из страха почувствовать
1: боль.
2: Еще раз вопрос. Как можно усилить объединение в любви к ближнему? Так, чтобы это не было объединение, исходящее из страха от боли. Смотри, изначально мы хотим соединиться. Мы изначально хотим объединиться для того, чтобы насладить Творца, а не для того, чтобы убежать от эго, от ударов. Если бы мы здесь вот собрались, сколько-то тысяч человек вместе, чтобы убежать от эго. Нашли методику, как убежать от ударов? Нет, не в этом цель. Цель — прийти к наслаждению, к Творцу и реализации цели творения. В результате, да, мы не можем почувствовать удары и чувствовать Творца. Поэтому, как только мы не будем чувствовать удары, тогда мы сможем его раскрыть. Поэтому Творец вскрытие. Поэтому еще раз, нужно тебе точнее прояснить цель. Мы не изучаем науку Каббала для бегства от ударов. Мы вообще об этом не думаем. И вообще, изучающие Каббалу, как мы сказали, его удары, они находятся на уровне Адам, человека. Понятно, что не все розовое, и мы идем то, что называется, путем земли средним. Но удары все-таки другие. Тебе нужно отменять себя в десятки, нужно приходить на уроки. На первой части урока слышала, насколько каббалисты выставляли условия перед друг другом. Это все препятствия, которые, прилагая усилия, нужно преодолевать, даже внешние эти усилия. Так вот, все это то, что подслащает сердце человека.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Подготовка японского кли стоит очень дорогого. Вопрос относится к порядку и пониманию страданий, которые происходят у нас, допустим, в группе. Вообще, центральноазиатская кли, она такое молодое, достаточно бурно развивающееся. И понятно, что у нас происходит по мере нашего сближения, физического объединения, различного рода трения, выяснения, который, конечно же, можно отнести к категории, ну, страданий, наверное. Как вы считаете, относятся ли эти страдания к категории духовной, или это все-таки в районе моего желания получать? Спасибо.
0: Если я правильно понял, Максат говорит, что мы собираемся много физически, товарищи, которые находятся в группе. Поэтому, естественно, когда люди собираются физически, между ними больше контакта и также всяких трений. Как относиться к этим трениям, в эти контакты, как духовные страдания или это часть желания получать?
2: Да, мы с этим знакомы, все верно. Если больше связи, а есть больше связи, когда встречаемся физически, то как бы и больше объединения. И поэтому мы как раз подталкиваем всех к физическим встречам. И, разумеется, в результате этого больше и проблем, и разделения. Верно. Как к этому относиться? Да, это неприятно видеть, когда мы стараемся объединиться и видим разделение. Видим товарищей, которые не разговаривают друг с другом. Или как бы все это против методики. С одной стороны. С другой стороны, это природа. И мы понимаем, что это есть злое начало, так оно проявляется. И это же подводит нас к молитве. А как мы подойдем иначе к молитве? Творцу не нужно, чтобы мы самостоятельно решили проблемы. Он нам не посылает. Он посылает нам своего верного ангела, желание получать, чтобы мы своими силами с ним бы справились. Он посылает нам для того, чтобы мы прилагали усилия. Усилия с нашей стороны. И поэтому продвижение можно продвигать. Проверить так, есть ли больше обращения от урока к уроку, да или нет. Если все было бы чудесно и прекрасно, то как бы мы могли продвигаться? А так, это все символы, это знаки продвижения к Творцу.
0: Спасибо, дорогие учителя. Что-то значит подняться над ударом? Как это вообще выражается? Подняться над ударом — это прилагать усилия и видеть важность цели и величия без связи с моими личными состояниями, которые я прохожу. Каждый из нас проходит разные состояния и в своей материальной жизни, и в той реальности, в которой он находится, и в своей жизни в десятке. И это создает ему разные проблемы. И чем больше мы поднимаем важность цели, тем больше мы можем подняться над этими состояниями. И чем больше эти состояния опускают нас, и величие важность цели находится ниже силы этих состояний, то мы опускаемся в эти состояния, а не остаемся в цели. И не можем связывать эти состояния, которые мы проходим, каждый лично, с духовной целью. И тогда возникает у нас разрыв. По сути, мы сейчас оторваны от духовной цели, и поэтому чем больше нам удается создавать все время такой дух, величие, важность, и заниматься больше вещами, которые связаны с целью. Например, человек, у которого есть какая-то постоянная функция в распространении, это помогает ему подниматься над этими состояниями. По крайней мере, в данный момент могу сосредоточиться на своей роли в распространении. Мы видели много случаев таких, и Рав всегда говорит о том, что когда человек теряет связь с путем, часто и роль, вот эта функция его как раз-таки должность возвращает. Поэтому Рав сейчас говорит, что распространение больше для нас, чем для людей внешних. И эти рамки, которые мы строим для себя, учеба, методика, процесс вот этот, он устроен таким образом, чтобы человек не зависел от своих личных состояний, которые он проходит. И поэтому мы хотим над этим выстраивать важность.
2: Здравствуйте. Насколько я понимаю, надеюсь, что да, наше эго всегда должно расти. Рав говорил от движения Вавилона, земля Кнаанская, Египет. Вопрос, должны ли мы разделять эти состояния, как-то прояснять их? Должны ли мы знать, как этого достичь? Как с этим работать? Что это за состояние? Вавилон, Кнаан, Кнаанская земля и Египет. Смотри, я думаю, что в период подготовки я не думаю, что мы можем различить эти состояния. Но те, кто написали это, разумеется, они разделяли. Поэтому и написали, что это не одно состояние, а несколько разные наименования, когда человек путается. Вавилон, Бавель от слова «путаться». Где получение, где отдача. Ну, да, мы проходим такие состояния еще и до Максома, когда мы не точно знаем, что происходит. Иногда человеку кажется, что он уже в намерении, он отдает в десятке, а иногда нет. Затем, когда он уже знает, как склонить себя, свое эго, кнаанское от слова «смирение», он продвигается быстрее. Ну, в общем, мы должны войти в Египет для того, чтобы получить еще добавку авиута. Поэтому только после Египта. Не после Кнаана, а именно после Египта появляется возможность убежать. До этого, пока эго маленькое, человеку кажется, что он с этим может справиться. Только после нахождения 400 лет в Египте, проходит 4 уровня,

Слышали не раз объяснение, когда мы говорим о заслугах праотцов, мы говорим о первых ступенях, потому что всегда исправление происходит от легкого к тяжелому, мы обычно это делим на вак и гар. Практически мы говорим о более тонких желаниях получать, и они сначала исправляются, а вот эти буквы, о которых ты говоришь, Баля Сулам, затем сравнивают народ Израиля и народы мира, как праотцы и Израиль. Всегда более тонкие желания, более грубым. Праотцы — это более тонкие желания. Здесь не говорится о предках наших праотцы или поколения. Говорится о ступенях исправления тех желаниях, только на более тонком уровне. Это находится в двух тактах. То говорится о праотцах и Израиле, в другой раз говорится о Израиле и народы мира. И процесс деления тонких желаний, грубых желаний. Израиль — это более тонкие желания, то, что происходит здесь, то, что называется здесь народом Израиля, который был сначала создан. И Бальсам говорит здесь в 23-м пункте, что цель творения возложен на весь народ, на белых, желтых, черных, вообще без всяких различий, чтобы люди не думали. И до этого он пишет, что есть вопрос внутренний. Он пишет о постепенном исправлении. Сначала более тонкие желания, потом более грубые желания. Спасибо, друзья, за ваше участие, за ваши вопросы, которые помогают нам выяснять. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Раваша, первый том, 90 страница.
1: «И вышел Яаков». И вышел Яаков и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять выше.

0: сказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода? И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
1: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос: для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени? Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнения в работе.
0: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить все, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения килим. Насколько килим постигает свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. Оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск и его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
1: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
0: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, и сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы всесильного восходят и не сходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «не сходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, выше знания, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
1: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющиеся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле. «Арца» — от слова «захочу», «РЦ». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «РЦ», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
0: И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи, так же и с лестницей, указывающей на человека, который стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес. И отсюда поймем, почему сказано, и вот ангелы Всесильного восходят и не сходят по ней. И комментаторы спрашивали, но ведь ангелы пребывают в небесах. И сначала следовало написать «не сходят», а потом «восходят». И следует объяснить, что имеется в виду человек, являющийся посланником Творца, ибо ангелом называется посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом не сходят, что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первое стоит на земле, то есть в месте низости. Второе, а с другой стороны, вершина ее достигает небес.
1: Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния, стоит на земле, и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И потому восходит, а потом не сходит, потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами отдающий.
0: А кроме того, можно объяснить, восходит и не сходит, так что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе,

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

0: Доброго времени суток, дорогие товарищи. Мы начинаем готовить наши сердца к уроку. Мы — это Москва-7 и Питер-3. Готовились всю неделю. Наша подготовка началась под флагом темы взаимовключения. Именно этим мы занимались всю неделю. Буквально до четверга мы вообще не прикасались ни к лайнапу, ни к чему, мы просто включались друг в друга. И за что очень благодарна вот мы обе десятки, благодарен тому, что вот это дежурство досталось нам, и за этот процесс хорошо вложились. И именно с благодарностью мы бы хотели начать подготовку, Саша.
1: Да, мы думали, как поднять эту важность и величие того времени, тех состояний, которые мы проходим, в которых находимся. Вот. Вы видите, что наша десятка, Москва-7, которая во многом была примером, вот. Сейчас в ней вот всего 3-4 человека на подготовке, на уроке. Вот. И мы, тем не менее, просим и желаем помощи от всего мирового КРИ, чтобы правильно отнестись к тому, что с нами происходит сейчас, для того, чтобы мы могли быть не в претензии к Творцу, а в благодарности, чтобы мы могли увидеть и почувствовать, что мы еще больше сплачиваемся, соединяемся, что никто из нашей десятки никуда не пропадает и не пропал, и вообще ни одна частичка мирового КРИ, а все только еще больше и больше соединяются, для того, чтобы мы могли от всего сердца и обратиться к Творцу, и поблагодарить Его, и чтобы была у нас вера в то, что мы, как один человек с одним сердцем, включим в себя всех товарищей. И эти товарищи проявятся и вовне. И также мы снова увидим нашу десятку, состоящую из 10 реальных товарищей, а не из придуманных. В общем, такие дела. Спасибо, что услышали нас. Спасибо, что мы вместе.
0: Первый отрывок на подготовку из статьи Рабаша «Оплот спасения моего». Мы благодарим и восхваляем Творца за те блага, которые получили от Него. Сказали об этом мудрецы: «Пускай всегда будет человек воздавать славу Творцу, а потом будет молиться». Это значит, только если человек верит, что Творец добр и милосерден и желает насладить творение, у него есть возможность для молитвы. Поэтому сначала необходимо воздать хвалу Творцу. Иными словами, человек сам должен воздать ему хвалу. Смысл не в том, чтобы Творец увидел, как человек славит его, ведь Творец не нуждается в творениях. Напротив, человек сам должен увидеть славу Творца. А потом он сможет попросить у него помощи и для себя, поскольку Творцу присуще доставлять благо своим творениям. Вопрос, который мы обсудим на активном семинаре: за что мы благодарны Творцу?

0: במה נתחיל?
1: С чего начнем? Мы благодарим Творца за то, что мы находимся здесь вместе, в группе. В группе каббалистов, в группе Бне Барух. Что привели нас сюда, и мы часть этого великого целого. Мы продолжаем путь всех предыдущих каббалистов, и вместе мы можем раскрыть цель творения. Творец дал нам место для этого, возможности для этого. И с такими великими товарищами, которые действительно только вместе со всем замечательным мировым кли, который у нас есть, мы можем прийти к цели.
2: Благодарны за то, что есть настоящие, истинные такие товарищи, как, например, из Москвы 7, которые являются примером и в своем падении, как бы они тоже пример, то, что обращаются за помощью, пользуясь единственным средством, которое может поднять. То есть обращение к Творцу через группу. И это то, что они делают.
1: Благодарим Творца за то, что вы встали утром с потребностью к духовному. И все вчера вечером работали в десятке, чтобы раскрыть эту потребность к духовному Хишена. А сегодня утром мы находимся с целым мировым клеем, у которых есть только один хисарон — раскрыть духовное и прийти к цели.
3: Мы должны вырастить большое кли, чтобы получить свет Творца и порадовать его. Мы все время этим занимаемся, исправляемся, что-то в себе исправляем, учимся любить Творца через любовь к товарищам. Вот, и большое кли у нас будет тогда, когда просить будем за всех, за все общество. Вот. Ну и, наверное, к этому должны привести все наши усилия абсолютно. Как-то так.

0: Лёх, ты, кажется, читаешь, алло. Ну?
1: В той мере, в которой человек отмеряет, отмеряют и ему, означает, что согласно размеру сосуда, то есть его вместимость и внутренняя емкость, именно этот недостаток всегда наполняется. Ни больше и не меньше. Поэтому тот работник Творца, который не страдает бедами общества, чувствует только свою личную потребность, его вместилище для блага не больше того. И поэтому не сможет получить общее раскрытие Божественного в виде утешения общества, поскольку не подготовил клин для такого общего получения, а только для своего личного. А тот, кто страдает с обществом и ощущает его беды как свои личные, тот удостаивается увидеть раскрытие шхины в совершенстве.

0: Шалом, хаверим. Решит,
1: здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге «Зор» Шуфтим сказано, «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потом постановили мудрецы Мишны, «Кто свидетельствует о человеке? Стены дома его». Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано, «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга «Зор» о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зор приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано, «и обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
2: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его, аналогично у праведника, заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть прегрешение и заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без кли. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
1: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хессарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу.

0: А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хисароном, у тела сразу же появляется вопрос: зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хисарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерения. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерения не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хисарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнение. Поэтому человек должен стараться обрести большой хисарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хисарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хисарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хисароном, потому что настоящий хисарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. «Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим». Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хисарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хисарон. Но никакой хисарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хисарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хисарона, то есть в сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хисарон, того, чего он просит. Как известно, светом и кли называется хисарон и наполнение.